Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

«Шалом! Мир вам от того, кто есть принц мира!» В этой серии радиопередач мы рассматриваем с вами принципы иудейской веры в том виде, в каком они были изложены глубокоуважаемым учителем Маймонидом. Рамбам в пятом догмате иудаизма заявляет следующее: «Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенное имя Его, следует молиться, и что никому, кроме Него, не следует молиться». Мы принимаем это заявление по поводу молитвы как истину. Тора говорит очень немного относительно вопроса молитвы. Она учит нас молиться на примере великих сынов еврейского народа Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида и Даниила и многих других, которые были мужами молитвы. Все великие люди, через которых Бог приносил благословение своему избранному народу, были людьми веры и молитвы. Эти люди не просто распевали заученные стандартные молитвы или соблюдали обряды в храме или синагогах. Они говорили с Богом. Они имели личный контакт с Создателем. В каждом из нас живет желание иметь связь и дружбу, общение с Создателем. Неважно, как называют его люди, некоторые говорят о нем как о человеке вверху, другие называют его природой или одним из имен истинного Бога. Повсюду на протяжении всех веков происходит непрекращающийся поиск Бога-Творца, который управляет Вселенной. Некоторые люди ищут истинного Бога, который раскрывается в Библии. Другие люди имеют извращенное понятие о Боге. Некоторые народы делают себе богов из дерева, камня, золота или драгоценных камней. Древнейший грех Израиля состоял в том, что Израиль поклонялся чужим, ложным богам. Они молились золотому тельцу, которого отлил Аарон в то время, когда Моисей получал закон на Святой горе. Позднее, в своей земле обетованной, они поклонялись идолам. Еврейское священное писание неоднократно предостерегает нас, что следовать за такими ложными богами – это великое зло перед Господом. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и пророки – все они знали цену молитве. Они проводили немало времени, разговаривая с Богом через молитву. Они направляли свои молитвы к Богу, который слышит и отвечает на молитвы. Божьи великие мужи были людьми веры. Писание говорит нам, что человек, который приходит к Богу, должны верить, что Он существует и что Он способен исполнить то, о чем мы просим Его в молитвах. Он награждает тех, кто ищет Его. В Священном Писании записаны многие молитвы. Люди говорили с Богом без подготовки, по вдохновению. Они раскрывали перед Ним желания своего сердца, свои нужды и нужды их собратьев. Они не знали языка официальных молитв или обрядов. Такие обрядовые молитвы могут содержать в себе глубокий смысл, но они очень легко могут стать пустыми словами, лишенными истинного смысла. Их молитвы не отличались длиной. Они были сжатыми и конкретными. Истинная молитва исходит из сердца и направляется к истинному, живому, вечному Богу. С чего нам следует начать, чтобы наши молитвы стали исполненными смысла и придавали больше уверенности нашей вере? В Новом Завете есть рассказ о грешнике, который молился, склонив голову и ударяя себя в грудь. Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Его молитва была услышана, и он получил оправдание. Великому пророку Исаии было дано видение, Бог, восседающий на своем престоле. Увидев Бога, Исаия начал молиться: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6 глава, 5 стих. Молитва
И общение с Богом начинается с раскаяния и очищения. Ищите Божьей благодати и милосердия. Он очистит и простит. Он даст вам новое сердце. Он даст вам уверенность в том, что ваши молитвы будут услышаны. Вы обретете веру в то, что Бог способен ответить на ваши молитвы и разрешить любые из ваших проблем. Молитва, однако, служит не только как средство для получения благословения для самого молящегося. Очень важно помнить, что истинная молитва служит средством для благословения других. Божьи люди прошлых веков выступали перед Богом с просьбами за других. Авраам был известен как друг Бога. Бог сообщил ему, что он больше не собирается терпеть страшной греховности и преступности городов Содома и Гоморры, что он произведет над ними суд. Авраам встал на защиту этих городов, умоляя Бога жалиться над ними ради тех праведных людей, которые, быть может, там живут. В конце Бог все-таки пролил свой гнев на эти грешные города, но он избавил от гибели праведный остаток. Люди молитвы исполняют функции первосвященника. В Торе немало говорится о роли первосвященника. Первосвященник должен был браться из колена Левина. Он освобождался от всех других обязанностей для служения в Скинии и в Иерусалимском храме. Священников брали из дома Аарона. Эта должность переходила от одного поколения к другому. Это была земная должность. Когда очередной священник умирал, на его место становился его сын. Во времена духовного упадка в Израиле разложение коснулось и семейства священников. Они вели Израиль по ложному пути и не выполняли всех своих обязанностей на посту священника. В результате сегодня нет ни храма, ни первосвященника. Если доступ к Богу был открыт раньше только через священнослужителя из семейства Аарона, а сегодня нет таких первосвященников, то как мы можем надеяться на то, что мы имеем доступ к Богу? Как мы можем сказать, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них? Псалме 109, стихи 1, 2 и 4, мы находим одно поразительное заявление. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствующий среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». По еврейской традиции считается, что в этом псалме речь идет о Мессии. Давид называет этого Мессию именем «Мой Господь». Упоминание о Мелхиседеке возвращает нас к истории с Авраамом. Авраам возвращался после битвы с одним из языческих царей. По дороге домой он был встречен Мелхиседеком, царем Салима. Салим – это древнейшее название города Иерусалима. В этом повествовании говорится, что Мелхиседек поклонялся тому же Богу, что и Авраам. Там же также сказано, что Мелхиседек был священником Бога Всевышнего. Он был праведным царем и управлял городом мира. Иерусалим нечасто бывал городом мира. Он видел на своем веку немало войн, переживал голод и кровопролитие. Кто же он? Это таинственный царь Салима, Мелхиседек. Он прототип Мессии. Мессия должен быть царем на престоле Давида. Он также должен быть священником и править народом в праведности. Но он не был священником из дома Ааронова. Тот вид священства прекратился. Оно было временным и непродолжительным. Но самое священство вечно. Он священник навсегда. Таким священником может быть только Мессия. Он родился в царском колене Иуды, из которого происходил царь Давид. Его духовное происхождение ведет начало от Мелхиседека,
вечного священника, который остается верным навсегда. Такой посредник защищает нас перед Богом постоянно. Он тот, кто вошел в святая святых со своей жертвою кровью, которая очищает раз и навсегда. Он наивысшая жертва Богу. Мы знаем, что под конец истории Мессия взойдет на престол Давида. Он царь-праведник, принц мира. Он священник навек. Именно он принесет народам спасительное знание о Боге. И тогда Иерусалим воистину станет городом мира. А пока до своего прихода на землю Мессия выступает перед Богом как ходатай за нас. Его вечное священство вселяет в нас уверенность в том, что мы можем прийти к Богу со всеми своими проблемами и нуждами. Он очистит вас от всякой вины и греха. Он наполнит ваше сердце верой и непоколебимой убежденностью. Взгляните на Мессию сейчас и доверьте Ему свою жизнь. И тогда Он раскроется перед вами, как царь и священник. Он праведный правитель и преданный вечный священник, который ведет нас к Богу. Имя Его – Йешуа, помазанник Божий, Мессия Израиля. Доверьтесь Ему сегодня.

Наша тема привела нас к заявлению о нашей собственной вере в Боготворение. Он один является объектом нашего поклонения. Только Он один поддерживает жизнь и порядок во Вселенной. Он один отвечает на молитвы, и только Он достоин нашего поклонения. Шестой догмат иудаизма, сформулированный Маймонидом, заявляет следующее. «Верую полной верою, что все слова пророков истинны. Я рад, что великий учитель подчеркнул слово «все». Мудрец Соломон заявил в своей книге притчи следующее. «Всякое слово Бога чисто». Притчи 35. В книге «Исход» рассказывается о призвании Моисея. Бог призвал Моисея, чтобы тот вывел Израиль из Египта, освободил свой народ из рабства. Моисея поразило приказание Господа. Он сказал, «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» И затем Моисей высказал несколько причин, почему он считает, что он не достоин такого великого доверия. Он сказал, «О Господь, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Исход 4.10. И затем Бог дал Моисею наставление. «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить». После этого Господь назначил Аарона оратором Моисея. Он сказал, «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Исход 4.15. Еще в самом начале, начиная с Моисея, Бог ясно заявил, что все пророки Израиля будут получать слово от Бога и передавать это слово народу. Пророк ни в коем случае не должен был говорить от себя. Как мог народ распознать, что данный пророк действительно передает им Божьи слова? В истории Израиля было немало лжепророков и лжемессий, которые вводили народ в заблуждение. Даже в наши дни есть такие псевдорелигиозные лидеры, которые претендуют на роль Мессии. Господь обеспечил нас на этот случай средством для распознавания лжепророков. Он сказал, что пророк, который самовольно выдает свои слова за Божьи, откровение или говорит от имени ложного Бога, умрет. Как же люди смогут отличить ложное от истинного? Когда пророк действительно говорит от имени Бога, его предсказания исполняются. Если же пророк говорит от имени Господа, но его предсказания оказались ложными, это значит, что он говорил от имени ложного Бога. Божий пророк должен исполнять двойное служение. Пророк должен быть проповедником и учителем, который передает Божье слово, относящееся к тому дню, в который пророк говорит с народом. Бог дал указания о порядке приведения, богослужения и богопоклонения. Затем Он предостерег народ о необходимости послушания. Послушание несет благословение. Непослушание, недостаток веры и жестокость сердца ведут к осуждению. Многие из этих пророчеств уже сбылись. Например, Израильское царство разделилось, народ ушел на 70 лет в плен из-за своего греховного состояния и неверия. Современное рассеяние еврейского народа по всему земному шару является результатом греха и неверия Израиля. Пророк Исаия написал в своей книге в главе 48 стих с 3 по 6. «Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и проявлял тебе, чтобы ты не сказал,
идол мой сделал это, и истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть. Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого». В главе 46, в стихах 9 по 10, Бог заявляет следующее. «Вспомните прежнее бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Пророчество Священного Писания является убедительным доказательством того, что Господь есть единый, истинный и живой Бог. Все Его слова истины, пророчество охватывает 6000 лет. Многие сотни и даже тысячи Божьих пророчеств уже исполнились. Важно помнить, что значительная часть Слова Божьего являлась предсказательной в тот момент, когда эти слова говорились. С нашей современной точки зрения эти пророчества являются историей, но когда эти слова высказывались, им еще предстояло исполниться. Само существование еврейского народа с их государством и древнееврейским языком служит доказательством того, что Бог говорит правду и исполняет свое слово. В 12 главе книги Бытия Бог призвал Авраама и заключил с ним завет – с обетованиями. Аврааму было обещано новая земля. Аврааму было обещано семя или наследник. От этого наследника должна была произойти великая нация. Через этого потомка Авраама благословение должно было прийти на все народы земли. В то время Авраам, муж веры, еще не имел сына, но он имел обетование. В завете далее говорится, что благословение получат все те, которые будут друзьями Авраама, а все те, которые откажутся быть его друзьями, будут осуждены. Вавилона больше не существует. Персии больше нет. Римская империя обращена в пыль. Богатство Испании исчезло. Германия потерпела поражение из-за того, что один человек в этой стране пытался стереть с лица земли еврейский народ. Воистину, все племена земные были благословляемы через еврейский народ. Этот народ дал нам Священное Писание, Тору и книги Нового Завета. Все они написаны евреями, святыми людьми, вдохновленными Святым Духом. Мессия Израиля и Искупитель мира является основной темой многих сотен пророчеств. Он – семя Авраама, и его благословение мира и прощение – пришло на все народы земли. Мессия должен был произойти из колена Иуды, из царского рода царя Давида. Когда произошло скромное рождение Мессии, сотни пророчеств были исполнены. Все слова пророков истины. В пятой книге Моисея даются указания тому поколению еврейского народа, которому предстояло войти в землю обетованную. В главе 18 народу дается предостережение относительно исполнения Божьей воли. Они не должны были ходить вслед за языческими богами. Они не должны были ходить к прорицателям или гадалкам. Во Второзаконии 18:15 мы читаем следующее. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте, и вложу слова мои в уста его». И он будет говорить им все, что я повелел ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Второзаконие 18:15-18. О чем здесь говорит Бог? Бог говорит, что он воздвигнет пророка. Этот Божий избранник будет передавать народу слова Господа. Народу было дано серьезное предостережение против лжепророков. Этот пророк был святым человеком. Такого пророка Бог посылал каждому поколению после Моисея. Однако в стихе 15 перед нами предстает особый пророк. Многие библейские ученые считают, что в этом стихе речь идет о Мессии,
Мессия должен быть священником, который будет предстоять перед Богом и молитвами ходатайствовать за свой народ. Мессия должен быть царем, который установит свое праведное царство на престоле Давида. Здесь в 15 стихе говорится, что Мессия будет также пророком, подобным Моисею. Он будет говорить со властью, его мы должны слушать, ему повиноваться. Пророк, подобный Моисею, который говорит от имени Бога, безусловно заслуживает нашего внимания. Выслушайте его и следуйте его слова. Если вы услышите его слова и будете послушны его голосу, получите благословение. Если вы откажетесь слушать его, ваше безразличие станет причиной вашего осуждения. Говорит пророк, подобный Моисею. Слушайте его слова. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». От Иоанна 5:25. Это голос власть имеющего. Сегодня, если вы услышите его голос, ваша душа обретет мир. Он наполнит вас радостью, утешением и вечной надеждой. Еврейское священное писание описывает историю человека на земле, начиная от Адама до настоящего времени. Оно также переносит нас к последнему Адаму, Мессии Израиля. В этом писании отражается также падение человека. Грех вошел в человеческую семью через непослушание Адама и его жены. Убийство стало плодом греха в жизни Каина, который убил своего брата Авеля. Возрастание зла в человечестве стало причиной всемирного потопа, Божьего суда над злом в дни Ноя. Человеческая самонадеянность и желание создать себе славу вместо того, чтобы воздать славу Богу, привели к смешению языков и рассеянию народа по всей земле. После многократных провалов человека на пути следования за Богом Всевышний призвал одного человека по имени Авраам. Бог заключил с ним завет и дал обещание этому человеку, который послушался Божьего зова. Бог обещал ему землю, процветание и благословение, которое прольется на все народы земли. Нам сообщается также о наследниках Авраама, Исааке, Иакове и его 12 сыновьях, 12 коленах Израиля. Далее Писание повествует об упадке веры, что в результате привело народ в египетское рабство. Евреи в Египте воззвали к Богу об избавлении. Бог призвал Моисея, который вывел из египетского плена 1 000 000 мужчин, не считая женщин и детей. Моисей больше известен нам как законодатель. Он действительно получил закон от Бога и передавал его своему народу. Но Моисей больше, чем просто законодатель. Он также является священником и посредником. Когда народ согрешил, Моисей встал перед Богом и сказал: «Возьми

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк. «Лебединая песня» – это песня любви, любви жертвенной и верной. Любовь всегда побеждает, она подкрепляет и обогащает, несет счастье даже тогда, когда плачет небо или рыдают сердца. В этой книге описаны история и реальность Чернобыльской катастрофы, восточной культуры и религии. То, что порой непонятно людям, всегда имеет смысл в божественном плане. Что кажется непосильным людям, легко и просто дается Создателю судеб. То, что выглядит безысходным и невозможным, не вызывает никаких затруднений у Творца миров и у правителя Вселенной. И всегда в действии земля и небо, небо, которое любят лебеди и люди.
1: Стоял душный июль. Небо, утомленное невыносимой жарой, прятало свой бледно-голубой простор за сизой дымкой духоты, которая медленно расползалась все шире и шире, окутывая и обволакивая своим давящим покрывалом всю большую территорию.

По переходам и дорогам устало передвигались люди, по возможности стараясь укрыться от немилосердно палящего солнца, которое, несмотря на густое облако душной дымки, посылало на землю щедрые, но нежеланные в такие утомительные дни потоки лучей. Один из таких лучей сфокусировался на мраморной плите, где были выгравированы 10 заповедей. Своим ярким отблеском она напоминала и подтверждала, что на земле существуют законы, существуют правила, по которым человечество должно жить, направлять свои мысли, подчинять им свои дела. Этот монумент стоял перед зданием суда города Остин, штат Техас. Мария Ивановна стояла около него, ожидая встречи с адвокатом по делу ее сына Сергея Рустакова. Слезящимися глазами, которые болели от ярких солнечных лучей и жгучей глубокой душевной тоски, она смотрела на плиту и думала: «О, если бы он жил по этим законам, если бы он подчинялся им, тогда бы...» Она на мгновение задумалась и продолжила размышлять: «Тогда бы я здесь не стояла, и он сейчас не находился бы в холодной сырой камере. Тогда бы его будущее было другим». И вдруг, как гром среди ясного неба, в ее сознании прозвучали слова: «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Этот голос был таким очевидным и громким, что Мария Ивановна оглянулась, подумав, что, может быть, кто-то рядом обратился к ней с этими словами. Но мимо спешили озабоченные прохожие с небольшими папками в руках и деловитые адвокаты с дорогостоящими блестящими дипломатами. Никому не было никакого дела до бедной, озабоченной грустными мыслями женщины. Она была предоставлена сама себе. Мария Ивановна взглянула на часы. До встречи еще оставалось минут 15. Она, вздохнув, присела на стоящую рядом скамейку и задумалась: «Как он там, в тюрьме, в камере предварительного заключения? Данные следствия говорят о том, что ему придется провести немалое время за решеткой. А ведь столько раз она просила, молила его перестать пить, остановиться, не разрушать свою жизнь, не портить свое будущее. Ее жизнь. Он причиняет ей боль, делает ее жизнь невыносимой и тяжелой. Но она может стерпеть, может выдержать, ведь она мать и способна жертвовать собой ради его счастья, ради его будущего. Вот только бы он не портил свою жизнь». Но Сергей, ее сын, единственный сын, тот, на кого она рассчитывала опереться после смерти мужа, кого желала видеть помощником, поддержкой и защитником, не оправдывал ее надежд, причинял ей боль и страдания. Причинял боль и страдания самому себе. Ведь именно из-за своих поступков, из-за собственных греховных и мерзких деяний он оказался в тюрьме. Ей припомнился тот злополучный день,

0: С утра лил сильный дождь. Небо раз за разом прорезали ослепительные вспышки молний, которые одна за другой пробегали с востока на запад. И сразу же после них, словно предвещая беду, раздавались мощные раскаты грома. Сергей проснулся поздно, и как только зашел на кухню, было понятно, что у него скверное настроение. «Сережа», — ласково спросила мать, — «хочешь поесть? Я овощей нарезала для яичницы. Хочешь, приготовлю тебе яичницу по-венгерски?» Он не ответил, только отрицательно покачал головой, приготовив себе хлопья с молоком. Мать продолжала возиться на кухне, время от времени поглядывая на него. «Хочешь кофе?» — снова задала она вопрос. «Что ты пристала?» — бросил он резко. Мать замолчала, грустно покачав головой. Она видела, что он в плохом настроении. В последнее время такое было часто. Он приходил домой поздно, в основном, когда все уже спали. И на вопросы о том, где он был и чем занимался, не отвечал, просто игнорируя их. Матери оставалось только продолжать молиться и проявлять свою постоянную, неизменную любовь. Что еще она могла делать? Сын закончил завтракать и прошел в свою комнату. Через короткое время вышел одетый и причесанный, и, взяв ключи от машины, направился к дверям. Как можно нежнее и ненавязчиво мать спросила: «Куда ты, Сережа?» Он остановился и с улыбкой посмотрел на мать. На короткое время сердце матери растаяло, наполнилась радостью. Разве не так должен сын обращаться с матерью? А Сергей проговорил все с той же улыбкой, медленно чеканя каждое слово. «Я иду к другу. Потом мы вместе поедем к другому другу, у которого сегодня день рождения. У нас сегодня день веселья. Он заказал ресторан, где будет много выпивки, девушек и все остальное. Достаточно всего для наслаждения и веселья. Жизнь ведь для безграничной радости. Не так ли ты меня учила?» «Ох, извини. Я забыл, что ты мне так же говорила, что вся радость в Боге. Но с этим я давно завязал. Так что я доложил тебе о моих планах. Ты довольна?» Сердце матери сжалось в комок. Ведь он же говорил так, чтобы причинить ей боль. А сын стоял и с холодной ухмылкой смотрел на мать, на страдающую и с разбитым сердцем мать. Разве такой радости в жизни она хотела для него? Разве таким она хотела его видеть? Разве? В ее мозгу кружилось множество вопросов, на которые ей хотелось бы в тот момент получить ответ. Но пока ей оставались только боль и разбитое сердце. «Теперь», — прервал ее мысли Сергей, — «я могу идти, моя милая мама?» Он выделил слово «милая» таким издевательским холодным тоном, что матери хотелось закричать от жгучей невыносимой боли, но она лишь сильнее и сильнее сжалась в комок и спокойно ответила: «Иди, сыночек». Ее голос дрогнул, но, набравшись сил, она продолжила: иди, но только знай, так не будет вечно. И я постоянно молюсь о тебе, молюсь о том, чтобы Бог остановил тебя на твоих порочных и греховных путях. И я верю, верю с ежедневно возрастающей силой, что когда-нибудь получу ответ на мою молитву.
1: Ты продолжай в это верить и молись своему Богу, который, как я убедился, не отвечает на молитвы.
0: Он ушел, хлопнув дверью. Мать быстрым шагом прошла в спальню на свое особое место возношения молитв и залилась слезами. Она не жаловалась на судьбу. Она могла бы поставить ультиматум Богу, предъявить требования, установить сроки, но продолжала лишь смиренно просить, с надеждой и неугасающей верой на то, что однажды получит ответ на свои молитвы. Так прошло около получаса. Вскоре мать услышала шаги по дому. Значит, проснулась Наташа, младшая дочь. Мария Ивановна поднялась с колен, но ощутила сильную тревогу и беспокойство. Тяжесть каким-то особым грузом легла на ее хрупкие плечи, прижимая ее к земле, стремясь выбить ее из колеи упования и надежды.
2: «Нет, это не могло происходить сейчас. Она не могла сдаться, не имела права слабеть. Ведь ничто в жизни не сможет сдвинуть столб ее надежды и упования. Никакие страдания и искушения не смогут изменить то, во что она верила, на кого уповала».
0: Мать прошла на кухню и, улыбнувшись дочери, сказала:
2: «Как-то тревожно сегодня.
0: Где Сергей? Он дома?» — спросила озабоченная Наташа.
2: «Ушел на день рождения»,
0: — коротко ответила мать, вздохнув. Тень тревоги перекинулась на лицо дочери. Она подошла к матери и, обняв ее, сказала:
2: «Мама, не переживай о нем. Бог добрый. Ты же в это веришь. И я только этим и живу».

0: Тот день закончился звонком из полиции. Им сообщили, что произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Сергей был в тяжелом состоянии. Двое его друзей тяжело ранены. Водитель машины, которая врезалась в них, мертв. Последующие события развивались, как в кошмарном сне. Больница, борьба за жизнь, потом следствие и суд. Сейчас, ожидая адвоката, Мария Ивановна старалась представить себе исход суда. По результатам предварительного расследования она предполагала, что Сергею придется провести немалый срок в тюремном заключении, но еще не знала, сколько лет и как тюрьма отразится на ее сыне, на ней и дочери. Но мысли об этом тревожили ее бедное израненное сердце. «И все из-за того, что приступаются заповеди», — подумала мать. И снова посмотрела на монумент с 10 заповедями. Как и тогда для израильского народа, так и теперь эти слова имеют большое значение. «Не делай, не желай». О, если бы он мог остановиться раньше, тогда, может быть, все было бы по-другому. «Здравствуйте, миссис Рустакова!» Ее грустные мысли перебила подошедшая Нэнси Ричардсон, адвокат Сергея. «Ну что, вы готовы?»
1: «Ах, разве можно быть к такому готовой?»
0: Вздохнув, ответила мать, подавая ей руку.
1: «К такому дню тяжело и невозможно приготовиться».
0: «Тем не менее он наступил», — сказала та, как показалось матери, равнодушно и колко. «И теперь судьба вашего сына в руках судьи и присяжных». Мать хотела возразить, мол, нет, его судьба в руках Всевышнего, но, вопреки своему желанию, только взглянула на законы, выгравированные на мраморной плите, и тяжело вздохнула. Несмотря на то, что адвокат думала, что судьба сына в руках судьи и присяжных, мать твердо верила, что судьба ее сына в руках Божьих, и ее вера укреплялась с каждым новым шагом к залу судебного заседания. Войдя в зал суда, Мария Ивановна вздрогнула. Она еще ни разу не была в суде. И этот первый суд, на котором она присутствует, будет над ее сыном.
1: «Какой ужас! Господи, помоги мне это выдержать!»
0: Взмолилась она в душе и с опаской оглянулась по сторонам. В комнате находились несколько человек. Судебный полицейский, стенограф, мать пострадавшего, адвокат, обвинитель и несколько людей, которые тихо переговаривались между собой. Впереди был судебный подиум, который вскоре займет строгий блюститель и исполнитель закона, судья. Рядом с ним стулья для присяжных. Мария Ивановна села на указанный ей адвокатом стул. И та тихо шепнула ей. «Я хочу встретиться с вашим сыном перед началом суда. Его скоро приведут в зал, но перед этим я бы хотела повидаться с ним». Мать только в изнеможении кивнула головой. И поползли долгие минуты ожидания. Ожидание неизвестного и неминуемого вынесения приговора. Вскоре скрипнула дверь, и вошел Сергей в сопровождении полицейского и адвоката, миссис Ричардсон. Мать взглянула на сына, и ее сердце, словно тисками, сжала ужасная боль. За те несколько дней, что она его не видела, он осунулся, помрачнел, понимая, какую ошибку совершил. Он бросил на мать полный растерянности и горя взгляд, но в его глазах не было ни чуточки любви или сожаления. Матери даже показалось, что он просто посмотрел мимо нее, и в его глазах так и остались прежняя озлобленность и недовольство. Но к ним добавилась горечь безысходности. Она, если бы могла, побежала бы ему навстречу, обняла и облила его слезами, чтобы только уменьшить его горе, унять тоску, взять вину на себя. Она смогла бы все вытерпеть, все вынести, только бы он понял свою ошибку, мог остановиться на своих путях. Но, увы, на этот раз он сам понесет наказание, заплатит своей свободой за ошибки и безответственные поступки. Мать с трудом сдерживала слезы, но в тот момент, когда судебный полицейский повелительным голосом сказал: «Встать! Суд идет!» и в зал вошел судья, ее глаза наполнились слезами отчаяния и горя. Они сдавили ее горло, спазмом сжав ее сердце. И потянулись показания свидетелей и выступления адвокатов. Последней вышла мать пострадавшего. Мария Ивановна взглянула на сына и заметила, как он втянул голову в плечи, опустив ее. Миссис Вильямсон обвела всех взглядом и со вздохом начала свой рассказ. Когда Брюсу было около 8 лет, я упала с лестницы. Мы с мужем ремонтировали дом. И однажды, спускаясь, я оступилась. Упала и переломала обе ноги. Мой сынок заботился обо мне все время, пока отца не было дома. Он был совсем еще маленьким. Ему хотелось играть с друзьями и кататься на велосипеде. А дома была беспомощная мать, не в силах ни взять что-то, ни приготовить поесть, ни даже поухаживать за собой. Брюс с величайшей заботой делал для меня все необходимое. Даже когда я отсылала его пойти повеселиться со сверстниками, он время от времени возвращался в дом, чтобы спросить, не нуждаюсь ли я в чем-то. Он был очень заботливым и добрым мальчиком и вырос добрым юношей, отзывчивым к чужим бедам. 5 лет тому назад мой муж, умирая, с уверенностью сказал: «Я оставляю тебя в надежных и заботливых руках, ведь наш сын вырос таким хорошим и добрым юношей». Как видно, он ошибся. Я осталась одна, без мужа и без сына. Тем не менее, она вытерла набежавшую слезу и, взглянув на присяжных, продолжила: «Тем не менее, я верю, что нахожусь в надежных руках моего Спасителя, и что мой милый сынок Брюс сейчас в надежных объятиях своего родного Отца и Отца Небесного. Он счастлив там, на небесах ему прекрасно, не так, как нам здесь. Поэтому, понимая, что мой сын сейчас в лучшем месте, чем был на земле, я прошу присяжных быть милосердными к тому, кто еще на земле. Я его прощаю и прошу не слишком тяжелого наказания для него. Я прошу милости для этого человека, который убил моего сына. По залу пронеслись громкие вздохи. И мать погибшего, посмотрев с сожалением на Сергея, покинула свое место, провожаемое удивленными взглядами присяжных. А Мария Ивановна рыдала. Только мать может понять другую мать. Мать, потерявшую своего сына, и мать, которая теряет сына. Адвокат Сергея только покачала головой, не в силах это осознать и понять. Она руководствовалась законом, статьями закона, которые либо осуждали, либо оправдывали. Милосердие было ей незнакомо и даже не имело значения для нее. Потом объявили перерыв, давая возможность присяжным принять решение. Мать подошла ближе к сыну, посмотрела на него полными сострадания и любви глазами и спросила: «Как ты, Сережа?» Он, пожав плечами, ответил: «Нормально», и опустил глаза. Материнское сердце рвалось на части. Она знала, что у него не может быть все нормально. Но что она могла изменить? Грех и скверный характер, его озлобленность на Бога руководили им долгое время. А мать продолжала страдать и просить сына остановиться. Но разве она могла принять решение вместо него? Разве могла она изменить что-то вместо него? Свои решения он принимал сам, подчас руководимый жестокостью и противостоянием. Мария Ивановна увидела идущую к ним мать погибшего и сильнее сжалась в комок. Зачем она идет к ним? Что руководит этой бедной женщиной? Мать увидела, как в зале все притихли, и взоры устремились на них. Сергей сидел с опущенной головой и не видел приближения женщины, сына которой не стало по вине Сергея. Мать начала молиться в душе за своего сына, не зная, что сделает мать погибшего и какой будет реакция ее сына. Миссис Вильямсон подошла вплотную к столу, где сидел убийца ее сына, и, положив руку на его плечо, тихо сказала: «Сережа». Ее голос дрогнул. Она боролась с душившими ее слезами печали и утраты. Сергей в ужасе поднял на нее глаза. У него был вид затравленного зверька, который попал в капкан и дожидался своей смерти. Куда подевались его привычная грубость и самоуверенность, желание причинить боль и сделать это как можно изощреннее? Он смотрел на мать человека, у которого отнял жизнь, как будто бы она могла одним движением уничтожить его и стереть с лица земли. Эта хрупкая, убитая горем мать представляла для него сейчас большую угрозу. «Сережа», — продолжила она, видя его растерянность, — «хочу, чтобы ты знал, что я прощаю тебя. Может быть, зная это, тебе будет легче освободиться от своей вины. Легче будет переносить время заключения. Я хочу, чтобы ты это знал». На короткое время она умолкла, стараясь овладеть собой, и продолжила: «Я также хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся заручиться прощением у Бога. Попроси Его об этом. Он любит тебя». Мария Ивановна увидела, как напряглась каждая мышца на лице сына. Бог любит его? Разве не это всегда напоминало его мать? Но именно в это Сергей перестал верить со дня смерти отца. Он обозлился на Бога, начал открытую борьбу с Всевышним. И теперь мать погибшего напоминает ему об этой же любви. «Спасибо», – тихо сказал ей в ответ Сергей, прерываемый повелительным голосом судебного полицейского, который снова призвал к порядку. Суд продолжался. Один за другим вошли присяжные, и зал опять окутала строгость закона и порядка. Каждый занял свое место и напрягся в ожидании заключительного слова, которое определит судьбу и завершит очередное преступное дело. Зашелестели бумаги. Кто-то опустил голову. Чье-то сердце сжалось от трепета ожидания. 5 лет тюремного заключения. Прозвучали слова судьи, подтвержденные ударом молотка. Суд вынес свое решение.

0: Небо все так же дышало невыносимой жарой, а в сердце матери была леденящая душу пустота. Она ехала домой, и слезы застилали ее глаза. Мария Ивановна до сих пор ощущала в своих объятиях сына, его дрожащее от страха и неизвестности тело, видела его опущенные и растерянные глаза. 5 лет заключения. Цена, которую ему придется заплатить за свои необдуманные поступки. Сможет ли он выдержать трудности тюремной жизни? Станет ли его сердце мягче? Или еще больше обозлится на обстоятельства жизни, на Бога? Сломит ли тюрьма его гордость и самоуверенность? Смягчит ли она его жестокость или сделает более жестоким и бессердечным? Мать вспомнила, как дрожащими пальцами провела по его шее, где виднелась темная полоска татуировки, изображающей капли слез. Он сделал ее в знак протеста против Бога, в подтверждение, что больше никогда не заплачет. Все его слезы, которые он пролил, прося у Бога чуда для своего отца, теперь высохли и умерли для него. Ведь в тот день, когда он узнал о смертельном диагнозе больного отца, он твердо верил, что Бог его слышит и, безусловно, ответит на его молитвы. Ему нужен был отец. Он жизни себе не мыслил без него. Ведь они строили вместе столько планов. Сколько еще незаконченных дел было у них. Отец не может его оставить. Он не оставит их семью. Сережа в это твердо верил. Его молитвы усиливались. Его вера становилась крепче гранита при виде слабеющего с каждым днем отца. Но чудо не произошло. Его вера потерпела крах. И тогда все изменилось. Он почувствовал себя оставленным Богом, отверженным и преданным. Он верил, он надеялся. Он просил Бога об исцелении. Почему же Бог так жестоко с ним поступил? Почему он насмеялся над его верой и твердым упованием? Его сердце застыло в злобе и жестокости. Он больше не плакал. Он больше не молился. И лишь отрешенно смотрел на гроб. А в душе его росла злость. Как мог любящий Бог так поступить с ним? Почему небо было закрыто для его молитв? Почему он не получил ответ на свои долгие и такие искренние молитвы? Разве Бог не знал, как ему нужен отец? За что? Зачем он так жестоко с ним поступил? На похоронах он не плакал, только, стиснув сильнее зубы, глубже затаил свою злобу и безграничное отчаяние. На следующий день он сделал сбоку на шее татуировку, изображающую падающие слезинки. Для него это был прообраз сухих мертвых слез, которые ничем не помогли. Его молитвы, его слезы были напрасны. Придя домой, он сказал матери: «Я больше никогда не заплачу! Я объявляю войну Богу, потому что он насмеялся надо мной! Пренебрег моими искренними слезами. С
1: «Сыночек!»
0: — со слезами проговорила мать.
1: «Ты не можешь этого делать! С Богом ли тебе пререкаться? Как ты посмел сказать это?»
0: «Как он посмел допустить это?» Злобно заорал сын и, хлопнув дверью, ушел. И эта борьба, это противостояние продолжалось день за днем, год за годом, пока не привело его на скамью подсудимых, а после в холодные серые стены тюрьмы. Что будет с ним дальше? Ведь 5 лет — немалый срок. Слезы беззвучно катились по ее щекам. Сердце все сильнее и сильнее сжимали боль и тоска. Мария Ивановна съехала на небольшую стоянку, с которой открывался вид на горы, и решила немного передохнуть и побыть наедине. Она припарковала машину в стороне от других посетителей и изнеможденно присела на пустую лавочку. Ее взгляду открылись простирающиеся вдали горы, а до ее слуха донесся тоскливый крик одинокой птицы. Она отыскала глазами птицу, жалобный крик которой усиливал ее горе. Слезы горячим ручьем потекли по щекам.
1: «Господи!»
0: Взывала она к тому, кто видел ее горе и слезы, в то время как крик одинокой птицы дополнял ее безмолвную тоску. Этот крик вернул ее мысли в далекое прошлое.

Было лето 1985 года. Совсем недавно они с Николаем сыграли свадьбу и, охваченные безмерной любовью, мечтали о том, что однажды Бог подарит им наследие. Они гуляли вдвоем по Беловежской пуще и наслаждались красотой и величием окружающей природы. В этом месте они повстречались. Здесь родилась их любовь, которая переросла в нечто большее. Объединенные и скрепленные любовью, двое стали одним нераздельным целым. В тот день, идущий по тенистой дорожке рука об руку со своим любимым, Марии казалось, что весь окружающий их мир был волшебным дополнением для их безграничного счастья. Мир вокруг был действительно прекрасен. Беловежская пуща была одним из знаменитейших заповедников, где нашло себе приют огромное количество особых животных и растений. Сюда приезжало множество туристов, желающих насладиться этим прекрасным уголком земли. Мария и Николай мечтали о том, что когда-нибудь они привезут сюда своего маленького сыночка или дочку, чтобы показать им место, где родилась их любовь, где она укреплялась и расцветала. Но вскоре их мечты были разбиты ужасным сообщением. Сегодня ночью, 26 апреля 1986 года, в 1:24 по местному времени произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Это объявление повлекло за собой много страданий и переживаний, особенно для семей, которые ожидали рождения детей. В их числе были Мария и Николай. В то время они жили в красивом городе Припять. Но после взрыва к его красоте примешался ужас радиационного загрязнения. Всех женщин, ожидающих рождения детей, сразу же взяли на учет. И началась эвакуация. Чтобы не создавать паники, было сказано, что все жители вернутся обратно через несколько дней, поэтому ничего не нужно было брать с собой. Мария с Николаем решили поехать к своим родственникам, которые жили недалеко от Беловежской пущи. Но приехав к ним, Мария, которая вскоре должна была родить, обязана была сразу встать на учет в местной поликлинике. И тут-то начались трудности и настоящие переживания. Выброс радиоактивного загрязнения был очень большим и опасным. И врачи опасались, что родившийся в то время ребенок может быть либо уродом, либо с синдромом Дауна, либо с большим риском заболеть раком щитовидной железы. Чтобы предотвратить эпидемию уродства и распространение серьезных увечий, связанных с радиацией, женщинам было предложено прервать беременность. Даже когда до появления на свет ребенка оставалось несколько месяцев, жизнь прерывалась безжалостно и грубо под крики и стоны бедной матери. Траур увеличился, траур расширялся. Наряду с первыми пострадавшими в катастрофе были матери, потерявшие детей. Женщины, которые еще не успели стать матерями, но уже прочувствовали сладость биения детского сердечка рядом с собственным, прониклись безмерной любовью к еще не родившемуся детятку и преждевременно потеряли того, кого уже начинали любить. Смерть, слезы утраты и безутешная печаль погрузили мир в тоску и траур,
наряду с возрастающим и еще неосознанным риском радиоактивного заражения. Рыдали люди, плакала природа. О масштабах катастрофы сообщалось сжато, и невозможно было передать. Тяжело было представить преждевременную мучительную смерть пожарников, тушивших пожар на реакторе, и рабочих, которые подверглись сильному облучению. Однако ничто не могло сравниться с горем матерей, которые теряли своих уже любимых, но еще не родившихся детей. Матерей, которые были лишены возможности ощутить счастье материнства в тот момент, когда уже были так близки к этому. Молодая семья Рустаковых тоже была в ужасе и страхе. Нет, они не могли согласиться с заключением врача, что их ребенку грозила опасность. Никакие уговоры или рассуждения врачей не могли изменить их мнение. Они не позволят лишить их счастья рождения ребенка. Нет, они не могли потерять его сейчас, когда были уже так близки к тому, чтобы услышать его первый крик, возвестивший о том, что, хотя мир напуган происшедшим, новая жизнь все-таки приходит на землю, как прообраз продолжения жизни. Вопреки взрывам, радиации и страхам, стремительно расползающимся среди людей, жизнь продолжалась. Вопреки всему, она должна продолжаться. Они доверяли устроителю мира и создателю жизни. Он ответил им чудным обещанием, которое они не раз потом слышали в своей жизни. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Спустя несколько месяцев у них родился нормальный здоровый ребенок, без увечий, вопреки мрачным предсказаниям врачей, и они назвали его Сергеем. Бог через свое чудное обещание дал им надежду на то, что это их чудный подарок. Радиоактивное заражение Чернобыльской атомной электростанции тогда не причинило ему вреда, но позже греховное заражение мира оставило в нем свой отпечаток, свой роковой отпечаток, который привел его на скамью подсудимых. И сейчас, одиноко сидевший на скамейке и тоскливо наблюдавший за плачущей в безбрежном, прекрасном небе птицей, матери хотелось присоединиться к ней и запеть такую же песнь, такую же тоскливую песнь своей плачущей души. Ее песнь была похожа на лебединую, печальную, утратившую частицу себя, потерявшую дорогое и неотделимое. Она уже слышала такую печальную песнь лебедя с разбитым сердцем, которая осталась в ее памяти навсегда. Мария Ивановна снова мысленно вернулась в лето 1986 года.

0: они гуляли с мужем по той тропинке Беловежской пущи, где были вдвоем лишь годом раньше. Тропинка была той же, но другими были они и окружающий их мир. Теперь они катили коляску с посапывающим в сладком сне сынишкой, и вместо буйной зелени вокруг были черные, обожженные радиоактивной пылью деревья. Радиоактивный выброс привел к гибели деревьев на расстоянии многих сотен километров от станции. Такое же отрицательное влияние радиации и химических веществ, выброшенных взрывом, было повсюду и долгое время оставалось угрозой для животных. Окружающий мир ощутимо изменился. Природа плакала после взрыва. Животные и птицы стонали от радиоактивного загрязнения. Идя тропинкой по сожженному лесу, Мария с Николаем вдруг услышали душераздирающий крик лебедя. Посмотрев в небо, они отыскали его глазами и увидели, как в тот же момент он камнем кинулся вниз. Как выяснилось позже, он тосковал по своей любимой и, сложив крылья в смертельном падении, присоединился к ней, безжизненно лежащей на почерневшей траве. Радиация, к сожалению, коснулась и жизни птиц. И лебедь не смог перенести потери, не смог вынести разлуки. Прощаясь, он оставил растревоженную взрывом, дрожащему от страха неизвестности миру, свою печальную песнь, которая надолго повисла в воздухе. Лебедь не смог перенести горе разлуки. Только люди всеми силами старались оправиться после происшедшего, войти в обычный ритм жизни, смириться с потерями и болью. Ведь надо было жить вопреки страху, вопреки неизвестности. Но все вокруг, как назло, выбивало их из колеи. В памяти часто всплывали мечты о несбывшемся счастье материнства. Слышался плач неродившегося ребенка. Болью отзывалась история услышанного или увиденного. И все это ворошило еще не зажившую рану, напоминало о существующей опасности. Печаль, горе и разлука, казалось, висели в воздухе. К ним прибавилась зависшая в бескрайнем небе песня лебедя, печальная песня потери. Мария взяла сынишку на руки и прижала к груди. Что ожидало его впереди? Какие последствия оставит в его жизни Чернобыль? Она не знала. Но для нее было большим счастьем то, что она могла сейчас держать его на руках, прижимая к своей груди. Она получила подарок. Сохранила жизнь своего сыночка, вопреки всем предсказаниям, вопреки страшным прогнозам врачей. В тот момент, когда она думала об этом, нежно прижимая личико сынишки к своей груди, она заметила молодую женщину, на лице которой застыли горе и тоска. В ее глазах таилась глубокая печаль, которую невозможно было скрыть. Проходя мимо улыбающейся матери, она пристально посмотрела в ее счастливое лицо, потом перевела взгляд на малыша. Ее глаза наполнились слезами.
1: «Какая же ты счастливая!»
0: — тихо сказала она ей и быстро удалилась, вытирая слезы. Мария застыла от удивления и жалости к этой бедной женщине.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

Вопрос такой: зачем Бог сотворил людей? Бог сотворил людей, чтобы они были его друзьями. Когда Бог сотворил солнце и луну, землю и море, растения и животных,

Он был доволен, а про человека Бог сказал, что он особое Божье творение, очень-преочень особое. Почему? Да потому что Бог сделал человека способным познать Его. Мы можем говорить с Богом и читать о Нем. С самого начала и до самого конца Библия говорит, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы тоже Его любили. Он хочет, чтобы мы Ему доверяли, чтобы радовались Ему и слушались Его. Он создал нас для того, чтобы каждую минуту жизни мы были Его друзьями, и чтобы в один прекрасный день мы могли жить с Ним на небесах вечно. Прочитаю вам еще из книги Откровения 21 главы 3 стих. Там написано о небесах и как они будут выглядеть так. «Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними и будет их Богом». Вопрос второй. Как мы узнаем, какой Бог, если мы Его не видим? Дорогие мои ребята, Бога действительно нельзя увидеть, потому что Он Бог и Он свят. Бог знал, что нам будет трудно представить себе, какой Он на самом деле. Поэтому Бог Отец послал Сына Иисуса, который родился как малый ребенок в Вифлееме. Иисус вырос и стал мужчиной, но очень особенным, добрым и совершенным. Мы можем быть уверены, что узнавая больше про Иисуса, мы узнаем больше и о Боге, какой Он есть. Иисус ведь в точности такой же, как и Его Небесный Отец. Даже более того, Иисус Сам является Богом, поэтому Он в точности отображает для нас Своего Отца.

Вопрос следующий. Почему мне плохо, когда я неправильно поступаю? Когда вы набираете в ванную слишком горячую воду, вы знаете об этом. Но именно ваши чувства подсказывают вам, что из кипятка пора выпрыгивать, пока не стало хуже. Также и Бог заложил в вас способность чувствовать, когда вы поступаете неправильно. Плохие поступки могут заставить вас почувствовать вас очень далеко от Бога и людей, которым вы причинили боль. Скверные чувства громогласно напоминают о том, что что-то не так. Это один из тех способов, которыми Бог помогает вам признать перед Ним свой грех и сделать все необходимое, чтобы его исправить. Сделав что-то плохое, вы можете подумать: «Ну и что? Все так поступают». Но в глубине сердца вы чувствуете, что вам плохо, что вы несчастны. И это не может быть по-другому, потому что грех всегда делает человека несчастным и отводит его далеко от Бога. Потому что Бог свят, и в нем нет греха. А если мы поступаем и делаем грех, то мы сами отдаляемся от Бога. Дорогие ребята, вдали от Бога только человек испытывает какое-то неполноценное чувство счастья. Богу не нужно, чтобы вы всего лишь выглядели огорченными, если вы плохо поступаете. Он хочет, чтобы вы еще и чувствовали себя плохо и потому могли признаться перед Ним в своих грехах. И еще Он хочет, чтобы после этого вы могли исправить то, что натворили, и только тогда вы снова будете счастливы. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Псалом 31, 2 и 3 стих. Сначала мы чувствуем себя плохо. Быть может, у вас есть угрызение совести, но не признаваясь в грехах, в своих проступках перед людьми, перед родителями или перед Богом, вам становится все хуже и хуже, потому что грех, он как проказа, он разрастается. И только тогда вы станете вновь счастливыми, когда вы попросите прощения у того человека, которому сделали плохо, и у самого Бога. Да благословит вас и даст мудрости и мужества поступать именно так.

«Чужая сумка!» «Тш!» – прошипел Генрих и схватил Томаса за руку. Его друг слишком далеко высунулся и рисковал быть замеченным, а при краже, которую запланировали эти двое, это могло привести к роковым последствиям. Они стояли за стеллажом в маленьком продуктовом магазинчике в Берлине и смотрели, как его владелец Леман дрожащими руками что-то перебирает за прилавком. Воришки были очень рады, что он стар и едва держится на ногах. Они могли быть уверены, что такой человек наверняка имеет проблемы со зрением. А если он все-таки их заметит, то уж догнать их ему явно будет не по силам. Томас остался на месте и вел наблюдение, а Генрих прокрался к другому стеллажу и, не задумываясь, взял несколько яблок, несколько картофелин и коробку с пирожными. Он быстро рассовал все это по карманам, потом дал знак нетерпеливо ожидающему подельнику. Оба бесшумно выскользнули из магазина и облегченно вздохнули. «Фу, дело сделано!» Стараясь не возбудить лишних подозрений, подростки, им было около 12 лет, не спеша прошлись по улице, и когда они почувствовали себя в безопасности, Генрих показал Томасу добытые сокровища. Разумеется, эти оборванные неухоженные ребята сами не знали, куда им идти. Они искали укромный уголок, где могли бы найти защиту от ветра и расположиться на ночь. Они были очень рады картошке, которую, может быть, смогут запечь в костре на мусорной свалке. Согревающее тепло костра было для уличных мальчишек редкостью. И была очень большая опасность, что кто-нибудь их прогонит. Но в этот вечер они действительно смогли насладиться теплом и запеченной в золе картошкой. Ребят постоянно волновал вопрос о еде. Они очень неохотно просили милостыню, потому что в ненастные дни к ним посылали социальных работников, и тогда они пускались в бега. Сообщения других уличных мальчишек о людях, которые делали вид, что хотят помочь бездомным, а на деле потом заставляют их работать день и ночь, внушали им непреодолимый страх. И когда они видели человека, который казался им официальным лицом и который делал попытки с ними заговорить, они убегали со всех ног и прятались в самых невообразимых местах. Через несколько дней после удачного посещения магазина Лемона, Генрих и Томас опять отправились на дело. Но оно было несравнимо более рискованным. Средь бела дня они в пешеходной зоне собирались завладеть кошельками азартных покупателей, которые толпами толкались около открытых торговых павильонов. Через полчаса они встретились на углу с пустыми руками. «Это вообще невозможно», – заявил Генрих. «Мужчины носят свои кошельки во внутренних карманах, а женщины в сумочках. Нужно слишком много времени, чтобы открыть такую сумочку и найти там кошелек». «Ну, тогда пойдем опять к Леману», – предложил Томас. Но, как и следовало ожидать, Генрих покачал головой. Томас знал, что Генрих не любит слишком часто навещать одних и тех же людей. Тогда его терзала совесть, потому что он считал, что действительно лишает их насущного пропитания. Такие мысли были ему неприятны. Но у него появилась более приемлемая идея. «Мы просто возьмем всю сумку. Если повезет, то кроме денег в ней может быть что-нибудь съедобное». Томас широко раскрыл глаза. «Разве это возможно?» Но в то же время подумал. «Какое приключение!» И все-таки он решительно возразил. «Да ведь каждый заметит, что сумка исчезла». Но Генрих решительным жестом отмел его опасения. «Разумеется, но мы же успеем убежать. Надо выбирать таких, кто быстро не побежит. Вот, слушай, ты наскакиваешь на старенькую бабушку с большой сумкой. И я эту сумку хватаю, и мы убегаем в разные стороны. Понял?» Томас кивнул. «Может быть, скоро удастся поесть?» Ребята были очень голодны. Они и вспомнить не могли, когда ели в последний раз. «Мы встречаемся на Лисьей улице». Очень скоро мальчишки увидели немолодую женщину. Она неторопливо шла от одной витрины к другой
и рассматривала выставленный товар. Генрих дал Томасу знак, и они незаметно приблизились к ничего не подозревающей женщине. Потом все произошло очень быстро. Резкий толчок, женщина вскрикнула и споткнулась. Генрих схватил ее сумку и бросился прочь. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для мальчишек полной неожиданностью. Мертвой схваткой она вцепилась в плечо Томаса и громко крикнула: «Рудольф, держи вора!» Томас не успел понять, что происходит, он остановился как вкопанный. Словно из ниоткуда рядом возник молодой человек и бросился за Генрихом. Шансов уйти у него не было. Рудольф схватил его, отнял сумку и повел обратно к месту происшествия. Томас застонал, когда увидел взятого в плен друга. Теперь не имело никакого смысла вырываться и бежать. За последствия неудавшейся акции придется отвечать вместе. «Что? Надеялись на легкую добычу?» Глаза Рудольфа метали молнии. «Для начала вызовем полицию». Мальчишки застыли от ужаса, но в этот момент пожилая дама повелительно подняла руку и приказала родственнику помолчать. «Все успокойтесь и послушайте мое предложение. Мы забудем о полиции и отправимся ко мне домой. Я приглашаю вас на чай. Как, собственно, вас зовут, ребята?» У Генриха отвисла челюсть, а глаза Томаса грозили выкатиться из орбит. Опустив глаза, они назвали свои имена. А вот Рудольф нисколько не удивился. «Это твое постоянное великодушие», — пренебрежительно сказал он. «Смотри, тетя, чтобы оно когда-либо не подвело тебя». Замечание молодого человека не произвело на даму никакого впечатления. Самым любезным и непринужденным тоном она сказала: «Ты пойдешь с нами, Рудольф?» Молодой человек покачал головой. «Нет, я провожу вас до вашего дома, потом пойду. Мне пора на службу». Она согласилась. Воришки молчали, они не знали, что делать, но убежать не решались. Через час они сидели в элегантной столовой богатого особняка в пригороде и пили чай из маленьких фарфоровых чашечек. Катарина Петерс, так звали даму, попросила их снять обувь. На остальное она не обращала внимания. Лохмотья вместо одежды, немытые руки, спутанные волосы – все это ее, кажется, не смущало. Спокойствие и рассудительность дамы обуздало дикарей, и они очень старались ни к чему не прикасаться, чтобы вдруг ненароком чего не испортить. «Ну, рассказывайте!» Дама сделала глоток из своей чашки. «Как вы дошли до такой жизни?» «У вас что, нет родителей, которые бы научили вас нормам приличия и порядочности?» Генрих и Томас покраснели и дружно покачали головой. Говорить они не могли. Этому очень мешал красовавшийся на блюде большой пирог. Фрау Петерс отнеслась к данному обстоятельству с пониманием и позвонила в колокольчик. Вошла горничная и поставила перед ребятами поднос с большими приятными бутербродами. «Так я и думала», — сочувственно проговорила дама. «Ешьте, ребята. Кажется, вы очень голодны». В интонации голоса не было ни порицания, ни какого-то другого негатива. Но Томас не выдержал и спросил: «Почему вы так добры к нам? Мы хотели вас обокрасть, а вы делаете для нас столько хорошего». «Вот именно», — быстро ответила фрау Петерс. «Воздавать добром за зло — это один из важнейших библейских принципов, который мне нечасто удается претворять в жизнь». Генрих и Томас недоуменно переглянулись. «Я объясню вам другими словами. Бог сделал для меня много хорошего, и я рада, если могу сделать что-либо хорошее для других. Этого желает Бог, потому что Он любит каждого человека». «Вот как!» – задумчиво проговорил Томас, глотая горячий чай. Вкус его был отменным. Он не помнил, когда в последний раз
наслаждался чем-либо подобным. Пока ребята ели, фрау Петерс рассказала им много интересного про Иисуса, который является Сыном Божьим и любит людей, всех без исключения. К примеру, Он исцелял больных и однажды разом насытил более 5000 человек. Это произвело на ребят большое впечатление. Им и в голову не приходило усомниться в правдивости этих удивительных рассказов. Когда они наелись, Генрих собрался с духом и сконфуженно пробормотал. «Мы очень сожалеем, что хотели вас обокрасть. Мы были очень голодны. Было бы здорово, если бы этот Иисус и сейчас был жив. Он бы и нас хлебом обеспечивал». Фрау Петерс улыбнулась. «Я принимаю ваши извинения и охотно верю, что вы сожалеете о своем поступке. Но вам не надо безнадежно смотреть в будущее. У меня для вас хорошая новость. Иисус Христос жив». Глаза Генриха округлились, он быстро спросил. «Вы знакомы с ним, да? Где можно с ним встретиться?» Фрау Петерс опять улыбнулась. «Да, я действительно его знаю, но не в том плане, как вы думаете. Найти его можно вот здесь». Она взяла с полки рядом со своим крестом большую книгу в черном переплете и положила ее на стол. «Это Библия, Слово Божье. Здесь все написано про Иисуса и еще многое другое. Он жив, но видеть его мы не можем. А вот кто примет его в свое сердце и посвятит ему свою жизнь, того он поведет по жизни и будет о нем заботиться». Томас и Генрих престыжно переглянулись. Фрау Петерс поняла, о чем они сейчас подумали, и быстро спросила. «Я полагаю, вы не умеете читать?» Мальчишки кивнули. «Это ничего не значит. Читать вы научитесь». И прежде чем Генрих и Томас успели сказать, что это для них невозможно, она встала, подошла к ним со спины и обняла обоих. Уличные мальчишки, которые не знали ничего, кроме окликов и толчков, растерялись и не знали, что думать. «Как это чудесно, когда человек делится с тобой своим душевным теплом!» А фрау Петерс продолжала. «Не думайте, что вы не способны научиться грамоте. Я уверена, что у вас светлые головы. И я рада, что вы хотели обокрасть именно меня, потому что я хочу рассказать вам еще кое о чем». Она таинственно и ласково усмехалась. Этот день в корне изменил жизнь уличных мальчишек. Выяснилось, что сын этой дамы руководит христианским детским приютом, где дети обеспечены всем необходимым и подрастают в атмосфере доброты и взаимного уважения. И, разумеется, они посещают школу. Через несколько недель после того, как они поселились в этом приюте, Генрих и Томас посвятили свою жизнь этому чудесному Спасителю Иисусу Христу. И произошло это там, где они впервые услышали благую весть в особняке немолодой дамы Катарины Петерс. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий верующего. Апостол описывает те черты и характеристики, которые должны все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания жизни верующего. Павел сравнивает христианина с воином и спортсменом, а также использует образ земледельца и крестьянина. Во второй части этой главы мы также встречаем несколько образов. Здесь Павел говорит о христианине как об усердном и прилежном работнике, а также как о сосуде. Давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Но теперь обратите, пожалуйста, внимание на 13 стих. «А если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог не может отречься от себя и своих принципов. Он не может принять как истинное нечто, что заведомо является ложью. Именно по этой причине Господь произносил столь суровые и жестокие слова осуждения в адрес религиозных правителей своего времени. Он называл их лицемерами, потому что они притворялись теми, кем на самом деле не являлись. Если бы Христос принял человека, который надевает на себя какую-то маску, не соответствующую его внутреннему содержанию, Господь фактически отрекся бы от самого себя, потому что в нем самом нет ничего неистинного. Поэтому, друзья, мы с вами, как христиане, должны быть подлинными и искренними людьми. Далее прочтем 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Итак, верующие не должны ввязываться в бессмысленные споры и разглагольствования. Божьи люди обязаны твердо держаться основ и непререкаемого учения. Но мы отнюдь не должны пускаться в споры по поводу каких-то незначительных концепций, философий или мелких расхождений во мнениях. Не так давно один пастор написал мне письмо, в котором выразил благодарность за наши радиопрограммы, а также сказал, что он постоянно рекомендует наши передачи и наши печатные материалы своим прихожанам, хотя и не во всем соглашается с нашей позицией. И действительно, далеко не во всем мы с ним смотрим на жизнь одинаково. Иногда я не могу посмотреть на определенные вещи с его позиции, а он не может взглянуть на то же самое моими глазами. Возможно, что когда мы с ним попадем на небеса, мы обнаружим, что во всех вопросах, в которых у нас с ним наблюдались разногласия, существует целых три позиции. Его позиция, моя позиция, а также правильная позиция. Может быть, нам обоим Господь укажет на нашу неправоту. Но самое важное состоит в том, что сейчас мы с ним не ввязываемся в ненужные споры, потому что на самые главные вопросы мы с ним смотрим одинаково. И именно этого мы оба хотим. Я думаю, что мы тратим немало драгоценного времени попусту на негативные проявления эмоций, а также на попытки исправить других верующих. Вместо этого давайте попытаемся сохранить позитивный настрой и порадоваться общению друг с другом в свете евангельской вести.
В 15 стихе мы встречаем еще одно увещевание. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Человек должен приложить все силы к тому, чтобы предстать перед Богом безукоризненным слугой. По всей видимости, делателем Павел называет в этом стихе прилежного исследователя Божьего слова. Верное преподавание слова истины подразумевает в первую очередь правильное обращение со словом Бога. Для того, чтобы правильно обращаться со словом, христианин должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Человек, изучающий Слово Божье, должен понять, что Слово Бога — это величайший источник истины, который обладает определенной логикой и законами внутреннего устройства. Библия написана в соответствии с определенными принципами и обладает определенной структурой, которую необходимо видеть и учитывать, и которой надлежит подчиняться в процессе изучения Божьего Слова. Например, нельзя просто выбрать какой-то стих из одного отрывка, а затем еще один стих из другого отрывка. Точно так же, как нельзя по собственному желанию игнорировать какие-то другие отрывки. Конечно, бывают ситуации, когда у нас возникает желание сделать что-то подобное. Однако Библия вовсе не является книгой, которая допускает подобное отношение к себе. Именно по этой причине я постоянно утверждаю, что Библия должна преподаваться во всей своей полноте. Я хочу прочитать вам выдержку из одной статьи, которая прекрасно демонстрирует невежество ее автора в данном вопросе, а также его неспособность распознать, что слово Бога отличается удивительным единством и должно рассматриваться соответствующим образом, дабы читающий ее человек мог получить правильное понимание Божьего послания. Я прочту вам лишь небольшой отрывок из этой статьи. В двух словах, книгу Библию, в создании которой участвовало множество людей и которая писалась на протяжении 3000+ лет, можно охарактеризовать как беспорядочное собрание из 60 разрозненных произведений, которые чаще всего отличают скучность и утомительность содержания, грубость и примитивность описаний, невразумительность идеи, а также непоследовательность и изобилие противоречий. Библия — это грубый набор совершенно несочетаемых ингредиентов, этакое ирландское рагу из поэзии, пропаганды, закона и законничества, мифов и мракобесия, истории и истерии. Надо отдать должное автору статьи. Этот человек пишет весьма красноречиво. Но его красочное многословие демонстрирует печальное невежество в том, что связано со знанием Библии. А также на примере автора этой статьи мы прекрасно видим результаты неверного преподавания слова истины. Итак, что же это значит «верно преподавать слово истины»? Во-первых, в Слове Бога нашли свое отражение различные временные эпохи, а точнее сказать, различные диспенсации. Ранее мы с вами уже использовали понятие «диспенсация», которое относится к различным подходам и методам, посредством которых Бог работает с человеком. Основание спасения всегда и во все времена оставалось одним и тем же. Человек спасался и спасается только посредством веры в искупительную смерть Иисуса Христа. Однако на протяжении своей истории человек выражает свою веру в Бога самыми различными способами. Например, Авель и Авраам приносили в жертву Господу агнцев. Однако
Я думаю, что вам не придет в голову взять ягненка и отправиться с ним в церковь в следующее воскресенье, чтобы принести бедное животное в жертву Богу. А все дело в том, что это полностью нарушает порядок, установленный Богом для нашего временного этапа. И причина состоит в том, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, уже пришел. Этим Агнцем является Иисус Христос. Иными словами, совершая свои жертвоприношения, Авель и Авраам смотрели вперед, в будущее, на этого грядущего Божьего Агнца. А мы с вами сегодня оглядываемся назад, в прошлое, вспоминая его смерть. Это и есть иллюстрация того, как нужно правильно рассматривать и воспринимать слово истины. Мне очень жаль автора ранее прочитанной мною статьи, потому что он знает о Библии так мало. В своей статье он также говорит, что в наши дни Библия является никому не нужной и никем не читаемой книгой. Что ж, определенно сам он принадлежит к данной категории. Однако, прежде чем авторитетно заявлять что-то о каком-то предмете, человек должен хорошо владеть данным предметом. Я бы настоятельно рекомендовал этому человеку заняться изучением Божьего Слова, прежде чем он решится написать о нем что-то еще. Друзья мои, дитя Бога должно изучать Слово Отца. Когда я почувствовал Божий призыв стать его служителем, единственная подготовка, которую мне удалось получить, это обучение в небольшой библейской школе при церкви. И я признаюсь, что тогда Библия была для меня совершенно неведомым предметом. В то время я, пожалуй, согласился бы с автором этой статьи. Однако затем в мои руки случайно попала знаменитая Библия Чарльза Скоуфилда с его комментариями. А также мне повезло встретиться с замечательным пастором, который стал моим наставником и помог мне познакомиться с книгами известных теологов того времени. Эти книги стали благословением для моей души. И в результате Писание превратилось для меня в совершенно новую книгу. Все начало вставать на свои места, потому что Слово Божье было преподано мне верно. Я начал смотреть на Библию в соответствии с представлениями об определенных диспенсациях, которые демонстрируют прогрессирующий характер работы Бога с человеком. Например, понимание разницы между законом и благодатью — это основа понимания Писания. И здесь Павел дает Тимофею определенный наказ — изучать Священное Писание, становясь прилежным учеником Слова так, чтобы впоследствии стать учителем, верно преподающим Слово истины. Далее в 16 и 17 стихах следует еще одно наставление апостола. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит». Бессмысленной болтовни следует избегать, ибо в ней нет никакого смысла и содержания. Что же касается людей, которые упоминаются здесь Павлом, у меня нет никаких сведений о них, но, по всей видимости, эти люди были вероотступниками. О них написано в 18 стихе, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. В те дни находились некоторые верующие, которые утверждали, что воскресение уже произошло, а это означало, что все те, кто на тот момент еще оставались в живых, пропустили его. Далее прочтем 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Печать является признаком подлинности и знаком владения. Именно это означает фраза «познал Господь своих».
Еще в книге Второзакония Бог наказал своим людям проявлять определенное отношение к Его заповедям. В 8 и 9 стихах 6 главы мы читаем: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Израильтяне должны были использовать свои собственные дома как место публичного возвещения Слова Бога. В те дни это было отличительным признаком того, что человек является верующим в Бога. А теперь, друзья мои, давайте задумаемся о сегодняшних верующих. Каким образом они могут продемонстрировать тот факт, что являются Божьими детьми? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — пишет здесь апостол Павел. Именно так окружающие нас люди сумеют узнать всех тех, кто принадлежит Богу. В этом и состоит суть концепции отделения. Отделение от зла и отделение для Христа. Если вы называете имя Христа, будьте точно уверены, что вы не живете во грехе. К сожалению, есть люди, которые на словах отстаивают фундаментальные доктрины веры, однако затем выясняется, что у этого человека есть недопустимые отношения с какой-то женщиной, или же он нечист и нечестен на руку. Господь знает тех, кто принадлежит Ему, потому что Он может исследовать сердце этого человека. Однако все, что может увидеть этот мир, это нашу внешнюю жизнь. Друзья мои, посредством умной и умелой рекламы этот мир придает греху видимость внешней привлекательности. Но можем ли мы, как верующие, как-то конкурировать с этим воздействием мира? Является ли наша жизнь привлекательной рекламой Иисуса Христа? Прочтем стихи 20 и 21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». В этих стихах верующий человек представлен в образе сосуда. Если мы намереваемся использовать какой-то сосуд, он должен быть чистым. Например, представьте себе, что вы идете через пустыню и находите оазис. Вы долго шли по выжженной пустыне и практически умираете от жажды. И вот у воды находите две чаши. Одна отлита из золота и отделана богатыми украшениями, однако изнутри покрыта грязью. Другая чаша оказывается старым глиняным черпаком. Она с трудом удерживает воду из-за многочисленных трещин, но зато эта чаша чиста. Какую чашу использовали бы вы? Так вот, давайте отдадим Богу должное, признав, что у Него не меньше интеллекта, чем у нас с вами. Он тоже предпочел бы использовать чистую чашу, потому что Он не пользуется грязными сосудами. Помните, во 2 главе Евангелия от Иоанна мы читали, как Господь Иисус во время свадьбы в Кане Галилейской превратил воду в вино. Для этого он потребовал, чтобы слуги принесли старые и потрепанные каменные резервуары, которые в еврейских домах использовались для церемонии очищения. А затем Спаситель велел наполнить эти емкости водой. После этого он взял эти старые и не очень привлекательные сосуды и использовал их для своей славы. И сегодня Бог тоже ищет чистые сосуды для того, чтобы использовать их. Ему важно не то, насколько эти сосуды красивы. Ему важно, чтобы они были чисты. Далее следует наставление, предназначенное Тимофею как молодому служителю Иисуса Христа. Прочтем 22 стих. «Юношеских похотей убегай,
а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Как много раз апостол уже упоминал вместе веру, любовь и мир. Ибо эти понятия действительно являются квинтэссенцией христианской жизни. Все эти качества должны не просто провозглашаться с кафедры, но воплощаться в жизни тех, кто слушает данные проповеди в церкви. Прочтем 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Друзья мои, есть люди, которые постоянно пытаются ввязаться со мной в споры по поводу каких-то мелочей или тонкостей. Однако на это у меня просто нет времени. Мы живем в мире, который, можно сказать, охвачен огнем. Давайте же лучше донесем до него слово Бога, пока еще не слишком поздно. Далее мы встречаем последний в этой главе образ, образ раба. Прочтем стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Здесь напоследок апостол говорит, что верующий должен быть подобен верному рабу, что подразумевает, что он должен быть кроток по отношению ко всем людям. Может показаться, что здесь мы встречаем некоторое противоречие. Ведь ранее апостол сравнивал христианина с воином, а воин должен сражаться, тогда как слуга предназначен для совершенно другой задачи. Не является ли это противоречием? Нет, друзья мои. Скорее, это все представляет собой парадокс. Когда вы стоите за истину, вы должны быть открыты и готовы показать людям, на каких позициях вы стоите. Не будьте трусливыми, но смело стойте за правду. И при этом наставляйте своих противников с кротостью. Если вы пытаетесь завоевать человека для Христа, не надо с пеной у рта спорить с ним. Если он не соглашается с вами, позвольте ему выразить свое несогласие. Просто продолжайте нести ему слово Бога, чтобы он освободился от сети дьявола, который уловил его в свою волю, как пишет Павел в последнем стихе этой главы. Именно так мы должны действовать в своем христианском свидетельствовании в соответствии с увещеваниями апостола Павла. Давайте будем помнить эти строки и следовать им в нашей жизни. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год. Любовь радуется истине. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Истина – не философское понятие. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Мне полюбился Э.У. Тозер. Сначала прочитал одну его книгу, затем другую. Потом стали с супругой по утрам читать молитвенный ежедневник, со дня на день обновляясь. И что ни день открытия. Бог таким образом очень обогатил нашу жизнь откровениями. Например, Тозер пишет: «Чарльз Финней верил, что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения, и что одно лишь сухое изложение может навредить слушателям». Я с ним согласен. Хотя высказывание это довольно радикальное. Но, наверное, именно поэтому оно мне и нравится. Может ли истина, если она мне действительно открывается, не оказывать на меня никакого влияния? Не могу себе такого представить, тем более, если это истина – личность. Иисус Христос сказал: «Я – путь и истина и жизнь» – Иоанна 14:6. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» – Иоанна 8:32. Таким образом, если то, что я познаю, не оказывает на меня влияния и не изменяет меня, это не истина. Апостол Павел пишет: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ефесянам 4:20-24. Другими словами, понимание и принятие библейских истин – это и есть познание Иисуса Христа. Мы познаем то, что Он совершил для нашего спасения, познаем Его характер, который становится для нас ориентиром, к которому нам нужно стремиться. Мы познаем Его волю, что нам нужно делать и как поступать. Обращали ли вы внимание на то, что гораздо легче изучать какой-то предмет, если нравится учитель? Гораздо легче дается изучение языка народа, который любишь. И привычки дорогих нам людей мы часто перенимаем, даже не задумываясь об этом. Теперь представьте, какую преображающую силу имеет любовь Божья. И эта любовь дается каждому верующему в Иисуса Христа. Она радуется истине и отвергает неправду. По-настоящему. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели. Ждем ваших писем.
2: Маргарита Коломейцева. «А я твоя, и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать, а с ней дается все, что мне потребно, чтоб жить по правде, а не выживать. А я твоя, в глотке вина простого я чувствую горчинку слез твоих, и, ощущая силу жизни новой, я предваряю вечность в этот миг. Я вся твоя, и пусть бушуют ветры, сбивая смертных с ног у алтарей, ты – корень мой, залог надежной веры и смысл единый вечности моей».

0: Проповедь. Вальдемар Цорн. Забытые сокровища Евангелия. Миссии «Свет на Востоке» исполнилось 100 лет. Журналу «Тропинка» 30 лет. Цель нашего служения – это проповедь Евангелия. В официальных документах мы так и называемся «Свет на Востоке». Миссионерский союз для распространения Евангелия. Основатели миссии писали, что они посвящают себя благовестию целиком и полностью. Столетие миссии – знаменательная дата, прекрасный срок. Господу нравится, когда мы задумываемся о пройденном пути, анализируем свои решения, вспоминаем Его водительство, благословения, радости, а также не скрываем совершенных ошибок. Все мы помним призывы Господа Иисуса Христа к Его Церкви, оставленные в последней и самой яркой книге Священного Писания «Откровении». Иисус дал откровение Своей Церкви в сложное для нее время, когда ополчилась вся рать сатанинская, изнутри волки, не щадящие стадо, ереси, разрушающие основу, извне страшные гонения со стороны языческой государственной власти. Иоанн, последний из апостолов, свидетель жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, был сослан на пустынный остров за проповедь Евангелия. Там Иисус Христос дал ему откровение для Церкви. Иисус явился Иоанну в воскресный день на берегу моря. Иоанн пишет об этом так. «Обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь». И имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников. 7 звезд – это ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, это 7 церквей. Откровение 1, 12, 13, 17-20. Кто из нас не проверял свое сердце по записанному Иоанном поручению Иисуса Христа семи церквам? Кого не обличали слова Его «оставил первую любовь твою», «имею против тебя», «что ты попускаешь»? Кого не ввергали в ужас порицания «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»? Кого не ободряли в тяжелые времена гонения и обетования «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Иисус держит в своих руках 7 звезд и ходит среди 7 золотых светильников. Он посреди своей церкви, она единая, святая, вселенская и апостольская. Для нас юбилей – прекрасное время проверить свое сердце, служение, ответственность, которую возложил Иисус на нас, свою общину, созданную для осуществления единства во Христе. Поэтому дерзаю предложить вам, уважаемые читатели, порассуждать со мной о Евангелии. «О, скажет кто-то в сердце, кто его не знает?» Мы-то, конечно, знаем, но не считаем ли, что Евангелие имеет отношение только к нашему спасению, то есть к решению проблемы вины перед Богом и обретению вечной жизни? Не кажется ли нам иногда, а, возможно, и всегда, что к повседневной жизни оно прямого отношения не имеет? Здесь говорят, нам нужны советы психологов, естественно, христианских, необходимы определенные методики и тому подобное. Итак, что же такое Евангелие? Первое, что приходит на ум, это текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 3:16. Да, эти слова – истинная жемчужина Священного Писания, сформулированная никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Верой в совершенное им на кресте искупление мы становимся, согласно словам Спасителя, детьми Божьими. И по свидетельству последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Спаситель также говорит: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». И еще написано: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Может, эти тексты, которые мы цитируем, когда говорим о Евангелии, не все Евангелие. Одна мысль занимала меня в последнее время. Я думал, о чем проповедовал Павел, когда затягивал беседу до полуночи, а потом и до самого утра. Павел пишет верующим провинции Галатия: «Ходил же в Иерусалим по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался». Как бы я хотел присутствовать и послушать то, что Павел предложил апостолам. Скажите, не можем знать, о чем тогда проповедовал Павел. Я раньше тоже так думал, но потом засомневался. И, наконец, до меня дошло. Бог специально дал Павлу время записать Евангелие, проповеданное верующим в форме посланий. Так о чем же Павел рассказывал до утра, когда объяснял Евангелие? Поделюсь своими размышлениями. Первый аспект. Ссылаясь на смерть Спасителя на кресте, Павел говорил о своей и нашей смерти со Христом. Называл он это «сораспятием». Учение и проповедь о сораспятии – неотъемлемая часть Евангелия Христова. Потому что только так решается вопрос нашей свободы от закона, иначе нам нужно было бы исполнить все сказанное в законе. Мы умерли со Христом для закона. Эту истину Павел подчеркивает не раз. Потому что только так решается вопрос греха. Христос умер на кресте за все грехи всех людей, и наше с Ним сораспятие лишает грех Его обвинительной силы. Наша долговая расписка, как выражается Павел, пригвождена к кресту. Мы свободны от вины за грех. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Потому что только так решается вопрос нашего повседневного освящения, торжествующей и победной жизни, свободной от власти греха, жизни победы над искушениями и самим законом греха и смерти. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Одна из ключевых истин, проповеданного Павлом Евангелия. Павел убеждает нас, что, приняв крещение, мы крестились в смерть Христа. Мы вместе с Павлом и всеми святыми всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. «Зная то, — пишет Павел римлянам, — что ветхий наш человек распят, а в послании Галатам написано «Я сораспят Христу» 2.19. Так вот, разница между религиозной верой и верой Евангелия заключается в том, что истинно верующий знает: «Моя плоть со страстями и похотями распята и остается распятой» Галатам 5.24. Как Павел пишет, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, Римлянам 8.12. О сораспятии Павел говорит в своих посланиях часто и много, и мы коснулись только некоторых мест, так что неудивительно, что его беседы иногда затягивались до утра. Теперь мой вопрос: не растеряли ли мы это богатство на нашем пути? Когда мы последний раз размышляли о сораспятии в тишине нашей комнаты или проповедовали о нем в церкви, наставляли новообращенных в этой фундаментальной истине? Второй аспект. Великий апостол говорит еще об одной очень важной составляющей Евангелия Христова. Он говорит, что в этой истине квинтэссенция – самая суть всего плана спасения. Он выражает ее словами: «Христос в вас – упование славы». Истина, что Христос в нас – это то, что отличает Евангелие от любой религии. Святой Дух живет в нас, Дух самого Бога живет в нас. Как написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И еще сказано: «Не оскорбляйте живущего в вас Святого Духа». «А кто Духа Христова не имеет, – говорит апостол, – тот и не его». Для Павла все это синонимичное понятие. Реальность этого аспекта Евангелия в жизни каждого верующего делает нас, по словам апостола Петра, причастниками Божьего естества. В этой реальности ответ на все искания и удовлетворение тоски человеческой души по утраченному общению с Богом. Подумайте только, сам Бог живет в нас. Это реальность исполнения нашего предназначения как в земной жизни, так и в вечности. Иисус Христос выразил это словами в своей молитве: «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино».
1: Слова «я в них» и «ты во мне» означают, что мы – Его Церковь, потому что, цитирую Павла из послания Коринфянам, «все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Реальность истины «Христос в нас» – неотъемлемая часть любой проповеди Евангелия. Это не что-то само собой разумеющееся, а гвоздь каждой проповеди, фундамент, основания, на котором строится призыв к спасению, к новой жизни. Это не богословская доктрина, не удел теологов и проповедников, не истина, которую должен знать каждый просвещенный христианин, а реальность, духовная реальность, касающаяся самой сути нашего христианства, нашего естества как нового человека, созданного по Богу и, согласно словам Спасителя, рожденного от Него. Почему это так важно? Почему не только о смерти Христа, о Его жертве за наши грехи надлежит проповедовать? Потому что так учит Павел. «Ибо если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его» Римлянам 5.10. Без учета этого аспекта проповедь Евангелия ущербна, однобока. Она полагает шаткое основание для дальнейшей жизни уверовавшего в Христа человека. Неудивительно, что так много христиан имеют большие проблемы не в принятии спасения, совершенного Христом на кресте, а в повседневной жизни, так как они не верят, а зачастую и не знают, потому что не слышали об этом в проповеди, что плоть их распята, что жизнь Христова в нас – реальность, что это не мистика, мечты или какой-то недостижимый идеал. Третий аспект. Следующий аспект не менее важный, но зачастую вытесненный на задворке богословских рассуждений. Это сила Евангелия, преображающая нашу личность, изменяющая наш характер, наше мировоззрение, саму нашу суть. Что сейчас особенно популярно? Хочешь победить гнев? Вот тебе курс, очень хороший. Хочешь научиться прощать и забывать обиды? Вот смотри, какая классная книга. Хочешь научиться любить супруга? Хочешь научиться понимать своего ребенка? Вот смотри, книга, семинар, обучающий модуль. Хочешь? Хочешь? Я не утрирую, не иронизирую, просто констатирую. В Евангелии все не так. Читаем у Павла «не живет во мне», то есть «в плоти моей доброе». Это вполне согласуется со словами Спасителя. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Не исправить, его можно только заменить». Помните, что Господь сказал через пророка Иезекииля по этому поводу: «И дал им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Поселившийся в нас Дух Святой, живущий в нас Дух Божий, Христос, занявший трон в нашем сердце, родивший к новой жизни наш Дух, преображает нас в свой образ. Именно в этом заключается наше предназначение в жизни и окончательная цель духовного призвания. Это не мечта, это реальность, действующая в нас силы Евангелия Христова. Павел об этом пишет так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Призвание наше, не больше, не меньше, это преображение в образ Господа Иисуса Христа. Как это происходит, мы знаем из слов Павла. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». В этом случае русская пословица верна: «С кем поведешься, от того и наберешься». Преображение в Божий образ возможно через общение с Господом, молитву, чтение и изучение Слова, а также через общение с детьми Его. Об этом Павел говорит во всех своих посланиях. Выводы. Павел пишет: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:11. Таким образом, Евангелие предназначено для каждого верующего, для всех. Сделаем следующие выводы. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвращаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. 1 Коринфянам 2, 12-13. Этим дарованным нам от Бога богатством мы призваны делиться с другими людьми, проповедуя им Евангелие Христово, искупление, сораспятие со Христом как реальность и обретение власти над грехом, дарование человеку новой природы и сокрытой во Христе вечной жизни. Эти богатства мы имеем и сегодня, сейчас. Аминь.
2: Надежда Орлова. За витриной магазина. Полулитровая банка томатного сока укоризненно стояла на краю стола. Однако мы в тот вечер, игнорируя полезный продукт от компании «Чумак», положили на блюдце по куску пирога. Высококалорийный, неполезный продукт. На ночь. Ужас. Вы, узколобые, зациклились на своей Библии. Разве не видите, что молодежь за вами не идет? Посмотрите, какие гаджеты существуют в наше время. Его рука театрально потрясла в воздухе последней моделью айфона. Оглянитесь вокруг! Мы послушно оглянулись по сторонам. Уютная комната, диван, чайный столик, полки с книгами, большое окно, а за окном городской двор, с которого доносились детские голоса. Вы пугаете людей адом и грехами. Не надо этого делать. Страх – это грех. Смотрели фильм «Оно»? Мы не смотрели фильм «Оно». Но слышали, что он снят по роману Стивена Кинга про страшного клоуна с размалеванным ртом, который нападал на детей. Посмотрите, там глубокий смысл. Мы – пленники своих страхов. Если освободимся от них, то станем счастливыми и вечно молодыми. Если не будем наедаться, особенно на ночь. Стрелки часов приближались к 21:00. Мы дружно положили по второму куску пирога. Томатный сок возмущенно дрогнул в стеклянной банке. Речь продолжилась. Библия по-своему хороша, но ее время прошло. Сейчас, благодаря науке, в частности квантовой физике, есть более совершенные знания о вечной жизни. Стало интересно, особенно присутствующим физикам. Правда, 25 лет назад на лекциях по квантовой радиофизике о загробном мире ничего не рассказывали. Возможно, теперь, спустя четверть века, в рамках спецкурса сдают экзамены на знание тонких миров. Мы проживаем много жизней. В состоянии гипноза их можно вспомнить, обогатиться опытом прошлых веков, обращаясь к ним как к книгам в библиотеке. Это новейшие достижения. Позвольте, какие же это новейшие достижения? Это же учение о реинкарнации. Древнейшие культы, такие как индуизм и буддизм, уже сотни лет проповедуют об этом. Возникла неловкая пауза. Наш оппонент явно ничего не знал о столь древних корнях квантовой физики. Помешков упрямо сказал: «Неважно. Все равно это современно, а Библии нет». Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Как всегда бывает в подобных ситуациях, страсти разгорались, эмоции зашкаливали, а к единому мнению так и не пришли. Пропасть между двумя точками зрения на жизнь земную и загробную только увеличилась. После таких разговоров трудно отделаться от навязчивых мыслей. Они крутятся в голове, не давая заснуть, подсказывают, как надо было ответить, приводя на память все новые и новые доводы. Однако следовало признать, что спорили мы вслепую, поскольку не знали до конца, о чем идет речь, не представляли картину в полном объеме. Адепт нового учения все время цитировал книгу какого-то гипнотерапевта, основателя их движения, и призывал прочесть его выдающийся труд. И я решила приобрести нетленку. В углу супермаркета примостился книжный магазинчик. Шум торгового зала сюда почти не долетал, хотя сквозь стеклянные стены были видны снующие с железными тележками покупатели, желтыми пятнами отсвечивали кричащие объявления о скидках, разгуливали раздатчики рекламных листовок в смешных костюмах, полосатый тигр, мишка-панда и коричневая обезьянка. Кроме продавца, женщины лет 55, в магазине никого не было. Нужная книга нашлась довольно быстро. Она стояла на полке с надписью «Эзотерика». «Думала, потолще будет», — удивилась я. Продавщица виновато взглянула на меня. «Зато не мрачная», — заметила она. «А вы ее читали?» «Попыталась. Вы знаете, я тоже интересуюсь подобной литературой. Недавно начала читать книгу, в которой женщина, пролежавшая несколько дней в коме, рассказывала, что попала в ад. До конца я не выдержала. Там описываются ужасные вещи. Прямо про настоящий ад, про чудовищ, про мучения. Такая тоска меня охватила, просто ужас. Оказывается, за любой грех мы несем наказание. Женщины могут быть наказаны за аборты, например». Продавщица замолчала. На глазах у нее выступили слезы. И тут последовал неожиданный поворот. «А потом я стала читать эту». Она показала на только что купленную мной книгу. «И как вам?» Явно не желая обижать меня, продавщица попыталась выразить свое отношение помягче. «По крайней мере, нет такой тоски». Но я немного прочла, страничек 5. «Не нашли того, что искали?» Она молча и горестно покачала головой. «Я и в церкви была, свечки поставила, возле иконы Николая Угодника постояла. Говорят, помогает». «Помогло?» Вновь покачивание головой. Глаза все больше наполнялись слезами. «Люди какие-то суетливые, деловито крестятся, торопливо кланяются и бегут, все куда-то бегут. Я даже креститься не могла, не хотела так же демонстративно что-то делать. Наверное, я не права, но все какое-то ненастоящее. Ну, мне так кажется». Помолчали. Книга гипнотерапевта лежала на разделяющем нас прилавке. «А Библию пробовали читать?» «Да я не понимаю смысла даже такой известной фразы, как «Христос взял на себя наши грехи», — воскликнула продавщица с каким-то отчаянием и затаенной болью. «Что значит «взял»? Как он их взял? Где взял? Люди грешат постоянно. Я грешу постоянно. Он что, подходит, протягивает руки и забирает? Ведь нет, он не может их взять, их слишком много. И жизнь на земле не прекращается, поэтому и грехи не кончаются. Он жил давно и умер давно, а я живу сейчас и грешу сегодня, и грешила вчера, и буду грешить завтра. Я не могу перестать грешить». Слезы, наполнив глаза до краев, закапали на книгу. Продавщица испуганно торопливо стала вытирать их рукавом. Я стояла потрясенная неожиданной исповедью у прилавка. Мой отец за несколько лет до смерти стал верующим. Знал все иконы, ходил постоянно в церковь, заставлял меня крестик носить. Зачем? Я не понимала. А он не мог объяснить. Но зачем мне крестик на шее, если я ничего не понимаю? Она замолчала, отвернувшись в сторону многоголосого мира, который за стеклом суетливо скупал все, что предлагали полки супермаркета. «Да, все мы когда-нибудь умрем. И главный вопрос, который надо решить при жизни — где будем проводить вечность? И чем ближе вечность, тем острее становится эта проблема. Судя по всему, ваш отец в молодости такими вопросами не задавался, а к старости — очень даже. Иисус Христос, всемогущий Бог, пришел на землю в теле человека. Не имея греха, умер мучительной смертью. Представьте, что его кровь Это единственная драгоценность, которую мы можем взять с собой за последнюю черту. Каждый придет к Творцу, с каждого он потребует отчет. Вот именно, это я как раз прекрасно понимаю и боюсь. Если мы поверили в Иисуса при жизни, если стремились узнать Его, подражать Ему, то, перейдя в вечность, сможем сказать «вот то, что оплачивает наше преступление» и указать на кровь Христа. Вот что означают слова «Он взял на Себя наши грехи». Она смотрела напряженно, стараясь не пропустить ни слова. И вдруг что-то изменилось во взгляде. Он вновь затуманился слезами, но теперь это были слезы радости. «Я поняла!» — почти шепот. «Я поняла!» — почти крик. Крик новорожденного. Беседа длилась еще несколько минут. «Читайте Библию. Она расскажет о том, какой Он наш Бог, чего Он хочет от нас, каковы мы. Я пробовала, но все так непонятно. Начните читать Евангелие от Луки. Наверное, вы застряли на первой главе Евангелия от Матфея. А как вы узнали? Да, там какие-то длинные перечисления имен. Многое будет непонятно и сейчас, но вы продолжайте читать. А если перед чтением помолитесь короткой молитвой «Господи, пошли мне понимание при чтении Слова Твоего», то это будет еще лучше». Дверь открылась, впуская в маленькое помещение нового покупателя и разноголосицу толпы. Я забрала зачем-то купленную книгу, положила ее в пакет и пошла к выходу. «Спасибо!» – донеслось вслед. И стало понятно, зачем я приходила в магазин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Страдания и духовный рост. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Псалом 118, 67 стих. Жители жарких стран вокруг своих жилищ сажают пальмы. Это очень выносливые и долговечные растения. Сильные зимние дожди не охлаждают их. Жгучее летнее солнце не сушит и не лишает их лиственной красы. Они постоянно зеленые, и все время на них зреют плоды. Их сажают во дворах как языческих, так и христианских храмов. По старинному обычаю люди привязывают к их верхушкам камни, количество которых по мере роста дерева увеличивают. Это делают для того, чтобы дерево глубже пускало свои корни в землю и лучше укреплялось в стволе. Так и Господь в нашей христианской жизни допускает разные скорби и страдания. Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. Страдание не только делает нас лучше, но вырабатывает в нас способность и других делать лучше. Оно готовит нас к вступлению на большую арену жизни. Через эту школу прошел Иосиф, испытавший предательство и темницу. Давид, переживший гонения и скитания. Трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не испытав при этом огорчения. Тяжело сохранить любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, так и одних только радости и счастья было бы явно недостаточно для совершенствования человеческого характера. Страдания выполняют роль удобрений в развитии семян совершенного характера – любви. Здесь, на земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы познать любовь. Тот, кого не воспитало страдание, навсегда остался ребенком. Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: мир возвышенной любви.
1: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
2: Когда вспоминаем Голгофу. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. В зале тихо играла музыка. На столе, застеленном белой скатертью, стояла специальная посуда, в которой в день вечери Господней находится хлеб и вино, темно-красный виноградный сок. Пастор ходил между рядами, раздавая участвующим в вечере пресный хлеб, который перед этим он разломал на маленькие кусочки. Павлик, глядя, как его папа взял маленький кусочек хлеба и стал молиться, подумал: «Поскорее бы мне вырасти. Я бы сейчас, так как папа, тоже взял бы кусочек и молился бы. Интересно, о чем он просит сейчас Иисуса? Наверное, благодарит его за то, что он не побоялся умереть за всех нас. Ведь это собрание специально проводится для того, чтобы мы вспоминали страдания и смерти Иисуса. Папа говорит, да и пастор тоже, что тот человек, который принимает эти символы тела и крови Спасителя, соединяется со Христом. Это дает ему силу не грешить. Даже дети, которые не кушают этот хлеб и не пьют это вино, так как им еще не пришло время быть крещенными, должны присутствовать на вечере, потому что в конце торжественного собрания пастор именем Божьим будет благословлять одинаково всех, и детей тоже.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

по-настоящему богатая. И подарила она царю 120 талантов золота. Третья книга царств, 10 глава, 10 стих. Трудно даже вообразить, каким было состояние царицы Савской. Эта удивительная женщина отдала израильскому царю Соломону золото на 3,5 миллиона долларов и несметное множество благовоний и драгоценных камней. Почему? Потому что этой женщине, богатой, обладавшей высшей властью в своем государстве, не хватало одного – истинного познания о Боге. И, конечно, мудрости, которую дает это познание. Познание святыни не имеет цены, потому что начало мудрости – страх Господень, и познание святого – это разум, притча 9.10. Изобилие земных благ, которыми эта мудрая царица одарила Соломона, ничто по сравнению с ее новообретенной мудростью и познанием Бога. Мы уже отметили некоторые подробности путешествия, которое предприняла эта царица, жаждавшая познания, чтобы поговорить с царем Соломоном о жизни и Господе. И эта монархиня из Савы была хорошо вознаграждена за свои усилия и свою щедрость. Слушая ответы Соломона на ее сложные вопросы, видя его богослужение, порядок и устройство его дома, она получила мудрость, которую искала. Потом, когда караван царицы отправился обратно в Саву через те же 1200 миль пустыни, царица увозила с собой самое бесценное сокровище – мудрое сердце. Чтобы приобрести мудрость, не всегда нужно много денег. Ищущее сердце и стремление к тому, что имеет значение с точки зрения вечности – вот все, что нужно. Но давайте подумаем о другом. На что мы каждый день тратим деньги? 2 порции гамбургеров или чизбургеров – около 10 долларов. Флакон тонального крема – около 10 долларов. 1 новая видеокассета – около 20 долларов. Ежемесячная плата за кабельное телевидение – около 30 долларов. Как правило, мы, не задумываясь, тратим деньги на все это, на вещи, которые ничего не значат для вечности. Почему же мы не спешим потратить такие же суммы на то, чтобы приобрести несравненную мудрость Божию? Почему мы не спешим отдать те же 10 долларов за хорошую книгу, 20 долларов за Библию с комментариями, 30 долларов за библейский курс? Христос говорил: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:21. Пусть будет ваше сердце сердцем, ищущим мудрости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас тема из серии проповеди о семье. Тема называется «Что значит почитать отца и мать?». На первый взгляд кажется, что это тема про детей, но если немножко шире посмотреть, то это тема про всех нас. Потому что когда-то я был тоже мальчиком, а еще раньше был ребенком, а потом стал юношей, и потом стал молодым человеком, женился. У меня 4 детей, теперь я отец. У меня 8 внуков, я жду 9-го, и теперь я дедушка. Но все это время я сын моих родителей. И хотя родителей моих уже нет на земле, они ушли в вечность, я все равно сын моих родителей. И с меня еще не снята ответственность почтения моим родителям. Всякий раз, когда я хочу посетить моих родителей, позаботиться о них, я нахожу время для того, чтобы посетить те места и посмотреть те, где упокоены они, чтобы там был порядок, чтобы там было все покрашено, чисто. С меня, как сына, ответственность о почтении родителей не снимается в течение всей моей жизни. Хотел бы также отметить, дорогие друзья, что эта тема «Что значит почитать отца и мать?» она еще и о том, что семья должна быть счастливым местом. Это о счастье семейном. Я хочу прочитать текст Священного Писания. Это из книги «Притчи Соломоновой», 31 глава, 28-29 стих. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Замечательная идиллия. Это вокруг матери. Дети встают, либо они утром встают, либо они встают после обеда. Находят они время, чтобы встать, и они ублажают мать свою. И муж доволен, муж счастлив, он тоже хвалит ее. Поэтому, дорогие друзья, почитать отца и мать – это тема о счастливой семье. И как вы думаете, дорогие друзья, я как бы вначале хочу задать вопрос, возможно, вы будете рассуждать. Как вы думаете, вот лично вы, независимо от того, сын вы еще, ребенок вы еще, уже взрослый человек, как вы думаете, за что вас ваши дети почитают или будут почитать? Пожалуйста, порассуждайте об этом, подумайте об этом на всем протяжении, сколько мы будем читать тексты Священного Писания и рассуждать об этой теме. Я желаю прочитать текст Священного Писания, который записан в послании Ефесянам, 6 глава, 1, 2, 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Слово «почитать», оно сейчас как бы в таком прямом виде не очень часто употребляется, и поэтому я хотел бы заострить внимание на этом слове. «Почитать» значит чтить, уважать, ценить, обожать, дорожить, оказывать почтение. Но есть такое выражение «почести как царю». Или почитать праздники, праздновать, не пропускать праздники. Или почитать память великих людей, изучать, заботиться о тех местах, где эти люди когда-то пребывали. Почитать заповеди Божии. Это не просто читать, как бы здесь есть немножко игра слов. Почитать – это оказывать почтение, а читать – это значит читать текст. Почитать заповеди Божьи, то есть исполнять заповеди Божьи, жить по заповедям Господним, это значит почитать. Надо сказать, что этот текст Священного Писания относит нас к заповедям Божьим, или их еще называют десятисловие. И это пятая заповедь, почитай отца и мать, это пятая заповедь. До этого четыре заповеди.

0: заповеди Господь говорит о том, как человек должен взаимодействовать с самим Богом. А в пятой заповеди Господь начинает говорить о взаимоотношениях между людьми. И первое, с чего Он начинает, Он говорит, вам необходимо, чтобы был вопрос решен, отцы и дети, так называемый вопрос, отцы и дети. И этот вопрос решается в каждом поколении. Но, во всяком случае, предпринимаются усилия для того, чтобы решить этот вопрос. Почтение родителей – это воля Божия. Это Божий порядок. Так Господь установил, чтобы дети почитали своих родителей. И конкретно, если мы прочитаем Исход, 20 глава, 12 стих, там написано «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Почтение к родителям, как я уже сказал, это Божий порядок. Так определил Господь. И вы знаете, по-другому есть примеры в нашей жизни, когда люди пытаются сделать по-другому, но это не Божий порядок. И когда это не Божий порядок, он приводит к проблемам, дорогие друзья, к проблемам взаимоотношений. И семья вот в беспорядке, без Божьего порядка, становится местом не счастья, не приютом семейным, а местом, где люди встречаются, чтобы как можно быстрее опять расстаться, опять убежать к своим делам. Слово Божие говорит, что почтение к родителям – это справедливо. Слово Божие говорит, что в этом есть справедливость. Справедливо то, что отец и мать для детей своих являются вот как бы открытием. Они вводят человека в виде младенца, даже вносят человека в этот мир, и человек входит в этот мир посредством своих родителей, отца и мать. В этом есть справедливость. Хочу сказать, дорогие друзья, что очень важно, чтобы родители объяснили своим детям необычность того, что ты пришел в мир для ребенка. Необходимо объяснить ребенку, что ты дан нам, ребенок, сын или дочь, как подарок от Господа. Я думаю, что справедливо будет, чтобы сын или дочь вели себя так, как будто это Божий подарок для родителей. И если мы хотим проверить, являюсь ли я, как сын, Божьим подарком для моих родителей, если родители звонят мне или я звоню родителям, как вы думаете, увидев на телефоне номер сына или номер дочери, отец в это время улыбается? Отец в это время спешит ответить вам? Или мать, спешит ли она вам перезвонить или ответить? Даже если она сверхзанята, и если она спешит, и если отец улыбается, вы подарок для ваших родителей. А если отец думает, ой, наверное, опять какая-то проблема. Ой, наверное, меня опять вызывают в школу, что-то натворил. Дорогие друзья, это уже не проблема, это уже как бы, это уже не подарок, это уже какая-то проблема с ребенком. И я хотел бы обратить внимание, дорогие молодые люди, дорогие дети, пожалуйста, сознавайте то, что Господь определил, что дети – это награда от Господа вашим родителям. Поэтому будьте вот этими подарками для своих родителей. Надо отметить, дорогие друзья, что в семье дети находятся под защитой родителей. И это очень важно. Встречаются семьи, когда родители говорят, а мы с моим сыном или с моей дочкой совсем маленькие, но мы с ним партнеры. Я слушаю, выслушиваю его и даю возможность ему принять решение или еще как-то там поступает. Сегодня мы находим, дорогие друзья, что есть большая проблема. Есть большая проблема, что детям отдано право принимать решения, и родители часто не свое решение предлагают детям, а дети предлагают решение своим умом неокрепшим. Поэтому надо помнить, дорогие друзья, что дети не должны руководить родителями, родители должны руководить, потому что это справедливо. Справедливо еще потому, что в свое время родители тоже были детьми, и они прошли этот же путь, И теперь в взрослом как бы уме они могут оценить, что было правильно, что было неправильно. И каждый родитель – это гарантия того, чтобы вы не поступили по тем же стопам, ошибкам, не повторили те же ошибки. Надо отметить, дорогие друзья, братья и сестры, что почитать и первая ступенька к почтению, то есть к обожанию, к какому-то особому отношению – это послушание своим родителям. В притчах 23 главе, 22 стихом мы читаем: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состареется». Мы находим, дорогие друзья, что сам Господь Иисус Христос пребывал в повиновении отца и матери. И он, помните, когда оказался в Иерусалиме, в храме, и родители искали его, и нашли, и после всей этой истории есть такой итог. И он пребывал в повиновении отцу и матери. Наш Господь показал пример, что послушание является неотъемлемой частью того, чтобы мы могли начать научиться почитать наших родителей. Надо сказать, братья и сестры, что послушание не является врожденным качеством. Дети не рождаются с врожденными какими-то правилами. Они приходят в мир, и мы их приносим. Они совсем без всяких правил. Это чистый лист бумаги. И от нас зависит, от родителей, чтобы мы не относились к детям небрежно, чтобы мы относились к детям с большим вниманием. И от нас, от отцов и матерей, зависит, чтобы мы написали правило номер один. «Сын мой, слушайся меня, отца твоего, я родил тебя». Евреям 5 главе 8 и 9 стихом мы читаем: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Здесь применяется слово «навык послушанию», то есть это вырабатывается такой навык слушаться. Вы знаете, думаю, что каждый переживал ситуацию, когда ты чем-то очень увлечен, чем-то занят, чем-то ты вот, ну, дети часто играют в какую-то игру, а если это еще командная игра, и там вот такая острая ситуация, и вдруг кто-то кричит: «Коля, тебе мама зовет!» Нужно все оставить. И вы знаете, состояние такое: «Ой, как не вовремя!» Как будто бы вот, если бы еще немножко позже, то я бы с удовольствием сейчас бы все бросил и пошел бы. Но нет, нужно выработать навык послушания. Как только я услышал, что мама меня зовет, я должен все оставить и идти предстать пред мать или пред отца, чтобы сказать: «Что, папа, что, мама, ты звал меня?» И если это даже незначительное дело, с которым звала вас мать или отец, вы должны прийти и представиться пред отцом или пред матерью. Сейчас мы находим, дорогие друзья, что бывают семьи, когда дети уверовали, а родители еще не верующие. Так вот, дети послушанием и терпением могут привести своих родителей ко Христу. И такие случаи есть. Когда дети, уверовав и познав, что значит воля Божия, и что значит почитать своих родителей, и что значит слушаться их, они вот этим даром от Господа приводят своих родителей ко Христу. Сегодня мы находим, дорогие друзья, что происходят некие глобальные изменения в отношениях отцов и детей. И это связано с тем, что детей желают отделить от отцов, чтобы отцы не влияли на детей. Сегодня существует много всяких игрушек, электронных игрушек, которые отвлекают детей, и дети как будто бы отделяются от родителей своих, какой-то микромир свой, и там они как будто бы общаются, а по сути дела смотрят всякую пустоту. Сегодня мы находим, что существует как бы такой лозунг, тезис: «Твое тело, твое дело», или «Твое тело, твое право», «Твое тело, твое дело». Как бы ты, хотя и ты ребенок, но ты можешь распоряжаться и принимать какие-то решения. И все это направлено только для того, чтобы испортить, чтобы поломать этот принцип. Дети, почитайте своих родителей. почитать своих родителей, значит, должна быть обратная связь. Дети должны выслушивать своих родителей. В этом мире, я скажу, как уже имеющий опыт, проживший уже 60 лет, я хочу сказать, что в этом мире есть только одни люди, категорию людей, которые искренне, на самом деле заинтересованы в вашем благополучии. Это отец и мать. Это только они заинтересованы в том, чтобы с вами ничего не случилось. Это только они переживают за детей своих. Это только они молятся о детях своих. И только они призывают, чтобы Господь послал ангела-хранителя над детьми своими. Поэтому все другие голоса, которые раздаются сегодня по отношению к молодым людям и к детям даже в школах, пожалуйста, пренебрегайте этим, предпочитая голос отца или матери. Сегодня мы находим, что закладывается, ну, это сегодня закладывается фундамент в будущее поколение. Это фундамент закладывается без послушания, без почитания, без терпения. Сегодня закладывается этот фундамент, чтобы эти дети были вот такие, и в следующем поколении они таких же будут воспитывать детей без почитания, без послушания и без терпения. Сегодня, сейчас же мне предоставь, сегодня мне купи, сегодня мне дай, я хочу кушать только вот это. Я помню еще время, когда для ребенка было поощрением доброе слово. Я помню, когда для ребенка было поощрение, если отец или мама погладит по голове. Это было раз в месяц, когда отец получал зарплату, он приносил какие-то пряники или какие-то конфеты. Это было большим поощрением. Сегодня нет таких уже поощрений. Сегодня нет поощрений, ну, как правило, в большинстве своем. Нет поощрения погладить по головке или сказать доброе слово. «Молодец, сын мой, я доволен тобой, я рад за тебя». Сегодня еда, любая еда, сладкая, вкусная, всякая, и больше не является поощрением, а это является обыденным сегодня. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы как родители, мы как взрослые должны учитывать все это и находить возможность поощрить наших детей за доброе и сообщить нашим детям, что нам это не нравится, когда дети поступают неправильно. Заповеди написаны для взрослых людей. Заповеди не написаны для тех маленьких, которые еще в колыбельке, они еще читать не умеют. Заповеди написаны для взрослых людей, которые умеют читать и разумеют ту истину, которая заложена в словах. Заповедь, как я уже сказал, действует на протяжении всей нашей жизни, а не только для детства нашего, когда мы приобретаем какой-то первый опыт общения и вхождения в этот мир. И я бы хотел сказать, что почтение ваших детей обычно отражение вашего почтения отношения к матери и к отцу. Дорогие друзья, очень важно, что вот вы сегодня, если вы молодой человек или молодая сестричка, от того, как вы сегодня относитесь к отцу и к матери, оказываете ли вы почтение, зависит от того, как ваши дети будут относиться к вам. Если вы думаете, что вы еще успеете исправиться, если вы думаете, что вы успеете все поменять, если вы думаете, что вы найдете какой-то метод, суперметод, чтобы ваших детей воспитать в вашем послушании, и они будут почтенны к вам, вы ошибаетесь. Вы сегодня сами должны... Я заметил, дорогие друзья, что примерно с 12, 11 или даже 13 лет большинство молодых людей уже способны сами себя воспитывать. То есть они понимают, что такое хорошо и что такое плохо, от чего необходимо избавляться и к чему надо стремиться. Вот почему в 12-летнем возрасте у евреев человек, молодой человек уже считался взрослым, и он ходил в общество взрослых людей. Также хочу сказать, дорогие братья и сестры, что есть еще здесь и продолжение 4 стиха в этой главе, в 6 главе Ефесянам. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послушание детей – это, конечно, безусловная вещь. Но часто задают вопрос, а что, если мой отец поступает неправильно? А если мама моя несправедливо обходится со мною? А если отец силой заставляет или всякими методами заставляет, чтобы я оказывал какое-то суперпочтение? Да, дорогие друзья, к сожалению, отцы и матери тоже могут ошибаться. Отцы и матери тоже могут делать какие-то поступки, которые неправильные, не перед обществом, не перед людьми. Здесь Слово Божие говорит, что и вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господнем. Что раздражает детей наших, дорогие друзья? Ну, я заметил, что детей раздражает, когда отец что-то пообещал, а потом выполнить либо не может, либо забыл. Это раздражает детей, потому что они ждут, ожидают, что отец исполнит свое слово. И это раздражает детей. Так нельзя поступать. Отец является как в семье, как вы знаете, как такой судья или как юридический отдел такой. Мама многие вопросы решает с детьми, но бывают вопросы серьезные, когда мама говорит, вот папа придет, и он с тобой разберется, он с тобой... Вот я ему все расскажу, и я знаю, что это страшно. Ожидать, когда придет папа, это страшно. И папа приходит, а вот теперь как бы момент истины. Папа пришел, справедливо ли он поступит? От нас, отцов, зависит, чтобы мы поступали с детьми нашими справедливо. И чтобы наши взыскания были соразмерны поступку. Когда это происходит наоборот, или когда человек... Или отец приходит, и вот, уморившись с работы, еще и вот такая ситуация, и отец выходит из берегов, а потом, когда приходит в себя и понимает, что вышел из берегов, а дети оказались обиженными. Не раздражайте детей ваших. Есть моменты, дорогие друзья, когда родители, и это раздражает детей наших, по пустякам начинают что-то выяснять между собой. Такое тоже бывает. Я недавно прочитал один, ну, коротенький такой рассказик. Ну, это очень похоже на настоящую историю. Этот рассказик называется «Брита или стрижена». Отец побрил себе бороду, подходит к жене и говорит, «Жена, посмотри, как чисто, как гладко». А жена, не глядя, говорит, «Разве это брита? Это стрижена». Муж говорит, «Нет, жена, это брита». Она говорит, нет, стрижена. Глянь, жена, это брита. Она опять ему, как же брита, если стрижена? Муж уже на пределе говорит, жена, лучше скажи, что брита, иначе поведу тебе к реке на глубину. И повел к реке на глубину, и уже завел ее в воду на глубину, и уже она скрылась. И он кричит ей, жена, скажи, брита. А она, вытянув руку, показывает, стрижена. Из пустяков, ни из-за чего. И хорошо, что в этом рассказе не присутствуют дети. Иначе было бы это не только смешно, но это было бы и грустно. Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что почтение, оно еще выражается в том, что вы, как дети, знаете, что для отца приятно, что для мамы приятно, и что доставляет им удовольствие. Вот мы находим на странице Священного Писания, в Бытие, 27 главе. Там сын пришел к отцу, чтобы получить благословение. Отец дает ему задание. И вот сын, выполнив задание, приходит к отцу. И мы читаем 31 стих. «Приготовив кушанье, которое любил отец, Исав принес его к отцу и сказал, «Отец, это я, твой сын, встань и поешь». Как бы вот в это понятие «почитать отца» входит вот что отцу приятно, что отцу доставляет удовольствие, что маме приятно, что маме доставляет удовольствие. Еще как бы один из примеров, дорогие друзья. Часто дети стесняются своих родителей. Я это замечал как бы на примере некоторых детей. Вот. И дети стесняются, если родители не работают какими-то большими начальниками. Дети стесняются, если отец как-то выглядит не так, как обычно, может быть, презентабельно, да. И На странице Священного Писания есть такой пример, когда Иаков пришел в Египет по приглашению сына своего. А Иосиф уже был великий человек в Египте, и он уже был всякими мазями умощенный, всякими ароматами покрытый, и одежда на нем были хрустящие, чистые. И вот когда Иосиф увидел отца своего, то мы читаем на страницах Священного Писания, он упал на шею отцу своему и плакал, и целовал его. Иосиф в своем величии, в своей славе не стеснялся отца своего. Отец был очень простым человеком. Он занимался земледелием и пас скот. Для египтян это было унизительно, такое ремесло. Но Иосиф любил и почитал отца своего. Хотел бы отметить, дорогие друзья, что когда предоставляется возможность, и вы встретились с отцом или с матерью, не стесняйтесь поцеловать мать или отца. Иосиф не стеснялся. Он целовал своего отца. И вы не стесняйтесь. Вы почитаете своих родителей, когда даже вот в собрании или где-то здесь вот в вестибюле, встретившись с отцом, дадите ему руку и поцелуете его. Иосиф рассказывал фараону про отца своего. И он так рассказывал про отца своего, что фараон сказал: «Я хочу встретиться с ним». И хотя фараон это было как божество на земле египетской, фараон захотел, чтобы Иаков благословил его. Дорогие друзья, если вы хотите когда-то кому-то рассказать про отца или про мать свою, вы подберите правильные слова, чтобы с почтением объяснить, насколько дорог вам отец и ваша мать, чтобы другие люди захотели увидеть ваших родителей. Надо сказать, что, увидев ваших родителей, люди скажут: «И ты, сын, и ты, дочь, очень молодец, что можешь похвалить своих отца и мать». Ну и в заключение, дорогие друзья, как мы говорили, вы уже решили, за что ваши дети должны почитать вас. Вы уже как бы вывели для себя. Ну, допустим, я в своей жизни очень хотел, и мне это до сих пор нравится, чтобы мои дети пели и играли в собрании. Но это не только желание. Я к этому прилагал усилия. Примерно 10-15 часов в неделю я тратил для того, чтобы дети занимались, для того, чтобы дети совершенствовали свое вот, ремесло, играть, петь, для того, чтобы эти... Ну, во-первых, я думал так, что дети должны быть полезны в церкви. И когда человек задействован в церкви, ему приятно, ему весело на душе, ему как бы притягательно это общество, где он востребован. Ну и другое, дорогие друзья, я хотел, чтобы дети были участниками в собрании. Я думаю, что как бы глядя вот на наше сегодняшнее общество, на нашу церковь, я вижу, что такое желание у наших многих родителей. Но и дети, в свою очередь, вы должны понимать, что нам нравится, когда вы поете, молодые люди, и когда вы играете, когда вы прославляете нашего Господа. Поэтому, когда у вас предоставляется возможность пойти там, на частный урок, или здесь в собрании уроки, или здесь вот, в собрании есть репетиции оркестра, духового или симфонического, знайте, что ваши родители за вас молятся, вас благословляют и желают видеть вас прославляющими Господа. Это часть из того, что вы почитаете своих родителей. И в заключение, дорогие друзья, я хотел бы сказать, перед тем, как мы будем молиться, как вы думаете, ну, каждый я или вот каждый из нас, мы исполнили заповедь пятую, почитай отца и мать. У нас есть еще то, что мы не исполнили. Возможно, нам нужно просить Господа, чтобы нам исполнить эту заповедь, чтобы Господь нам в этом помог. Желаю, дорогие друзья, чтобы в каждой семье был этот Божий порядок. Дети, повинуйтесь своим родителям. Дети, почитайте своих родителей. Отцы, не раздражайте детей своих. Радуйтесь за детей своих, благословляйте их. сопровождайте их в дорогу, встречайте их с дороги, и да будут семьи наши счастливы и благословенны Господом. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

командующим, военачальником. Но не только от этого зависит победы царя. Победы царя зависят от его войска, от армии. И если армия не подчиняется царю, то каким бы мудрым, каким бы способным ни был царь, победы не будет одержано. И вот мы смотрим пятую главу, и мы замечаем здесь те достижения, те победы, которые одержал царь Давид. Мы видим, что в этой главе он становится царем, его признает весь Израиль. Мы видим, как он одерживает победу над Иерусалимом, он одерживает победу над Иевусеями, он одерживает победу над филистимлянами. Это Давид, которого Бог благословил, которому Бог дал мудрости, силы, верно, правильно вести войны. Но кроме этого, мы видим, что народ Израиля, он был послушен царю, он выполнял то, что говорил царь, и в результате этого были одержаны победы. Давайте мы прочитаем первые несколько стихов 5 главы 2 книги Царств. Мы прочитаем первые 4 стиха. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ним царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет». Мы достигли вот этого момента, рассматривая жизнь Давида, когда ему 30 лет. Это еще даже не половина его жизни. И в 30 лет мы видим, что он становится царем над всем Израилем. Когда мы читаем 77-й псалом, окончание этого псалма, это 70-го по 72-й стихи, здесь как бы идет такое обобщение всей жизни Давида. И в 77-м псалме написано так о Давиде. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доющих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Вот в этих трех стихах, как я сказал, написана вся жизнь Давида. Дается обобщение всего, что было в его жизни. И мы уже рассматривали, что Бог избрал Давида, когда он пас овец, и в то время ему было, может быть, 15-16 лет. Мы не знаем точно возраст. И Бог взял его от овец в тот момент, когда он одержал эту великую победу над Голиафом. И потом он привел его пасти народ свой. И вот здесь мы прочитали этот текст, когда он становится царем. Царем над всем Израилем, когда ему уже исполнилось 30 лет. И вот от 15 лет до 30, вот этот примерно период времени, примерно 15 лет, это было то время, как мы рассматривали, что он убегал и скрывался от Саула. Это было время, когда Бог готовил его вот к этому моменту. 15 лет испытаний, трудностей, когда Бог учил его полагаться не на себя, не на свою армию, не на свои способности, когда Бог учил его полагаться на Господа, потому что Бог дает победы тому, кто верен Ему. Поэтому мы смотрим с вами вот этот текст, который описывает, что Давид становится царем над Израилем. Мы читаем с вами, что вот это царство, которое начинается с этого момента, оно продолжалось 40 лет. И текст, который мы прочитали, он говорит о том, как Давид стал царем над всем Израилем. Он терпеливо ждал того момента, когда Бог исполнит то, что он обещал. 15 лет терпения. 15 лет с того момента, когда Самуил помазал его на царя, до этого момента, когда осуществилось это Божье обетование, и он стал царем. И мы видим, что Божий план, он не был таким, чтобы сразу произошло. Сначала, как мы читали, Давид стал царем в Хевроне, он стал царем над Иудеей. Это тоже был Божий план. И мы читаем с вами вот во второй главе, второй книги Царств написано, «Всего времени, в которой Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев». Божий план был не сразу воцарение над всем Израилем. Давид достигает этого момента, когда он становится царем над Иудеей,
7 лет и 6 месяцев он царствует над Иудеей, и вот

0: Теперь мы видим, что он становится царем над всем Израилем. Я могу представить, что когда Господь дал ему возможность стать царем в Хевроне, царем над Иудеем, естественно, было бы, наверное, для Давида собрать ту армию, которая была у него, и маршем пойти в Иерусалим, чтобы там, после воцарения в Хевроне, стать царем над всем Израилем. Но мы видим, что Божий план был другой. И Давид терпеливо ожидает того момента, который в Божьем плане. Он научился ждать, он научился полагаться на Господа. Это большой урок для нас, потому что мы, особенно поколение вот сегодняшнее, хотят получить все сразу. Божье обетование, Божью помощь, Божью поддержку, то, что Господь обещал нам дать, мы хотим сразу получить. Нам трудно ждать, и когда в Божьем плане нужно ожидать, Нам приходит разочарование, у нас нету силы, мы начинаем унывать, мы начинаем скорбеть, мы начинаем разочаровываться. И Давид дает нам здесь прекрасный пример вот этого доверия Богу и ожидания. Бог сказал слово, и он выполнит. Но иногда надо 15 лет ждать. Это было так у Давида. И мы читаем с вами об этом событии, когда все колена Израилевы пришли к Давиду, и они сказали: «Мы хотим, чтобы ты был царем над нами». Когда мы вспоминаем несколько раньше события, и мы помним, что народ с самого начала хотел иметь царя. Они пришли к Самуилу, они говорили об этом, они делали свое заявление, что мы хотим иметь царя. И в ответ на это Господь дал свой ответ, Саул стал царем. И вы помните, что как Господь отвечает вот на эту молитву Самуила? Господь говорит, что они не тебя отвергли, они меня отвергли. Это требование царя действительно было отвержение самого Бога, потому что мы с вами смотрим историю народа израильского до этого момента, время судей. Время судей показывало, что когда не было царя, и когда народ отходил от Бога, когда они начинали грешить, они доходили до такого момента, когда уже не было возможности и силы терпеть, и народ начинал взывать к Богу. Народ начинал каяться, исповедоваться в своих грехах, вопиять к Богу. И в ответ вот на это покаяние народа, в ответ на эту общую всенародную мольбу, Бог посылал Избавителя. Бог посылал судью, который приходил, освобождал народ от врага, давал свободу народу. Но мы видим, когда народ стал требовать царя, они как раз хотели избежать того, что были до этого момента. Они хотели, чтобы царь правил ими. Они хотели иметь постоянного защитника и постоянного освободителя. Они уже не хотели, подобно как до этого момента, взывать к Богу, полагаться на Бога, каяться в своих грехах, исповедоваться в своих грехах, чтобы Бог послал освободителя. Они сказали: мы хотим как бы быть как прочие народы. Мы хотим, чтобы у нас был царь, и когда приходят враги, чтобы он воевал, чтобы он давал нам освобождение. И как бы они заявляют: зачем нам Бог? Зачем нам покаяние? Зачем нам исповедание? Зачем нам изменение своей жизни, когда у нас будет царь, который будет давать победу? И в этом как раз и была проблема народа. И мы помним, что когда Господь дал им царя, вот 12 глава 1 книги Царств, там так сказано: «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, если не будете слушать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Господь дал им царя, но через это слово Господь сказал: и вы, и ваш царь, вы должны слушаться Господа. Вы должны повиноваться Ему. И если это так будет происходить, я буду защищать вас, и царь будет благословен, и успех будет, и защита от врагов будет. Но если вы не будете слушаться гласа Господа, будет у вас царь или не будет у вас царя, Господь говорит, что моя рука будет против вас. Это было Божье постановление в ответ на требования народа. И мы видим, что в этом слове и царь, и народ должны бояться Господа. И вот теперь мы смотрим на то, что произошло, когда был царь Саул, который не выполнил то, что нужно было, который не боялся Господа, который не выполнял эти требования. И вот теперь у них новый царь. И интересен этот момент, мы прочитали эту пятую главу, когда все колена приходят к Давиду Хеврон, и они говорят: мы хотим, чтобы ты был царь. Это не тот был момент, когда у них какая-то угроза. И в данный момент мы не видим войны, она будет несколько позже. Нету какой-то угрозы от аммонитян, от филистимлян, но народ израильский, все вместе, все колена, они приходят к Давиду, они признают его царем от Бога, и они просят его, чтобы он царствовал над ними. И поэтому мы видим, что если, требуя первого царя, народ противился Богу, у них был свой план, то теперь, когда они пришли к Давиду, у народ уже в другом состоянии. Они повинуются Богу. Они признают, что Давид – это именно тот царь, которого помазал Господь. И они готовы принять это, они готовы повиноваться и быть в послушании у Бога. И поэтому, когда мы смотрим вот на эти несколько стихов, которые мы прочитали, мы можем здесь найти несколько вот этих важных уроков в отношении народа израильского. Первое, посмотрите, что они говорят, когда они просят Давида быть царем. Первое, они признают свое родство с Давидом. Они говорят: мы кости твои и плоть твоя. В этом тексте они признают, что они все один народ. Они все от Израиля. Это все колено Израилева. И они говорят, что мы кости твои и плоть твоя. Интересно, они не говорят: ты наша плоть и кости. Они говорят: мы плоть и кости твои. Они этим самым показывают, что они хотят быть в единстве с Давидом. Хотя мы понимаем, что с самого начала между сыновьями Иакова, между коленами израильскими, не всегда было все спокойно и мирно. Особенно история Иосифа показывает это, как братья продали его. Это была проблема, которая и позже проявлялась между коленами Иаковлевыми. И когда мы смотрим то, что было между домом Саула и домом Давида, это тоже было противостояние колен, потому что Саул был из колена Вениаминова, а Давид был из колена Иуды. И мы видим вот это противостояние, но теперь, когда народ пришли к Давиду и произносят эти слова, они говорят: мы один народ, мы один от наших патриархов, от Авраама, Исаака и Иакова. И это важный момент для Давида, потому что он будет править именно на основании этого, что мы один народ, он царь для всего народа. Он царь для всех колен. Мы помним, что произойдет несколько позже при Роваме. Вот третья книга Царств, 12 глава, говорит об этом. Сказано: «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим». Вот это как раз разобщение народа произошло. Давид соединил народ воедино. Он стал царем для всех колен. Роваам не исполнил это. И эти слова народа показывают: каждое колено теперь само по себе. Они сказали: нам нету доли в сыне Иисеевом. Нам нету теперь вот этого смысла быть едиными. Каждое колено по шатрам своим. Мы каждый будем делать то, что мы считаем нужным и правильным. Второй момент, который мы видим – народ признает руководство Давида над ними даже тогда, когда правил Саул. Они произносят слова и говорят: еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. Они признают, что даже когда Саул был жив, когда официально Саул был еще царем, они говорят, что Давид все равно в то время уже царствовал. И речь идет не только о том, что Давид был уже помазан. Речь идет о том, что первоначально народ хотел, чтобы царь, как это написано, когда они просили у Самуила, что царь будет ходить пред ними и вести войны наши. Вот это их было желание, чтобы царь был впереди, чтобы царь был примером. И когда мы смотрим на Саула, он не выполнил этого ожидания. Саул не был впереди в битвах. Давид даже в то время, когда Саул был царем, он был впереди. Саул не пошел воевать с Голиафом, Давид пошел. И когда Давид стал тысяченачальником в армии Саула, Давид был впереди, Давид воевал, Давид вел за собой народ, когда Саул этого не делал. И вот здесь мы видим, что народ признает это. Они говорят, даже когда Саул был, ты выводил, ты вводил, ты был уже в то время на месте царя. Третий момент, который они признают, они признали, что Бог избрал Давида. И мы читаем, эти слова они произносят, «Сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». Весь народ помнил о том, что Самуил помазал Давида. Все это время они знали, что Бог избрал Давида вместо Саула. И вот теперь они, или как мы видим в этом тексте с 3 стиха написано, «Все старейшины Израиля, главы колен». Они признают это, они приходят в Хеврон, они заявляют эти слова, и они заключают завет с Давидом, и они еще раз помазывают, написано, Давида. Интересно, что когда мы читаем вот, повествование первой книги Паралипоменон, 12 глава, где описывается это же событие, там написано, что вот в этот момент, когда происходило воцарение Давида, туда собралось 340 тысяч воинов. И написано с 38 стиха, «Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного, и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля». Это был тот момент торжественный, радостный для всего народа, когда все колена собрались. И вот теперь у них есть царь, они радуются, они торжествуют, они благодарят Господа. Мы читаем с вами дальше, давайте прочитаем следующий текст, который с 6 до 12 стиха. И здесь мы видим указание на ту победу, которую одерживает Давид. Давид побеждает Иусеев. Я читаю 6 стиха. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господень. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила, и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Некоторые комментаторы говорят, что город Иерусалим, это, возможно, был вот тот самый, то царство Салима, о котором говорится еще в книге Бытия. Царство, где царем был Мелхиседек. И во время Давида мы видим, что этот город назывался Иевус. Он был столицей Иевусеев. И когда мы смотрим Писание, мы видим, что Сион, это была крепость здесь, в этом городе Иевусе. И первый раз мы встречаем упоминание Иевусея в 10 главе книги Бытия. Это был сын Ханаана. И вы помните эту историю, что именно Ханаан был проклят Ноем, и не только он, его потомки были прокляты за то, что он обесчестил отца, за то, что он смотрел на наготу Ноя. И мы видим, что Иевус, вот эта территория, этот город Иевус, он находился там, на той земле, на той территории, которая принадлежала колену Вениаминову. И с самого начала Иевусеи не были изгнаны. Они по-прежнему находились внутри этой территории, которая принадлежала Вениамину. И мы видим, как постепенно, Судьи 3 глава показывает, что все колено Вениаминова, оно было введено в грех. Потому что не было выполнено, чтобы эти ханаанские племена были изгнаны. И в то время ни вениаминитяне, ни какое другое колено, они не могли справиться с Иевусеями. Они находились там, город Иевус был их столицей, был центром царства Иевусеев, и они находились среди народа израильского. И вот теперь в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Давид завоевал этот город. Он победил тех, кто были рядом с Израилем, тем, кто были врагами Израилю, тем, кто постоянно действовали так, чтобы вводить народ израильский в грех. Причина, почему Давид это сделал. Первое, что Бог повелел ему. Вторая причина, что для Давида, как для царя, нужна была столица. Он был до этого момента в Хевроне, но теперь он стал царем всего народа. Ему нужно было новое место, и город Иерусалим, он как раз находился в центре Израиля. Это было самое лучшее место, чтобы для Давида, чтобы иметь столицу. Город Иерусалим находится на возвышенности. Почему и написано, что крепость Сион, она находится, вот эта крепость, как раз в центре Иерусалима на возвышенности. Это было самое лучшее местоположение для Давида, чтобы иметь столицу. И мы видим, что когда он завоевал этот город, город Иерусалим, особенно эта крепость Сион, она стала называться городом Давида. Мы видим, что когда иевусеи услышали, что Давид идет завоевывать, они произносят эту фразу, что тебя отгонят слепые и хромые. Они были настолько уверены в своей безопасности, потому что большое количество лет никто не мог с ними справиться. Они находились в этой крепости, и никто не мог завоевать. И поэтому они произносят вот эту насмешку, что и Давид не справится с этим, что слепые и хромые отгонят его. И как бы здесь дается толкование, это значит, не войдет сюда Давид. Но мы видим, что он одерживает победу и захватывает Иерусалим. И сказано, что «и поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Саваоф был с ним». Бог благословляет нового царя, Бог благословляет Давида. И дальше мы читаем с 11 стиха, что Хирам, царь Тирский, он посылает послов к Давиду. Он посылает послов, кедровые деревья, отстраивается дом Давиду. И это показывает, какое влияние оказывал Давид в то время. Что царь Тирский, он понимает, кто теперь является царем. Он налаживает с ним союз, он налаживает с ним взаимоотношения, он посылает подарки. Он мог начать воевать с Давидом, как это делали филистимляне. Но царь Тирский оказался более мудрым. Он посылает послов, он желает иметь правильные отношения. И посмотрите, в этом тексте написано в 12 стихе: «И уразумел Давид, что Господь утвердил его». Это очень важный момент, потому что в этом тексте написаны три вещи, которые должен понимать каждый правитель. Первое, что написано, Давид уразумел, что Господь утвердил его, что Господь действительно поставил его. Когда он увидел все эти благословения, когда он увидел результат своего царства, начального царствования, он уразумел, что Господь призвал его и действительно поставил. Второе, что он уразумел, сказано, что Господь возвысил его царство. Давид уразумел, что он поставлен Богом не для своих целей. Это Божье царство. Это его царство. И цель Давида – царствовать для Господа. Потому что, когда Господь призывал царей, у Бога были свои планы. И, наконец, третий момент, который мы видим здесь, что Бог возвысил царство его ради народа своего Израиля. Давид уразумел, что Божья цель не сам Давид, не то, чтобы он был богатым, благословенным, чтобы Давид получал от Господа что-то. Божья цель была его народ, Израиль. Божья цель, которая открывается после в пророках, это Мессия, который должен прийти из народа израильского, из колена Иуды. Это была Божья цель. И все, что происходило на протяжении истории народа израильского, оно было направлено к этой цели – чтобы однажды пришел из этого народа Мессия. И мы видим, что Давид уразумел здесь, что ради этой цели, ради народа своего, Бог поставил его царем. Бог дал ему право царствовать и вести народ верным путем. Мы читаем дальше с 13 стиха. С 13 стиха до 16 я читаю. «И взял Давид еще наложниц и жены из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. И дальше перечисляются все сыновья, которые родились здесь у Давида. Мы помним, что еще в 3 главе открывается, ну как бы сказать, негативная сторона периода жизни Давида. И в 3 главе мы читаем такие слова со 2 стиха. «И родились у Давида сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаомы, израильтянки. Второй сын его Далиуа от Авигея, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авиталы. Шестой Иеферам от Иеглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне». Вот в этом тексте, в 3 главе, не только написано, что в Хевроне у Давида родилось 6 сыновей. Написано, что все эти 6 сыновей были от 6 разных жен. Давид, будучи царем в Хевроне, он имел 6 жен. И это и был тот отрицательный момент, который открывается в жизни Давида. Перечисляются вот эти 6 жен, и это не считая Милки, жены, вернее, Милхолы, жены Саула, дочери Саула, которую забрал Саул, когда Давид восстал на него, или когда Саул бегал за Давидом. И мы читаем в этом тексте, сказано, и он взял еще жен. Это является прямым нарушением той заповеди, которую Господь сказал в 17 главе книги Второзакония о царе. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но мы видим, Давид поступает таким образом. 6 жен, даже 7 жен у него было до этого момента. Он берет еще жен, он берет еще наложниц, и в этом он нарушает заповедь. Но мы смотрим с вами дальше. Мы видим, что Давид победил иевусеев. И следующий момент, который мы читаем 17 стиха, он побеждает филистимлян. Давайте прочитаем 17 до 19 стиха. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацаим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацаим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гиваи до Гезера». Мы можем себе представить, когда филистимляне услышали, что Давид стал царем над всем Израилем, что начало происходить в стане филистимлян. Вы помните, что они с самого начала, правители филистимлян, нападали на Анхуса, который приблизил Давида к себе. Они критиковали Анхуса, они не доверяли, они сомневались в верности Давида. И вот теперь, когда они услышали, что Давид стал царем над всем Израилем, каково было их состояние? Этот текст говорит, что когда они услышали это, они пошли против Давида. Но Давид был в армии филистимлян. Он провел там определенное время. Он знал их тактику, он знал, как они ведут войны, и это помогало ему. Но самое главное, что мы прочитали в этом тексте, написано, Давид вопросил Господа. Это был важный момент для царя. Он на этом начинает свое царствование. Он на этом начинает свои войны против врагов. Он вопрошает Господа. Он к Господу идет. И вот здесь как раз мы важный урок с вами находим, что победа приходит тогда, когда мы вопрошаем Господа. Когда мы ищем совета, когда мы ищем руководство в Слове Божьем. Вот тогда приходит победа. И мы видим, что здесь идет речь о филистимлянах. он победил филистимлян. И мы уже говорили, что филистимляне в Ветхом Завете – это прообраз греха, это прообраз врага душ человеческих. Для того, чтобы нам одержать победу, в этой истории открывается этот путь Господа вопросить и Слова Божьего получить ответ. Там найти руководство, там найти то, что необходимо для этой победы. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту победу, которую одержал Давид здесь над филистимлянами, нам очень важные три урока нужно найти. Мы находим с вами, что победа приходит через руководство Божьим Словом. Как в жизни Давида в этой победе это отразилось? Первое, что мы с вами видим, Давид искал Божье руководство, потому что он воевал. Он понимал, что ему нужно вести битву. Он понимал, что на него идут филистимляне. Он понимает эту опасность, и он понимает свою зависимость от Господа. Поэтому в этом тексте написано, он воззвал Господу. Он получает, он желает знать волю Божью в этой битве. Мы все с вами находимся в состоянии войны. Мы все с вами находимся в этой битве с грехом, в битве с врагом, который идет на нас атакою, который желает поразить нас. И вопрос, который нам нужно задать себе, как идут эти битвы? От чего происходит успех в нашей битве? Одерживаем ли мы победу в этих битвах, или враг одерживает победу? И самая главная нужда, которую нам нужно осознать и понять, что Слово Божие, оно должно быть всегда неразрывно связано с нашими ежедневными решениями. Каждый день у нас идет война. Каждый день враг душ человеческих, он строит какие-то планы, чтобы подловить нас, чтобы поразить нас. И мы одерживаем поражение, когда Слово Божие, оно где-то на заднем плане. Наши ежедневные решения в искушениях, в ежедневных каких-то проблемах, это должно быть связано со Словом Божьим. Пример Давида, который вопросил Господа, это пример для каждого из нас, который показывает действие Божьего Слова в наших ежедневных решениях. Писание, вы помните, мы читаем послание Тимофею, все Писание богодухновенно, и потом второе слово, и полезно. Оно полезно не потому, что в нем что-то интересное, важное, оно полезно для нашей ежедневной жизни. Оно полезно для обличения, для наставления, для исправления. Оно имеет эту пользу, чтобы в наших ежедневных битвах мы одержали победу. И Давид понимает это, потому что он в битве, он на войне. И он понимает важность Божьего руководства, что Господь скажет, куда Господь поведет, каким путем Господь даст победу. Это важный урок для нас. Второе, что мы видим, Давид искал Божье руководство, потому что он видел Божью силу. Почему мы обращаемся к Божьему Слову? К Слову Божьему обращаются те, кто знают силу Божьего Слова. Те, кто не понимают этой силы, они не будут пользоваться Божьим Словом. Но те христиане, которые знают, что это не просто книга, это книга, которая имеет силу, они будут обращаться. И мы читаем с вами, посмотрите, в 20 стихе Давид произносит эти слова. «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Когда он увидел эту победу, которую Господь даровал над филистимлянами, он понимает, почему это произошло. Он говорит, Господь совершил это. Как вода разносит врагов, так Господь это сделал. В 24 стихе он говорит, и когда услышишь, Господь ему говорит, и когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобой, чтобы поразить войско филистимское. Это Слово Божие. И он знает эту силу Божьего Слова. Он знает, что если Господь сказал, это не просто слова. Он в своей жизни уже испытал эту силу. Когда мы с вами находим, что в Новом Завете Слово Божие названо мечом, возьмите меч, который является Словом Божьим, нам нужно задать вопрос, мы понимаем, что это не просто аллегория. Мы понимаем, что это не просто метафора, когда Слово Божие называется мечом. Это реальное что-то. Это Слово Божие побуждает нас воспринимать Божье Слово как меч, который дарует нам победу. И тогда нам важно задать вопрос, мы пользуемся этим мечом? Мы знаем силу от этого меча? Мы знаем, что Бог делает, когда мы читаем Слово и исполняем в своей жизни? Те, кто знают силу Божьего Слова, они всегда будут искать руководство. Они всегда, по примеру Давида, будут вопрошать Господа, идти ли мне, сделать ли мне, что мне сделать, каким образом мне поступить. Потому что это реальная сила, которую дарует Господь. И, наконец, третье, что мы находим. Давид искал Божье руководство, даже когда это было против его понимания. Посмотрите, что говорит ему Господь. Первый раз, когда Давид вопросил Господа, идти ли мне против филистимлян, Господь говорит, иди, ты поразишь. Второй раз, казалось бы, Давид, зачем ты второй раз спрашиваешь? Господь уже тебе дал ответ. Но Давид второй раз вопрошает Господу. И Господь говорит ему, не выходи навстречу им, это 23 стих, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. Господь предлагает какой-то другой план. Давид – это военачальник. Он знает, как строить армию, он знает, как достигать победы, но Господь предлагает какой-то свой план. И посмотрите, что Господь ему говорит. Он говорит, зайди с тылу, и потом, когда ты зайдешь с тылу, ожидай. И ты должен ожидать, что когда услышишь шум, который идет по вершинам деревьев, вот когда пойдет этот шум, тогда иди и нападай на войско. И это особый план, потому что в этом особом Божьем плане нужна вера. Это не просто стратегические какие-то моменты. Это не просто тактика военная, в которой был особо способен Давид. Это момент, когда он зашел с тыла, и он ожидает, что Господь должен что-то сделать. Он должен слушать, когда пойдет этот шум по деревьям. И когда этот шум пошел, он с верой должен сказать, вот Господь то, что мне сказал. И теперь я нападаю, и Господь дает победу. И это был план, который был даже против понимания или способностей, военных способностей Давида. Но это то, что ему сказал Господь. Вера нужна была, когда Господь дает свое руководство через Слово. И это пример для нас, потому что, когда мы читаем Божье Слово, книга Притчи говорит, всем сердцем своим надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Это та же самая ситуация, в которой оказался Давид, в которой мы с вами находимся. Господь говорит, на Господа полагайся, не на свои способности, не на свой разум. Мы читаем с вами в 1 Коринфянам 1:18 сказано, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Потому что когда мы понимаем силу Божьего Слова и читаем это Слово, Слово Божие всегда ведет нас к Иисусу Христу. Слово Божие всегда нас направляет к тому, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Оно всегда показывает нам, что там, на Голгофском кресте, Христос одержал победу. И там наша сила. И поэтому этот текст апостол Павел говорит, что для тех людей, которые не понимают, это безумство, это юродство. А для нас это Божья сила, когда мы рассуждаем о том, что Христос совершил на Голгофе для нас. И Давид дает нам в этом пример. Даже когда мы что-то не понимаем, мы полагаемся на Божье Слово, мы исполняем это Слово, мы ищем этого руководства от Господа. И вот когда мы смотрим с вами на всю эту главу, какой урок мы берем с этого? Как мы можем суммировать всю эту главу? Мы смотрим с вами на победы царя Давида. И мы видим в этой главе отношение к царю Давиду. Отношение, которое было разных от разных групп людей. Давид это был царь от Бога, избранный Богом и помазанный. Но как люди относились к нему? Мы читаем с самого начала, что Саул, Авенир, они противились царю Давиду. Они не признавали его царем. Они не покорялись ему. После смерти Авенира народ Израиля, он понимает, что Давид это царь от Бога. И мы прочитали, что они приходят к Давиду. Они повинуются Давиду. Они признают его царем. Дальше мы с вами смотрим, и Иевусеи, они противились Давиду. Они не преклонялись, они не повиновались ему. И Давид побеждает, и он захватывает Иерусалим. Мы с вами смотрим, Хирам, царь Тирский, он признает Давида царем. Он посылает послов, он посылает подарки. Он признает, что Давид царь. И как результат он получает мир, он получает благословение. Мы видим, филистимляне не признавали Давида царем. Они идут войной на него. И как результат они терпят поражение, они были разгромлены. Мы смотрим с вами на всю эту главу. Те, кто признавали Давида царем, они получали мир и благословение. Те, кто не признавали Давида царем, они были поражены. Это вывод с этой главы, который мы делаем. И когда мы делаем вывод, мы понимаем, что Давид – это образ царя грядущего. Давид – это образ Иисуса Христа. И когда мы смотрим на то, что в этой главе нам явно показано, мы понимаем, что Христос придет однажды как царь, Он поразит своих врагов, и Он установит свое царство. Именно поэтому земной Иерусалим Он всегда показывает на небесный Иерусалим. Это земное царство Давида, которое было восстановлено, оно указывает, является прообразом того царства, которое установит Иисус Христос. И мы можем сказать, что те, кто признают Христа царем, они получат мир и благословение. Те, кто не признают, они будут поражены. Это то, что показано в этой главе. Это то, что мы находим в отношении этих разных людей к царю Давиду. Посмотрите, я хочу прочитать второй псалом, который показывает нам эту картину. Во втором псалме это псалом Давида. Он пишет, зная все то, что происходило с ним. В втором псалме написано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него. Этот псалом говорит об этом дне, когда Иисус Христос установит свое царство. Когда Он придет, и Его царство будет здесь на земле. И мы видим, что в этом дне, в этом псалме показано, те, кто покорятся Ему, те, кто почтят Иисуса Христа как царя, они будут иметь мир и благословение. Те, кто не будут покоряться, враги Его будут поражены. Это мы находим в этой истории Давида, то, что будет с Иисусом Христом. Но когда мы назвали эту главу «Победы царя Давида», я еще раз хочу вернуться. Эта война идет сегодня. И когда сегодня мы понимаем, кто является нашим военачальником, тогда происходят победы царя. Тогда сегодня в нашей войне, в нашей битве, наш Господь, Он дарует нам эту победу. Поэтому да поможет нам Господь научиться с этой истории, вести эту войну, понимать силу Божьего Слова, покоряться Господу, чтобы иметь победу, чтобы иметь мир и благословение. Помолимся Господу. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Давид – реформатор. В книгах Левит и Числа написано, какие жертвы, как и когда должны приноситься, а равно и какие праздники в какое время должны праздноваться. О певцах и музыкантах ничего не сказано. Из музыкальных инструментов упомянуты только трубы, какими священники обязаны были давать народу определенные сигналы, чисел 10:1-10. В дни пророка Самуила образовался сон пророков, нечто вроде духовной семинарии, в употреблении у которых были псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествовали. 1 Царств 10:5. Псалтирь и гусли – это музыкальные струнные инструменты. Тимпан – ударный, вроде барабана, а свирель – духовой. Музыка настраивала их к пророчествованию, а Самуил был начальствующим над ними. 1 Царств 19:20. В царствование Саула ковчег Господень находился в Кириав-Иариме. 1 Царств 7:1. Скиния, которую построил Моисей в пустыне, и жертвенник для всесожжений находились на высоте Гаваоне. 1 Паралипоменон 21:29. Священники жили в Номве, и там был какой-то дом Божий, в котором клались хлебы предложения. 1 Царств 21:1-6 и Матфея 12:3-4. Самуил и сон пророков жили в Навафе, в Раме, 1 Царств 19:18-23, а жертвоприношения совершались на высотах почти при каждом городе, 1 Царств 9:12-16:5 и 3 Царств 3:23-22:43. Давид в значительной степени объединил и улучшил духовную жизнь Израиля. Музыканты и певцы. Посоветовавшись со старейшинами, Давид решил перенести ковчег Завета Господня из Кириав-Иарима в Иерусалим. Первый раз дело кончилось неудачей. Ковчег везли на колеснице, и сопровождавший колесницу Оза был поражен смертью за то, что прикоснулся к ковчегу. Это напугало Давида, и он побоялся везти ковчег в свой город. Позже он понял причину поражения Озы и велел священникам и левитам освятиться и не вести, а нести ковчег завета, как это предписано в законе Моисеевом. Исход 25:14, чисел 4:15. Как бы продолжая начатое Самуилом, приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. 1 Паралипоменон 15:16. Далее названы поименно выдающиеся музыканты и на каких инструментах они играли. Священники же трубили трубами. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицаниями, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирах и цитрах. 1 Паралипоменон, 15 глава, 28 стих. Слова «Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в этом». 1 Паралипоменон, 15:22. В так называемой «Jerusalem Bible» и в новой польской католической Библии переведены так. «Ахинания, начальник левитов, руководил пророчествованиями, потому что был искусен в этом». Пение и музыка о дней Самуила, а особенно о дней Давида, стали частью пророческого служения, что подтверждается таким стихом Писания. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идуфуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирах и кимвалах». 1 Паралипоменон 25:1. Слово «провещевать» означает «пророчествовать». Из семьи Имана совершали это служение 14 сыновей и 3 дочери. 1 Паралипоменон 25:5. специально обученных для пророчески певчего служения при Давиде, было 288, а левитов-музыкантов 4000, 1 Паралипоменон 23.5. Давид, Гад, Прозорливец и Нафан приготовили для них особый устав, согласно которому совершалось служение в храме в дни Соломона. 1 Паралипоменон 5.11.13, в дни Езекии, также в дни Ездри, по возвращении из Вавилонского плена, около 538 года до Рождества Христова, когда положили основание храму Господню. Духовное пение, утвержденное в дни Давида, является теперь неотъемлемой частью богослужений христианских, еврейских и магометанских. У многих это пение сопровождается музыкой. Священники. Из потомков Аарона каждый мужчина, не имеющий телесного недостатка, Левит 21, 16, 24, считался священником, а таких в дни Давида были не десятки, а сотни. К сожалению, число их не указано, зато известно, что из плена Вавилонского возвратилось 4289 человек, Неемия 7 глава с 39 по 42 стих. Допустим, что в дни Давида их было несколько сот. Во избежание трений относительно времени и места служения, Давид разделил священников на 24 череды или очереди, когда они должны являться для служения. Этот порядок сохранялся до времени земной жизни Господа Иисуса Христа, и в Новом Завете отмечено, что священник Захария, отец Иоанна Крестителя, принадлежал к Авиевой череде, Луки 1.5, которая была восьмою в Давидовом распределении, 1 Паралипоменон, 24 глава, 10 стих. Левиты были определены Давидом для разного служения как при будущем храме, певцами, музыкантами, привратниками, клавишниками и так далее, так и для внешнего служения песцами и судьями. 1 Паралипоменон, 23 глава с 3 стиха и 26 глава с 1 по 32 стих. Жертвенник для всесожжений находился в Гаваоне. 1 Паралипоменон, 21 глава, 29 стих, около 15 километров от Иерусалима. По указанию Господню, после прекращения моровой язвы, Давид купил у Орны, Евусеянина, участок земли за 600 сиклей золота, от 3 до 6 килограммов, на котором построил жертвенник, и Господь осветил это место тем, что послал на жертвенник огонь с неба. 1 Паралипоменон, 21 глава, с 25 по 26 стих. На этом месте Соломон построил храм Господу. Песнопение. Давид жил в то время, когда жертвоприношения считались главной частью служения Богу. На жертвеннике, сделанном из камней, обычно сжигали ягнят, козлят, телят, баранов, козлов и волов. Но некоторые народы сжигали даже своих детей, Второзаконие 12.31, 4 Царств 3.27. О нечестивых царях иудейских, Ахазе, 4 Царств 16.3, и Манасии, 2 Паралипоменон, 33 глава 6 стих, сказано, что они провели сыновей своих через огонь, в действительности же они их сожгли в жертву какому-то божеству, Еремии 7.31. Давиду же Бог открыл более глубокую сущность жертвоприношения, и он написал в своей покаянной молитве: «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 18, 19. Асафу, сотруднику Давида, Бог открыл свою волю. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто соблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49, 23. Зная это, Давид составил целый ряд псалмов. Первый из них был написан для пения во время перенесения ковчега Господня, 1 Паралипоменон 16, 7, 36. А последний его псалом написан 2 Царств, 23 глава с 1 по 7 стих. Псалмы у евреев называются «тегелим», то есть «хваление». ибо в них восхваляется Бог и Его дела. В книгу псалмов вошли не только псалмы, составленные Давидом, но и составленные его сотрудниками – Асафом, Иманом, Идифуном и другими. В книге псалмов сохранился псалом Моисеев, 89-й, и некоторые псалмы, написанные сотни лет после Давида, 122-й, 136-й. Книга псалмов после Нового Завета является наиболее популярной из всех книг Библии. Закон Божий воспевается и прославляется во многих псалмах, и перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом. 3 Царств 2:3. К сожалению, Соломон не послушался своего отца и не придерживался закона Божия. Храм. Давиду очень хотелось построить храм Господу, но он был лишен этой чести, потому что вел большие войны и проливал кровь. 1 Паралипоменон 22:8. Но он передал Соломону и чертеж будущего храма, и множество золота, серебра, меди, железа и другого строительного материала. Так что храм Соломонов был в сущности храмом Давидовым.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год. Любовь радуется истине. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Истина – не философское понятие. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Мне полюбился Э.У. Тозер. Сначала прочитал одну его книгу, затем другую, потом стали с супругой по утрам читать молитвенный ежедневник, со дня на день обновляясь. И что ни день открытия. Бог таким образом очень обогатил нашу жизнь откровениями. Например, Тозер пишет: «Чарльз Финней верил, что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения, и что одно лишь сухое изложение может навредить слушателям». Я с ним согласен. Хотя высказывание это довольно радикальное. Но, наверное, именно поэтому оно мне и нравится. Может ли истина, если она мне действительно открывается, не оказывать на меня никакого влияния? Не могу себе такого представить, тем более, если это истина – личность. Иисус Христос сказал: «Я – путь и истина и жизнь» – Иоанна 14:6. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» – Иоанна 8:32. Таким образом, если то, что я познаю, не оказывает на меня влияния и не изменяет меня, это не истина. Апостол Павел пишет: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,

0: Представьте, какую преображающую силу имеет любовь Божья. И эта любовь дается каждому верующему в Иисуса Христа. Она радуется истине и отвергает неправду. По-настоящему. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели. Ждем ваших писем.
1: Маргарита Коломийцева. «А я твоя, и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать, а с ней дается все, что мне потребно, чтоб жить по правде, а не выживать. А я твоя, в глотке вина простого я чувствую горчинку слез твоих, и, ощущая силу жизни новой, я предваряю вечность в этот миг. Я вся твоя, и пусть бушуют ветры, сбивая смертных с ног у алтарей, ты корень мой, залог надежной веры и смысл единый вечности моей».
0: Проповедь. Вальдемар Цорн. Забытые сокровища Евангелия. Миссии «Свет на Востоке» исполнилось 100 лет. Журналу «Тропинка» 30 лет. Цель нашего служения – это проповедь Евангелия. В официальных документах мы так и называемся «Свет на Востоке». Миссионерский союз для распространения Евангелия. Основатели миссии писали, что они посвящают себя благовестию целиком и полностью. Столетие миссии – знаменательная дата, прекрасный срок. Господу нравится, когда мы задумываемся о пройденном пути, анализируем свои решения, вспоминаем Его водительство, благословение, радости, а также не скрываем совершенных ошибок. Все мы помним призывы Господа Иисуса Христа к Его Церкви, оставленные в последней и самой яркой книге Священного Писания «Откровении». Иисус дал откровение Своей Церкви в сложное для нее время, когда ополчилась вся рать сатанинская, изнутри волки, не щадящие стадо, ереси, разрушающие основу, извне страшные гонения со стороны языческой государственной власти. Иоанн, последний из апостолов, свидетель жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, был сослан на пустынный остров за проповедь Евангелия. Там Иисус Христос дал ему откровение для Церкви. Иисус явился Иоанну в воскресный день на берегу моря. Иоанн пишет об этом так. «Обернувшись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имей ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников. 7 звезд – это ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, – это 7 церквей». Откровение 1.12.13.17.20. Кто из нас не проверял свое сердце по записанному Иоанном поручению Иисуса Христа семи церквам? Кого не обличали слова Его: «Оставил первую любовь твою, имею против тебя, что ты попускаешь»? Кого не ввергали в ужас порицания: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»? Кого не ободряли в тяжелые времена гонения и обетования: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Иисус держит в своих руках 7 звезд и ходит среди 7 золотых светильников. Он посреди своей церкви, она единая, святая, вселенская и апостольская. Для нас юбилей – прекрасное время проверить свое сердце, служение, ответственность, которую возложил Иисус на нас, свою общину, созданную для осуществления единства во Христе. Поэтому дерзаю предложить вам, уважаемые читатели, порассуждать со мной о Евангелии. «О, скажет кто-то в сердце, кто его не знает?» Мы-то, конечно, знаем, но не считаем ли, что Евангелие имеет отношение только к нашему спасению, то есть к решению проблемы

0: вины перед Богом и обретению вечной жизни? Не кажется ли нам иногда, а возможно и всегда, что к повседневной жизни оно прямого отношения не имеет? Здесь говорят, нам нужны советы психологов, естественно, христианских, необходимы определенные методики и тому подобное. Итак, что же такое Евангелие? Первое, что приходит на ум, это текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 3:16. Да, эти слова – истинная жемчужина Священного Писания, сформулированная никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Верой в совершенное им на кресте искупление мы становимся, согласно словам Спасителя, детьми Божьими. И по свидетельству последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Спаситель также говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». И еще написано: «Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Может, эти тексты, которые мы цитируем, когда говорим о Евангелии, не все Евангелие? Одна мысль занимала меня в последнее время. Я думал, о чем проповедовал Павел, когда затягивал беседу до полуночи, а потом и до самого утра. Павел пишет верующим провинции Галатия: «Ходил же в Иерусалим по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Как бы я хотел присутствовать и послушать то, что Павел предложил апостолам. Скажете, не можем знать, о чем тогда проповедовал Павел. Я раньше тоже так думал, но потом засомневался. И, наконец, до меня дошло. Бог специально дал Павлу время записать Евангелие, проповеданное верующим в форме посланий. Так о чем же Павел рассказывал до утра, когда объяснял Евангелие? Поделюсь своими размышлениями. Первый аспект. Ссылаясь на смерть Спасителя на кресте, Павел говорил о своей и нашей смерти со Христом. Называл он это «сораспятием». Учение и проповедь о сораспятии – неотъемлемая часть Евангелия Христова. Потому что только так решается вопрос нашей свободы от закона, иначе нам нужно было бы исполнить все сказанное в законе. Мы умерли со Христом для закона. Эту истину Павел подчеркивает не раз. Потому что только так решается вопрос греха. Христос умер на кресте за все грехи всех людей, и наше с Ним сораспятие лишает грех Его обвинительной силы. Наша долговая расписка, как выражается Павел, пригвождена к кресту. Мы свободны от вины за грех. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Потому что только так решается вопрос нашего повседневного освящения, торжествующей и победной жизни, свободной от власти греха, жизни победы над искушениями и самим законом греха и смерти. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Одна из ключевых истин, проповеданного Павлом Евангелия. Павел убеждает нас, что, приняв крещение, мы крестились в смерть Христа. Мы вместе с Павлом и всеми святыми всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. «Зная то, — пишет Павел римлянам, — что ветхий наш человек распят, а в послании Галатам написано «Я сораспят Христу» 2:19. Так вот, разница между религиозной верой и верой Евангелия заключается в том, что истинно верующий знает: «Моя плоть со страстями и похотями распята и остается распятой» – Галатам 5:24. Как Павел пишет, «Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти» – Римлянам 8:12. О сораспятии Павел говорит в своих посланиях часто и много, и мы коснулись только некоторых мест, так что неудивительно, что его беседы иногда затягивались до утра. Теперь мой вопрос – не растеряли ли мы это богатство на нашем пути? Когда мы последний раз размышляли о сораспятии в тишине нашей комнаты или проповедовали о нем в церкви, наставляли новообращенных в этой фундаментальной истине? Второй аспект. Великий апостол говорит еще об одной очень важной составляющей Евангелия Христова. Он говорит, что в этой истине квинтэссенция – самая суть всего плана спасения. Он выражает ее словами: «Христос в вас – упование славы». Истина, что Христос в нас – это то, что отличает Евангелие от любой религии. Святой Дух живет в нас, Дух самого Бога живет в нас. Как написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И еще сказано: «Не оскорбляйте живущего в вас Святого Духа». «А кто Духа Христова не имеет, — говорит апостол, — тот и не его». Для Павла все это синонимичное понятие. Реальность этого аспекта Евангелия в жизни каждого верующего делает нас, по словам апостола Петра, причастниками Божьего естества. В этой реальности ответ на все искания и удовлетворение тоски человеческой души по утраченному общению с Богом. Подумайте только, сам Бог живет в нас. Это реальность исполнения нашего предназначения как в земной жизни, так и в вечности. Иисус Христос выразил это словами в своей молитве: «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино». Слова «Я в них, и Ты во мне» означают, что мы Его Церковь, потому что, цитирую Павла из послания Коринфянам, «все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Реальность истины «Христос в нас» – неотъемлемая часть любой проповеди Евангелия. Это не что-то само собой разумеющееся, а гвоздь каждой проповеди, фундамент, основания, на котором строится призыв к спасению, к новой жизни. Это не богословская доктрина, не удел теологов и проповедников, не истина, которую должен знать каждый просвещенный христианин, а реальность, духовная реальность, касающаяся самой сути нашего христианства, нашего естества как нового человека, созданного по Богу и, согласно словам Спасителя, рожденного от Него. Почему это так важно? Почему не только о смерти Христа, о Его жертве за наши грехи надлежит проповедовать? Потому что так учит Павел: «Ибо если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» – Римлянам 5:10. Без учета этого аспекта проповедь Евангелия ущербна, однобока. Она полагает шаткое основание для дальнейшей жизни уверовавшего в Христа человека. Неудивительно, что так много христиан имеют большие проблемы не в принятии спасения, совершенного Христом на кресте, а в повседневной жизни, так как они не верят, а зачастую и не знают, потому что не слышали об этом в проповеди, что плоть их распята, что жизнь Христова в нас – реальность, что это не мистика, мечты или какой-то недостижимый идеал. Третий аспект. Следующий аспект не менее важный, но зачастую вытесненный на задворке богословских рассуждений. Это сила Евангелия, преображающая нашу личность, изменяющая наш характер, наше мировоззрение, саму нашу суть. Что сейчас особенно популярно? Хочешь победить гнев? Вот тебе курс, очень хороший. Хочешь научиться прощать и забывать обиды? Вот смотри, какая классная книга. Хочешь научиться любить супруга? Хочешь научиться понимать своего ребенка? Вот смотри, книга, семинар, обучающий модуль. Хочешь? Хочешь? Я не утрирую, не иронизирую, просто констатирую. В Евангелии все не так. Читаем у Павла: «Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Это вполне согласуется со словами Спасителя. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека». Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Не исправить, его можно только заменить». Помните, что Господь сказал через пророка Иезекииля по этому поводу: «И дал им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои и выполняли их, и будут Моим народом, а Я буду их Богом». Поселившийся в нас Дух Святой, живущий в нас Дух Божий, Христос, занявший трон в нашем сердце, родивший к новой жизни наш Дух, преображает нас в Свой образ. Именно в этом заключается наше предназначение в жизни и окончательная цель духовного призвания. Это не мечта. Это реальность, действующая в нас силы Евангелия Христова. Павел об этом пишет так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Призвание наше, не больше, не меньше, это преображение в образ Господа Иисуса Христа. Как это происходит, мы знаем из слов Павла. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. В этом случае русская пословица верна: «С кем поведешься, от того и наберешься». Преображение в Божий образ возможно через общение с Господом, молитву, чтение и изучение Слова, а также через общение с детьми Его. Об этом Павел говорит во всех своих посланиях. Выводы. Павел пишет: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4:11. Таким образом, Евангелие предназначено для каждого верующего, для всех. Сделаем следующие выводы. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвращаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. 1 Коринфянам 2, 12-13. Этим дарованным нам от Бога богатством мы призваны делиться с другими людьми, проповедуя им Евангелие Христово, искупление, сораспятие со Христом как реальность и обретение власти над грехом, дарование человеку новой природы и сокрытой во Христе вечной жизни. Эти богатства мы имеем и сегодня, сейчас. Аминь.
1: Эссе Надежда Орлова «За витриной магазина». Полулитровая банка томатного сока укоризненно стояла на краю стола. Однако мы в тот вечер, игнорируя полезный продукт от компании «Чумак», положили на блюдце по куску пирога. Высококалорийный, неполезный продукт. На ночь. Ужас. Вы, узколобые, зациклились на своей Библии. Разве не видите, что молодежь за вами не идет? Посмотрите, какие гаджеты существуют в наше время. Его рука театрально потрясла в воздухе последней моделью айфона. Оглянитесь вокруг! Мы послушно оглянулись по сторонам. Уютная комната, диван, чайный столик, полки с книгами, большое окно, а за окном городской двор, с которого доносились детские голоса. Вы пугаете людей адом и грехами. Не надо этого делать. Страх – это грех. Смотрели фильм «Оно»? Мы не смотрели фильм «Оно», но слышали, что он снят по роману Стивена Кинга про страшного клоуна с размалеванным ртом, который нападал на детей. Посмотрите, там глубокий смысл. Мы – пленники своих страхов. Если освободимся от них, то станем счастливыми и вечно молодыми. Если не будем наедаться, особенно на ночь. Стрелки часов приближались к 21:00. Мы дружно положили по второму куску пирога. Томатный сок возмущенно дрогнул в стеклянной банке. Речь продолжилась. Библия по-своему хороша, но ее время прошло. Сейчас, благодаря науке, в частности квантовой физике, есть более совершенные знания о вечной жизни. Стало интересно, особенно присутствующим физикам. Правда, 25 лет назад на лекциях по квантовой радиофизике о загробном мире ничего не рассказывали. Возможно, теперь, спустя четверть века, в рамках спецкурса сдают экзамены на знание тонких миров. Мы проживаем много жизней, В состоянии гипноза их можно вспомнить, обогатиться опытом прошлых веков, обращаясь к ним как к книгам в библиотеке. Это новейшие достижения. Позвольте, какие же это новейшие достижения? Это же учение о реинкарнации. Древнейшие культы, такие как индуизм и буддизм, уже сотни лет проповедуют об этом. Возникла неловкая пауза. Наш оппонент явно ничего не знал о столь древних корнях квантовой физики. Помешков упрямо сказал: «Неважно. Все равно это современно, а Библии нет». Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Как всегда бывает в подобных ситуациях, страсти разгорались, эмоции зашкаливали, а к единому мнению так и не пришли. Пропасть между двумя точками зрения на жизнь земную и загробную только увеличилась. После таких разговоров трудно отделаться от навязчивых мыслей. Они крутятся в голове, не давая заснуть, подсказывают, как надо было ответить, приводя на память все новые и новые доводы. Однако следовало признать, что спорили мы вслепую, поскольку не знали до конца, о чем идет речь, не представляли картину в полном объеме. Адепт нового учения все время цитировал книгу какого-то гипнотерапевта, основателя их движения, и призывал прочесть его выдающийся труд. И я решила приобрести нетленку. В углу супермаркета примостился книжный магазинчик. Шум торгового зала сюда почти не долетал, хотя сквозь стеклянные стены были видны снующие железными тележками покупатели, желтыми пятнами отсвечивали кричащие объявления о скидках, разгуливали раздатчики рекламных листовок в смешных костюмах, полосатый тигр, мишка-панда и коричневая обезьянка. Кроме продавца, женщины лет 55, в магазине никого не было. Нужная книга нашлась довольно быстро. Она стояла на полке с надписью «Эзотерика». «Думала, потолще будет», — удивилась я. Продавщица виновато взглянула на меня. «Зато не мрачная», — заметила она. «А вы ее читали?» «Попыталась. Вы знаете, я тоже интересуюсь подобной литературой. Недавно начала читать книгу, в которой женщина, пролежавшая несколько дней в коме, рассказывала, что попала в ад. До конца я не выдержала. Там описываются ужасные вещи. Прямо про настоящий ад, про чудовищ, про мучения. Такая тоска меня охватила, просто ужас. Оказывается, за любой грех мы несем наказание. Женщины могут быть наказаны за аборты, например». Продавщица замолчала. На глазах у нее выступили слезы. И тут последовал неожиданный поворот. «А потом я стала читать эту». Она показала на только что купленную мной книгу. «И как вам?» Явно не желая обижать меня, продавщица попыталась выразить свое отношение помягче. «По крайней мере, нет такой тоски». Но я немного прочла, страничек 5. «Не нашли того, что искали?» Она молча и горестно покачала головой. «Я и в церкви была, свечки поставила, возле иконы Николая Угодника постояла. Говорят, помогает». «Помогло?» Вновь покачивание головой. Глаза все больше наполнялись слезами. «Люди какие-то суетливые, деловито крестятся, торопливо кланяются и бегут, все куда-то бегут. Я даже креститься не могла, не хотела так же демонстративно что-то делать. Наверное, я не права, но все какое-то ненастоящее. Ну, мне так кажется». Помолчали. Книга гипнотерапевта лежала на разделяющем нас прилавке. «А Библию пробовали читать?» «Да я не понимаю смысла даже такой известной фразы, как «Христос взял на себя наши грехи», — воскликнула продавщица с каким-то отчаянием и затаенной болью. «Что значит «взял»? Как он их взял? Где взял? Люди грешат постоянно. Я грешу постоянно. Он что, подходит, протягивает руки и забирает? Ведь нет. Он не может их взять. Их слишком много. И жизнь на земле не прекращается. Поэтому и грехи не кончаются. Он жил давно и умер давно. А я живу сейчас и грешу сегодня. И грешила вчера, и буду грешить завтра. Я не могу перестать грешить. Слезы, наполнив глаза до краев, закапали на книгу. Продавщица испуганно торопливо стала вытирать их рукавом. Я стояла потрясенная неожиданной исповедью у прилавка. Мой отец за несколько лет до смерти стал верующим. Знал все иконы, ходил постоянно в церковь, заставлял меня крестик носить. Зачем? Я не понимала. А он не мог объяснить. Ну зачем мне крестик на шее, если я ничего не понимаю? Она замолчала, отвернувшись в сторону многоголосого мира, который за стеклом суетливо скупал все, что предлагали полки супермаркета. «Да, все мы когда-нибудь умрем. И главный вопрос, который надо решить при жизни, где будем проводить вечность? И чем ближе вечность, тем острее становится эта проблема. Судя по всему, ваш отец в молодости такими вопросами не задавался, а к старости очень даже». Иисус Христос, всемогущий Бог, пришел на землю в теле человека. Не имея греха, умер мучительной смертью. Представьте, что его кровь – это единственная драгоценность, которую мы можем взять с собой за последнюю черту. Каждый придет к Творцу, с каждого он потребует отчет. Вот именно, это я как раз прекрасно понимаю и боюсь. Если мы поверили в Иисуса при жизни, если стремились узнать Его, подражать Ему, то, перейдя в вечность, сможем сказать «вот то, что оплачивает наше преступление» и указать на кровь Христа. Вот что означают слова «Он взял на Себя наши грехи». Она смотрела напряженно, стараясь не пропустить ни слова. И вдруг что-то изменилось во взгляде. Он вновь затуманился слезами, но теперь это были слезы радости. «Я поняла!» — почти шепот. «Я поняла!» — почти крик. Крик новорожденного. Беседа длилась еще несколько минут. «Читайте Библию. Она расскажет о том, какой Он наш Бог, чего Он хочет от нас, каковы мы». Я пробовала, но все так непонятно. Начните читать Евангелие от Луки. Наверное, вы застряли на первой главе Евангелия от Матфея. А как вы узнали? Да, там какие-то длинные перечисления имен. Многое будет непонятно и сейчас, но вы продолжаете читать. А если перед чтением помолитесь короткой молитвой «Господи, пошли мне понимание при чтении Слова Твоего», то это будет еще лучше. Дверь открылась, впуская в маленькое помещение нового покупателя и разноголосицу толпы. Я забрала зачем-то купленную книгу, положила ее в пакет и пошла к выходу. «Спасибо!» – донеслось вслед. И стало понятно, зачем я приходила в магазин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил.

один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа,
имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

0: молитвенный стих.
1: Евангелие от Матфея, глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
2: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
3: «Я желал бы, Касси, чтобы ты вела себя приличнее», — начал Легри.
4: «Ты говоришь о приличии? А сам ты что делаешь? У тебя нет даже настолько разума, чтобы поберечь одного из своих лучших рабочих в самую горячую пору».
3: «Да, я сделал глупость, зайдя так далеко. Это правда. Но невольник упрямился, надо же было проучить его».
4: «Я думаю, что этого невольника ты никогда не покоришь».
3: «Я не покорю?»
4: — воскликнул Легри, поднимаясь с гневом.
3: «Любопытно посмотреть. Это был бы первый негр, воспротивившийся мне. Он уступит, или я переломлю ему все кости?»
4: В эту минуту дверь отворилась, и вошел Сэмбо. Он приблизился, низко кланяясь, и подал Легри что-то завернутое в бумагу.
3: «Что это такое?»
5: «Это талисман, хозяин».
3: «Что?» «Такая штука негры достают у колдунов. Это помогает не чувствовать боли, когда бьют кнутом. Он висел у него на шее, на черном шнурке».
4: Подобно большинству безбожных и жестоких людей, Легри был суеверен. Он взял сверток и развернул его с беспокойством. Оттуда выпал серебряный доллар и длинный блестящий локон золотистых волос. Он точно живой обвился вокруг пальцев Легри.
6: «Откуда это? Возьми это от меня! Сожги! Сожги!»
4: — кричал он, бросая волосы в огонь.
3: «Зачем ты принес мне это?»
4: Сэмбо стоял смущенный, широко раскрытым от удивления ртом. Касси, хотевшая выйти из комнаты, остановилась и смотрела на Легри, не понимая, в чем дело.
3: «Остерегайся приносить мне в другой раз такие вещи!»
4: — воскликнул он, показывая кулак Сэмбо, который попятился к двери, между тем, как Легри, подняв серебряный доллар, выбросил его в окно. Сэмбо был рад унести ноги. После его ухода Легри, несколько сконфуженный проявленным страхом, угрюмо уселся на стул и стал пить пунш. Касси незаметно выскользнула из комнаты и пошла к бедному Тому. Между ними произошел только что переданный нами разговор. Что же такое испытывал Легри? Каким образом локон белокурых волос мог возбудить этого человека, которому были привычны всевозможные жестокости? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны посвятить слушателя в историю его прошлого. Этого загрубелого, распущенного нечестивца когда-то ласкали у материнской груди. Женщина с белокурыми волосами водила его в детстве по воскресеньям на молитву под звуки колоколов. Далеко, в Новой Англии, набожная мать с неутомимым терпением и любовью воспитывала своего единственного сына. Происходя от отца черствого характера, которому его кроткая жена питала непризнанную, но глубокую любовь, Легри пошел по его стопам. Резкий, непокорный и своевольный, он презирал увещания матери и рано ушел от нее искать счастье на море. Один только раз после того, как он вернулся в родительский дом, в это время мать его привязалась к нему со всей нежностью.

0: Нем совести. Он опять начал пьянствовать, ругаться и сделался еще более диким и грубым. Раз ночью, когда мать его в порыве отчаяния бросилась перед ним на колени, он оттолкнул ее, оставив бесчувственную на полу, и с грубым проклятием убежал на свой корабль. Легри еще раз услышал о своей матери. Однажды вечером, в разгар попойки, ему вложили в руки письмо. Он раскрыл его, и оттуда выпала и обвилась вокруг его пальца длинная прядь золотистых волос. В письме говорилось, что мать его умерла, и, умирая, простила его и посылала свое благословение. Зло обладает страшной силой. Наиболее нежные и священные предметы оно превращает в призраки, полные ужаса. Эта бедная, любящая мать, ее предсмертные мотивы и нежное прощание произвели на испорченное сердце ее сына действие произнесенного проклятия и только внушили ему ожидание страшного суда. Он сжег волосы, сжег письмо, и когда их охватило пламя, он внутренне задрожал при мысли о вечном огне. Он старался забыться, но ни пьянство, ни звуки его собственных ругательств не могли заглушить этих воспоминаний. Часто среди глубокой ночи, когда злобная душа принуждена бывает слушать голос совести, он видел, как возле него вставал бледный облик его матери. Он чувствовал, как шелковистые волосы обвиваются вокруг его пальцев, и, охваченный ужасом и покрытый холодным потом, он вскакивал с постели. Вы, которые с удивлением читаете в Евангелии, что Бог есть любовь и что Он есть всепоглощающий огонь, разве вы не видите теперь, какая для души, погрязшей во зле, совершенная любовь делается страшным мучением, причиной глубочайшего отчаяния?
1: «Проклятие!» — ворчал Легри, прихлебывая пунш. «Где он взял это? Я думал, что все позабыто. Но теперь я не поверю, что можно забыть что-нибудь. Да, я здесь совсем один. Надо позвать Эмилину. Она ненавидит меня. Все равно я заставлю ее прийти».
0: Он вышел в просторные сени, откуда поднималась когда-то великолепная винтовая лестница. Но теперь она была грязна, обломана, завалена ящиками и упиралась в какой-то мрак. Бледный свет луны пробивался в разбитое стекло над дверью. Воздух был спертый и холодный, как в могильном склепе. Легри остановился внизу лестницы и услышал, что кто-то поет. Пение показалось ему чем-то странным, сверхъестественным в этом старом пустынном доме. Может быть, вследствие расстроенного состояния его нервов? Но стой! Что это такое? Сильный выразительный голос пел гимн, распространенный среди невольников. О, сколько слез, рыданий и горя предстанет на суде Христа!
1: «Я закрою ей горло! Эм! Эм!»
0: Закричал он, но только насмешливое эхо было ему ответом. А нежный голос продолжал. Родители разлучатся с детьми, чтобы не встретиться больше. О, сколько слез, рыданий и горя предстанет на суде Христа! Легри продолжал стоять. Ему стыдно было признаться, но лоб его покрылся крупными каплями пота. Сердце колотилось от страха. Ему даже показалось, что что-то белое поднялось и обозначилось в комнате. И он задрожал при мысли, что, может быть, это призрак его матери.
1: «Я знаю только одно», — сказал он себе, снова садясь около камина. «Лучше оставить этого негра в покое. Ах, эта бумага.

0: Машка, зачем я ее трогал? Я дрожу. Я весь в поту с того времени, как... Но где он мог взять эти волосы? Это невозможно. Я сжег их. Нет, я уверен в этом. Было бы любопытно, если бы волосы могли воскресать.
1: Да, Легрим. Этими волосами действительно божественная сила воспользовалась, чтобы разбудить в тебе ужас и упреки совести и помешать твоим жестоким рукам окончательно замучить несчастного.
0: «Эй!»
1: — крикнул Легри, топая ногой и свистом призывая собак.
0: «Просыпайтесь, идите сюда, ко мне!»
1: Но собаки, полуоткрыв сонные глаза, скоро опять заснули.
0: «Надо позвать сюда Сэмбо и Квимбо, пусть они споют и пропляшут свои пляски. Это разгонит мои ужасные мысли».
1: И, взяв шляпу, он вышел на веранду и затрубил в рог, посредством которого созвал своих черных приспешников. Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе в комнату этих достойных лиц и, подпоив их, забавлялся пением, пляской или единоборством, смотря что ему вздумается. Во втором часу ночи возвращавшаяся от Тома Касси слышала крики и дикое рычание, звуки одобрения и песни, смешанные с собачьим лаем. Она поднялась на веранду и заглянула в комнату. Легри и два негра, совершенно пьяные, пели, кричали, опрокидывали стулья и делали друг другу всевозможные смешные, отвратительные гримасы. Она положила руку на подоконник и пристально глядела на них. Ее черные глаза выражали в эту минуту бесконечное отчаяние, презрение и горечь. Быстро повернувшись, Касси вошла в заднюю дверь, поднялась по лестнице и постучала в дверь Эмилины. Когда Касси вошла, Эмилина, бледная от страха, сидела в самом дальнем углу комнаты. Она испуганно вскочила, но, рассмотрев, кто вошел, бросилась к Касси и схватила ее за руку.
2: «О, Касси, это вы?» — сказала она. «Как я рада, что вы пришли! Я боялась, что это... Ах, вы не знаете, какой страшный шум был внизу весь вечер!»
1: «Я знаю это», — сухо ответила Касси. «Я его слышу довольно часто».
2: «О, Касси, скажите, нельзя ли нам убежать отсюда? В болото, к змеям, все равно куда. Не могли бы мы где-нибудь укрыться?»
1: «Нигде, кроме могилы».
2: «А вы пробовали когда-нибудь?»
1: «Я видела много попыток и знаю, что из этого выходит».
2: «Я хотела бы лучше жить в болотах и питаться древесной корой. Я не боюсь змей. Я хотела бы лучше видеть возле себя змею, чем его».
1: С горячностью воскликнула Эмилина.
0: «О, дитя мое, здесь много было таких, которые думали то же самое. Но ты не могла бы оставаться в болотах, тебя поймали бы при помощи собак, привели бы сюда, и тогда...»
2: «Что бы он сделал?»
1: — спросила девочка, широко раскрыв глаза и тяжело дыша.
0: «Ты лучше спроси, чего бы он не сделал. Он учился своему ремеслу у морских разбойников в Вест-Индии. Ты лишилась бы сна, если бы я передала тебе, что сама видела, и что он рассказывает, когда расположен шутить». Я слышала здесь такие крики, что они раздавались в моих ушах недели и месяцы. Есть одно место там, около поселка, где видно высохшее, почерневшее дерево, а земля вокруг него покрыта пеплом. Спроси кого-нибудь, что там происходит, и увидишь, решится ли кто рассказать тебе.
2: «Что вы хотите этим сказать?»
0: «Ничего не хочу. Мне ужасно думать об этом. Один Бог знает, что будет завтра, если этот бедный Том станет продолжать так, как он начал».
2: «О, ужасно! О, Касси, что мне делать? Научите меня!»
1: — воскликнула Эмилина, бледнее, как смерть.
0: «То, что делала я, делай то, к чему тебя принуждают силой».
2: «Он хотел принудить меня пить его отвратительную водку. Это приводит меня в ужас».
0: «Лучше бы ты ее пила. Я так же ее ненавидела, но теперь не могу без нее обойтись. Когда выпьешь, все кажется менее ужасным».
2: «Моя мама всегда говорила мне не пробовать ничего подобного».
0: «Мама говорила»,
1: — воскликнула Касси, подчеркивая слово «мама» с особой горечью.
0: «Зачем матерям говорить, что бы то ни было? Ты куплена и оплачена, и душа твоя принадлежит тем, кто тобой владеет. Так всегда делается, поверь мне. Пей водку, пей сколько можешь, будет легче жить».
2: «О, Касси, пожалейте меня!»
0: «Пожалеть тебя? Разве у меня не было дочери? Бог знает, где она и кому теперь принадлежит. Я представляю себе, что она идет по следам матери, а ее дети, в свою очередь, пойдут за нею, потому что проклятию этому нет конца».
2: «Я хотела бы не родиться вовсе».
0: «О, дитя мое, это одно из моих давних желаний. Я давно так говорю. Я умерла бы, если бы смела», —
1: сказала она, вглядываясь в темноту ночи с мрачным, сосредоточенным отчаянием. В спокойные минуты ее лицо всегда принимало подобное выражение.
2: «Грешно убивать себя».
0: «Не знаю, отчего наша жизнь и наши ежедневные поступки хуже. Когда я была в монастыре, монахини говорили мне вещи, внушавшие мне боязнь смерти. Ах, если бы только смерть была концом всему, тогда...»
1: Эмилина отвернулась и закрыла лицо руками. Пока этот разговор происходил в комнате Эмилины, Легри, изнеможенный излишествами, крепко спал внизу. Напиваться не было привычкой Легри. Его сильная и грубая натура могла вынести количество спирта, способное свалить и вполне разрушить организм более слабый. Но крайняя осторожность, лежавшая в основе его характера, не позволяла ему часто предаваться страстям до полной потери рассудка. Но в эту ночь, в лихорадочных усилиях прогнать страшные образы упреков совести, которая в нем проснулась, он зашел дальше обыкновенного. Отпустив своих чернокожих товарищей, он бросился на скамью и заснул крепким сном. Как осмеливаются развращенные души вступать в призрачное царство сна, в тот мир, туманные очертания которого так страшно соприкасаются с таинственной областью возмездия. Легри видел сон. В тяжелом лихорадочном забытье ему грезилась закутанная фигура, стоявшая возле него, положив ему на плечо нежную и холодную руку. Ему казалось, что он узнает ее, хотя лицо ее было закрыто, и он дрожал от ужаса. Казалось, что он чувствует, как локон обвивается вокруг его пальцев. Мягкий и нежный, как шелк, охватывает его шею и сжимает все сильнее и сильнее, так что он не может дышать. Чей-то голос нашептывал ему на ухо слова, которые леденили его ужасом. Затем ему снилось, что он находится на краю страшной пропасти. Снизу к нему тянутся черные руки, чтобы схватить его и увлечь. Он отбивается в смертельном страхе, а Касси смеется и толкает его сзади. Тогда таинственно закутанная фигура появилась снова и подняла свое покрывало. Это была его мать. Она отвернулась от него. Он полетел вниз под смешанный шум криков, стона, смеха и проснулся. Розовые краски зари мирно проникали в комнату. Утренняя звезда устремляла с посветлевшего неба свой блистающий, святой и торжественный взгляд на преступного человека, с какой свежестью, спокойствием и великолепием появляется каждый новый день. Он как будто говорит безумному человеку: «Вот тебе еще лишний случай. Стремись к бессмертной славе». Этот голос слышится всюду, но дерзкий и нечестивый человек не понял его. Он проснулся с ругательствами и проклятиями на устах. Что ему за дело до золота и пурпура восходящего солнца, чудо возобновляющегося каждое утро? Что для него эта чистая звезда, отмеченная среди других Сыном Божьим? Подобно животному, Легри смотрел, не замечая ее. Шатаясь, он встал, налил в стакан водки и отпил половину.
3: «Я провел скверную ночь», — сказал он Касси, вошедшей в эту минуту из противоположной двери.
0: «Тебе предстоит много подобных ночей», — сухо ответила она.
3: «Что ты хочешь этим сказать?»
0: «Ты узнаешь сам», — возразила Касси тем же тоном. «А теперь, Саймон, я хочу дать тебе один совет».
3: «Убирайся прочь со своими советами».
0: «Я того мнения», — твердо сказала Касси, прибирая комнату, — «что ты должен оставить Тома в покое».
3: «А тебе это какое дело?»
0: «Какое дело? И правда, я не знаю, зачем мне в это вмешиваться. Если ты хочешь заплатить $1200 за человека и тотчас же лишить его способности работать в самое горячее время ради удовлетворения вспышки гнева, это, конечно, не мое дело. Я сделала для него все, что могла».
3: «И что же ты сделала? Зачем ты суешься в мои дела?»
0: «Разумеется, этого вовсе не нужно. Я сберегла тебе в разное время несколько тысяч долларов, ухаживая за твоими людьми. И вот какая мне за это благодарность!» «Если твой сбор хлопка будет меньше, чем у соседей, я полагаю, ты не проиграешь пари. И Томпкинс не будет над тобой глумиться. Ты отдашь ему деньги с удовольствием, не так ли? Я представляю себе, как это выйдет».
1: У Легри, как и у многих других плантаторов, был особый род честолюбия – выставить на рынок лучший сбор жатвы. И он держал пари с несколькими лицами в ближайшем городе насчет предстоящего сбора хлопка. Таким образом, Касси с чисто женским тактом затронула в нем чувствительную струну.
3: «Но хорошо, я его оставлю. Будет с него того, что он уже получил. Но он должен просить у меня прощения и обещать вести себя лучше».
0: «Этого он не сделает».
3: «Не сделает, а?»
0: «Конечно, нет».
3: «Я хотел бы знать, почему».
0: «Он знает, что поступил хорошо, и никто не скажет, что он сделал что-нибудь плохое».
3: «Какое кому дело, что он знает? Негр должен говорить, как я хочу, или...»
0: «Или ты проиграешь пари, не давая ему работать в самое горячее время».
3: «Но он уступит, непременно уступит. Разве я не знаю, что такое негр? Он будет просить прощения сегодня же».
0: «Он не сделает этого, Саймон. Ты не знаешь таких людей. Ты можешь сделать с ним что угодно, но не вырвешь у него и слова раскаяния».
3: «Посмотрим, где он?»
0: «В сарае, где старые машины». Хотя Легри и говорил так гордо с Касси, но он вышел из дома с непривычной для него озабоченностью. Ночные сны вместе с осторожными внушениями Касси странным образом действовали на него. Он решил поговорить с Томом без свидетелей, и если ему не удастся покорить его угрозами, отложить мщение до более подходящего времени. Торжественный свет нарождающегося дня, ангельское сияние утренней звезды проникали в грубое окно сарая, где лежал Том. Как бы принесенные лучами звезды, ему вспомнились слова из книги Откровения, 22 главы, 16 стихом. «Я сын и потомок Давида, светлая,
1: утренняя звезда. Предостережения Касси не смутили его души, наоборот, приподняли ее, подобно призыву небесного голоса. Он не знал, будет ли наступающий день последним в его жизни, и сердце его, полное торжественной радости и святых упований, тихо билось при мысли, что, может быть, он увидит того, кто был его опорой на земле, чей сияющий трон, окруженный славой, множеством святых в белых одеждах, с звучными, как рокот воды, голосами в венках из пальм, представятся ему раньше солнечного заката. И без страха и трепета услышал он голос своего мучителя, когда тот приблизился.
3: «Ну что, приятель?»
1: — сказал Легри, пренебрежительно толкая его ногой.
3: «Как ты себя чувствуешь? Разве я не говорил тебе, что здесь кое-чему научишься? Как ты находишь, а? Нравится это тебе, Том? Ты теперь менее горд, чем вчера. Или ты мог бы просветить бедного грешника небольшой проповедью? Что?»
1: Том ничего не отвечал.
3: «Ну, вставай, животное!»
1: — сказал Легри, снова ударив его ногой. Это было трудно для истерзанного и истощенного человека. Видя усилия Тома подняться, Легри грубо засмеялся.
3: «Поубавилась у тебя прыти сегодня, Том! Не схватил ли ты ночью простуду?»
1: Тому, наконец, удалось подняться, и он стоял перед своим хозяином с твердым взглядом и спокойным лицом.
3: «Да ты, я вижу, можешь стоять на ногах!»
1: — сказал Легри, осматривая его с ног до головы.
3: «Кажется, ты еще недостаточно получил. Стань на колени и проси у меня прощения за свои вчерашние глупости!»
1: Том стоял неподвижно.
3: «На колени!»
1: — повторил Легри, ударив его хлыстом. «Легри, я не могу. Я сделал то, что считал справедливым, и поступлю так же и в другой раз, если представится случай. Я никогда не сделаю жестокости, что бы со мной ни произошло».
3: «Да, но ты не знаешь, что с тобой будет, Том. Ты думаешь, это все, что вчера получил? Это пустяки. Я тебе говорю, это совершенные пустяки. А как тебе понравится, если тебя привяжут к дереву и разведут под тобою огонь? Это будет не очень приятно, а, Том?»
1: «Я знаю, хозяин, что вы можете делать ужасные вещи. Но вы убьете только тело и ничего более, а за гробом наступит вечность». «Вечность!» Это слово наполнило душу бедного негра светом и силой. Злодей также задрожал, услышав его, как бы ужаленный скорпионом. Он заскрежетал зубами и не мог выговорить ни слова. Том, свободный теперь от всякого страха, говорил твердым и радостным голосом. «Легри, вы меня купили, и я буду для вас верным слугой. Я вам отдам весь мой труд, все мое время, все силы. Но души моей я не могу отдать ни одному смертному. Я остаюсь верен Господу, и Его веление ставлю выше всего, буду ли я жив или мертв. Вы можете быть уверены. Легри, я нисколько не боюсь смерти. Я готов умереть хоть сейчас. Можете меня бить, уморить с голоду или сжечь. Вы только скорее отправите меня туда, куда я хочу уйти».
3: «Я обещаю тебе, что ты уступишь», —
1: сказал Легри, дрожа от злобы. «Мне явится помощь, и вы никогда не заставите меня уступить, Легри».
3: «И кто же тебе поможет?»
1: «Всемогущий Бог».
3: «Будь проклят!»
1: Заревел Легри, сшибая Тома на землю ударом кулака. В эту минуту холодная и мягкая рука опустилась на плечо Легри. Он обернулся. Это была Касси. но ее холодное и мягкое прикосновение напомнило ему сон прошлой ночи. В его уме с быстротой молнии пронеслись все страшные образы его видений, и он снова почувствовал впечатление ужаса, которым они сопровождались. «Ты поступаешь как безумец», — сказала Касси по-французски. «Оставь его в покое. Дай мне сделать его способным работать. Он живо поправится. Разве я не говорила тебе?» Говорят, что даже черепахи, снабженные панцирями, предохраняющими их от пуль, уязвимы в одном месте. У людей злых, безнравственных и отверженных таким слабым местом является суеверный страх. Легри отвернулся, решив выждать некоторое время.
3: «Ну ладно, делай, что хочешь», — сказал он Касси грубым тоном. «А ты слушай», — обратился он к Тому. «Теперь я тебя оставлю, потому что время горячее, и мне нужны все мои люди. Но я никогда ничего не забываю. Я взыщу с тебя рано или поздно, и ты расплатишься со мной своей старой черной шкурой».
1: Легри повернулся и вышел. «Ступай, ступай», — проговорила вполголоса Касси, мрачно глядя ему вслед. «Когда-нибудь и с тобой сведут счеты. Как ты себя чувствуешь, бедняга?» «Господь Бог послал своего ангела и закрыл пасть львам на этот раз». «На этот раз, да, но теперь ты его раздразнил, и он будет преследовать тебя изо дня в день. Я знаю этого человека». Оставим на некоторое время Тома в руках его мучителей и поинтересуемся судьбой Джорджа и его жены, которых мы оставили среди друзей на ферме близ дороги.

0: Кричавший и рвавшийся Том Локкер был уложен в постель безукоризненной чистоты под материнским попечением тетушки Доркас, которая находила, что за ним ухаживать так же легко, как если бы это был больной бизон. Представьте себе женщину высокого роста, строгой наружности и в кисейном чепчике на седых волосах, разделенных пробором над широким ясным лбом, из-под которого глядят задумчивые серые глаза. Концы белоснежной тюлевой косынки скрещиваются на груди. Ее коричневое шелковое платье тихо шуршит, когда она двигается по комнате. Доркас сняла одеяло, покрывавшее ноги, и подтолкнула остальные так, что Том Локкер стал походить на гусеницу, говоря при этом: «Я хотела бы, друг, чтобы ты прекратил свои ругательства и проклятия и подумал бы серьезно о твоей прежней жизни». С очередными ругательствами Том неистово заметался по постели, производя страшный беспорядок.
1: «Что это, Джордж и женщина здесь?»
0: — спросил он через минуту ворчливым тоном. «Да, здесь», — ответила Доркас.
1: «Им бы следовало отправиться на другой берег озера, и чем скорее, тем лучше».
0: «Вероятно, они так и сделают», — сказала тетушка Доркас, спокойно продолжая вязать.
1: «И пусть берегутся», — прибавил Том. «У нас есть люди в Сандаске, которые будут следить за прибывающими судами. Теперь мне все равно, скрывать нечего. Я даже буду доволен, если они спасутся. Это приведет в ярость Меркса, негодного труса. Послушай, старуха, если ты будешь делать перевязки слишком туго, я лопну. А женщине скажи, чтобы она оделась иначе. Ее приметы знают в Сандаске».
0: «Мы позаботимся об этом», — спокойно возразила Доркас. «Так как сейчас мы расстанемся с Томом Локкером, мы должны прибавить, что, проведя 3 недели в доме квакеров, вследствие лихорадки, присоединившейся к прочим его невзгодам, он поднялся с постели несколько более серьезным и благоразумным. Вместо того, чтобы продолжать прежнее ремесло, ловлю невольников, он устроился в одной из новых колоний. Там его способности нашли более счастливое применение в охоте за медведями, волками и другими животными, истреблением которых он прославился во всем крае. Он всегда с уважением отзывался о квакерах. «Славные люди», — говорил он, — «они хотели обратить меня в свою веру, но это им не удалось. Я говорю вам, ухаживают они за больными лучше кого бы то ни было и стряпают супы и пироги, как никто». Так как Том предупредил, что беглецов ждали в Сандаске, было решено из осторожности их разделить. Джим с матерью были отправлены вперед, а через день или два поехали Джордж, Элиза и их ребенок и приютились под гостеприимным кровом друзей в ожидании благополучного случая для переправы через озеро. Темная ночь проходила, и яркая звезда свободы блестела перед их глазами. Свобода — чудное слово. Вероятно, это не только пустое сочетание букв. Сердце мужчин и женщин Америки сильнее бьются при этом слове, за которое их отцы проливали кровь, а матери, еще более мужественные, посылали на смерть своих лучших и благороднейших сыновей. Что такое свобода вот для этого молодого человека с оттенком африканской крови, сидящего со скрещенными руками на широкой груди, для Джорджа Гарриса? Для наших отцов свобода – это право нации на самостоятельность. Это право человека быть человеком, а не животным. Право называть женой свою возлюбленную супругу и защищать ее от беззаконного насилия. Право защищать и воспитывать своего ребенка, право иметь собственный домашний очаг, свою религию, собственную нравственность и привычки, не подчиненные воле другого человека. Все эти мысли быстро проносились в уме Джорджа, когда, задумчиво опершись головой на руку, он следил за женой, переодевавшейся в мужскую одежду. В этой одежде для большей безопасности она должна была продолжать бегство.
2: «А теперь волосы!»
0: — воскликнула она, встряхивая своими длинными шелковистыми черными кудрями.
2: «Не правда ли, Джордж? Жаль, что надо обрезать все это!»
0: Джордж грустно улыбнулся, но ничего не ответил. Она обернулась к зеркалу. Ножницы сверкнули в ее руках, и блестящие черные пряди стали быстро падать одна за другой.
2: «Это будет чудесно!» — вскоре заговорила она. «Гребень и щетка приведут все в надлежащий вид. Ну вот!» — прибавила она, улыбаясь и краснея. «Разве я не хорошенький мальчик?»
1: «Ты всегда красивая, Лиза, что бы ты ни надела!»
2: «А чего ты так серьезен?»
0: — спросила она, подходя к нему и беря его руку.
2: «Разве не одни только сутки разделяют нас от Канады, как они говорят? Один день и одна ночь на озере, и тогда... О, тогда...»
1: «Ах, Лиза, вот это-то меня и волнует! Теперь наступает минута, когда должна решиться моя участь. Быть так близко, видеть пристань и вдруг потерять все... Этот удар убил бы меня, Элиза.
2: «Не бойся, Джордж»,
0: — сказала ему жена уверенным тоном.
2: «Господь не привел бы нас так близко к освобождению, если бы не захотел нам даровать его. Я чувствую, что он с нами».
1: «На тебе благодать Божья, Элиза! Неужели нам будет дарована эта великая милость? Неужели наступит конец страданий? Будем ли мы свободны?»
2: «Мы будем свободны, я уверена в этом», — ответила Элиза, поднимая глаза к небу, и слезы надежды и восторга заблестели на ее длинных ресницах. «Я чувствую в глубине души, что именно сегодня Бог освободит нас от рабства».
1: «Я хочу верить тебе, Элиза. Да, я хочу верить. Будем же торопиться». «А ты в самом деле прелестный мальчик. Теперь надень фуражку. Вот так, немножко на бок. Я никогда не видел тебя такой хорошенькой. Повозка скоро будет готова. Интересно, закончила ли миссис Смит с переодеванием Гарри?»
0: Дверь отворилась, и почтенного вида пожилая женщина вошла вместе с Гарри, одетым девочкой.
2: «Какая вышла из него миленькая девочка!» —
0: воскликнула Элиза, поворачивая его во все стороны. «Назовем его Гарнет, к нему подойдет это имя». Ребенок сконфуженно поглядел на мать и, осмотрев ее серьезным видом, глубоко вздохнул.
2: «Гарри, ты не узнаешь свою маму?» —
0: сказала Элиза, протягивая к нему руки. Мальчик боязливо прижался к женщине, которая с ним пришла.
2: «Полно, Элиза! Зачем обнимать его, когда ты знаешь, что ему нужно держаться в стороне?» «Ах, да, это правда! Я не подумала об этом! Но мне тяжело видеть, как он отворачивается от меня! Однако надо спешить! Где мой плащ? Джордж, покажи мне, как носят его мужчины!»
1: «Его надо надевать вот так!»
0: — сказал Джордж, набрасывая плащ на себя.
2: «Вот так?»
0: — спросила Элиза, подражая движению мужа. «Теперь я должна притопывать ногой, ходить большими шагами и иметь дерзкий вид».
1: «Нет, Элиза, не делай таких усилий. Иногда встречаются и скромные молодые люди. И я думаю, тебе удобнее будет выполнить эту роль».
2: «А перчатки? О, ужас, мои руки тонут в них».
1: «Я советую тебе их тщательно скрывать. Твои ручки достаточны, чтобы выдать нас всех. Итак, миссис Смит», — прибавил Джордж, обращаясь к вошедшей. «Помните, что вы наша тетушка и едете под нашим покровительством».
3: «Да, Джордж, я слышала, что все капитаны парохода извещены о приметах мужчины и женщины с маленьким мальчиком».
1: «Знаю, знаю, и если мы увидим людей, соответствующих данным приметам, то скажем им».
0: В эту минуту к дверям подъехала повозка. Дружеская семья, давшая приют беглецам, окружила их, пока они усаживались, и сердечно с ними простилась. Беглецы переоделись сообразно советам Тома Локкера. Миссис Смит, почтенная уроженка того местечка Канады, куда они ехали, собиралась в это время домой и согласилась играть роль тетки Гарри. Для того, чтобы приучить его к себе, она провела с ним целиком последние 2 дня. Расточаемые ему ласки вместе с обильным и постоянным угощением пирожным и леденцами не замедлили породить самую тесную дружбу между доброй женщиной и мальчиком. Повозка приблизилась к пристани. Повозка приблизилась к пристани. Оба наши молодые человека перешли по мостикам на пароход. Элиза галантно подала руку миссис Смит, тогда как Джордж наблюдал за погрузкой багажа. Когда он брал билеты в конторе капитана, он слышал, как 2 людей разговаривали около него.
1: «Я наблюдал за всеми, кто вошел на пароход, и я уверен, что их здесь нет»,
0: — говоривший был кассир парохода. Беседовал с ним наш старый знакомец Меркс, который со свойственной ему энергией приехал в Сандаски, выслеживая добычу.
4: «Женщину очень трудно отличить от белой», — говорил Меркс. «А мужчина — мулат очень светлого цвета. На одной руке у него клеймо от каленого железа».
0: Рука, которую Джордж брал билеты и сдачу, слегка дрогнула, но он хладнокровно обернулся, глянул на говорившего и медленно направился на другой конец парохода, где его ждала Элиза. Когда раздался последний гудок, Джордж с облегчением увидел, что Меркс сошел с парохода. Между ними образовалось непроходимое пространство, и он глубоко вздохнул, как будто с груди его свалилась огромная тяжесть. День был чудесный. Голубые волны озера Эри колыхались и искрились в солнечных лучах. С берега дул легкий ветерок, и красавец-пароход величаво рассекал волны. Какой мир невыразимых ощущений заключен в этом человеческом сердце! Глядя на спокойно прогуливавшегося по палубе Джорджа, рядом со своим застенчивым спутником, кто бы мог угадать чувства, бушевавшие в его груди? Он не смел верить несравненному счастью, которое приближалось. Он внутренне дрожал каждую минуту, чтобы какая-нибудь случайность не разбила его надежд. Но пароход скользил быстро, часы летели, и, наконец, перед глазами путешественников, блистая на солнце, открылся счастливый, волшебный берег английской колонии, прикосновение к которому уничтожает рабство. На каком бы языке оно ни объявлялось законным, какова бы ни была сила правительства, поддерживавшее его. Когда пароход подошел к пристани городка Амхерсберга в Канаде, Джордж стоял на палубе под руку с женой. Он дышал тяжело и прерывисто. Глаза его застилало туманом. Он молча пожал маленькую ручку, опиравшуюся на него. Раздался гудок. Пароход остановился. Едва осознавая, что надо делать, Джордж собрал свои вещи и подозвал спутников. Маленькое общество сошло на землю. Они стояли молча и неподвижно, пока не отошел пароход. Затем муж и жена, плача и обнимаясь, прижали к груди своего удивленного ребенка и, упав на колени, благодарили Бога. Миссис Смит отвела наших друзей под гостеприимный кров доброго миссионера, поселившегося здесь из чувства христианского милосердия, чтобы быть пастырем отверженных странников, постоянно ищущих приюта на этих берегах. Кто опишет счастье первого дня свободы? Чувство свободы более возвышено и прекрасно, чем остальные 5 чувств.
2: Действовать, говорить, дышать, выходить и возвращаться без надзора, без всякого опасения. Кто опишет сладость отдыха у изголовья свободного человека, охраняемого законом, который обеспечивает за ним права, дарованные Богом человеку? Как хорошо, как отрадно было матери смотреть на личико спящего ребенка, ставшего еще дороже от воспоминаний о тысячах перенесенных опасностей. От избытка счастья они не могли заснуть. А между тем у этих людей не было ни пяди земли, ни кровли, которую они могли назвать своей. Они истратили все до последнего доллара. Они имели не более, чем птицы небесные или полевые цветы. А между тем они не могли заснуть. Так велика была их радость. Когда Том находился перед своим мучителем, слушал его угрозы и думал, что наступил его последний час, сердце его мужественно билось, и он готов был выносить пытки и муки. Христос протягивал ему руку, а за ним открывалось небо. Но когда палач ушел, когда мутное возбуждение исчезло, снова стало ломить разбитые члены, вернулось чувство одиночества, сознание постыдности своего безнадежного положения. День тянулся томительно долго. Раны его еще совсем не зажили, а Аллегри приказал ему взяться за обычные полевые работы. И опять начались мучительные, тягостные дни, еще более тяжелые вследствие всех несправедливостей и притеснений, какие только могли изобрести злоба низменного и мстительного человека. Каждый, кто при совершенно других условиях испытывал физические страдания, пользуясь доступными нам облегчениями, знает, какое раздражение они приносят с собой. Том не удивлялся больше язвительному характеру своих товарищей. Его душа, спокойная и светлая ранее, теперь была омрачена такой же тоской. Он надеялся иметь некоторый досуг, чтобы читать свою Библию, но теперь на свободное время нельзя было рассчитывать. В горячую пору Легри не стыдился заставлять людей работать по воскресеньям и в праздники. Почему же ему было не делать этого? Он добывал больше хлопка и увеличивал шансы выиграть. Надорвавшихся от такой работы невольников он заменял новыми, еще лучшими. Сначала Том по возвращении с работ при свете костра читал 2-3 стиха из Библии, но после жестоких побоев, которые он перенес, он возвращался всегда настолько усталым, что голова его кружилась, и глаза отказывались служить, когда он пробовал читать. Он мог только лечь в крайнем утомлении возле своих товарищей. Удивительно ли, что добродушное спокойствие и надежда на Бога, поддерживавшие его до тех пор, уступили место сомнениям и отчаянию? Перед его глазами всегда была мрачная загадка этой таинственной жизни с истерзанными и погибающими душами. Целые недели и месяцы Том выдерживал эту внутреннюю борьбу с душой полной мрака и тоски. Часто думал он о письме, которое мисс Офелия написала его друзьям в Кентукки, и усердно молился, чтобы Бог послал ему освобождение. День за днем ждал он со смутной надеждой, что кто-нибудь явится выкупить его. Но никто не приезжал, и он роптал в глубине души на то, что напрасно служил Богу и что Бог забыл о нем. По временам он встречался с Касси, и когда у него бывало какое-нибудь дело в доме, он видел иногда грустную фигуру Эмилины, но он редко с ними разговаривал, да и времени для этого у него не было. Раз вечером, крайне усталый, он сидел возле костра, на котором варил его жалкий ужин. Бросив несколько веток в огонь, он вынул из кармана свою старую, истрепанную Библию. Он прочел отрывки, часто наполнявшие трепетом его душу, слова патриархов и пророков, поэтов и мудрецов, которые с давних времен внушали мужество и терпение человеку. Голоса этого великого сонма свидетелей, поддерживающих нас на жизненном пути. Но утратили ли свою силу священные слова, или его ослабевшие глаза и притупившиеся чувства не могли более отзываться на это могучее вдохновение? Он положил книгу обратно в карман с глубоким вздохом. Грубый смех заставил его поднять глаза. Перед ним стоял Легри.
1: «Ну что, старик, видишь, твоя религия больше не действует. Я был уверен, что она вылетит из твоей курчавой головы».
2: Эта жестокая насмешка показалась ему более горькой, чем холод, голод и нагота. Том молчал.
1: «Том, ты сделал глупость. У меня были хорошие намерения, когда я тебя купил. Ты мог бы стать на место Сэмба и Квимба и иметь свободное время. Вместо того, чтобы быть битым каждый день или через день, ты мог бы, как хозяин, сам бить других. Кроме того, я иногда угощал бы тебя доброй порцией пунша. Послушай, будь благоразумен, брось эту старую ветошь в огонь и присоединись к моей церкви».
3: «Сохрани меня, Бог!» — с жаром воскликнул Том.
1: «Ты отлично видишь, Том, что Бог и не думает тебе помогать. Если бы он был, он не допустил бы тебе попасть в мои руки. Том, твоя религия — вранье. Я знаю это, поверь. Держись лучше меня. Я все-таки чего-нибудь достою и кое-чего могу».
3: «Нет, хозяин, я буду верен Господу. Поможет ли он мне или покинет меня, я буду полагаться на него и верить в него до конца».
1: «Тем хуже для тебя»,
2: — сказал Легри, плюнув ему в лицо и ударяя ногой.
1: «Все равно я заставлю тебя уступить. Я сломаю тебя, ты увидишь».
2: И, сердито повернувшись, Легри ушел. Когда душа, угнетаемая тяжким бременем, дойдет до крайних пределов терпения, человек с величайшим напряжением сил пытается сбросить с себя это бремя. Поэтому наиболее полное отчаяние предшествует часто возврату радости и мужества. Так было и с Томом. Циничные насмешки Легри, казалось, сломили его, и он упал духом. В таком именно состоянии он сидел у костра и, казалось, застыл в оцепенении. Вдруг все окружающее как будто исчезло, и ему явилось видение. Спаситель в терновом венке, окровавленный и скорбный. С благоговейным удивлением Том смотрел на выражение величественного трепета этого лица. Глубокий, печальный взор его проникал ему в самое сердце. Он весь затрепетал от наплыва высокого чувства, протянул руки вперед и упал на колени. Постепенно видение преобразилось. Острые иглы терний обратились в лучи славы. Чудесное лицо, утопавшее в неизъяснимом сиянии, склонилось к нему, полное сострадание, и голос прозвучал. «Претерпевший до конца воссядет со мною на престоле моем, как я претерпел до конца и воссел с отцом моим на престоле его». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.

0: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек.
1: Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и доныне, чтоб нам помогать каждый день.

Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

Шалом! Мир вам от того, кто есть принц мира. В этой серии радиопередач мы рассматриваем с вами принципы иудейской веры в том виде, в каком они были изложены глубокоуважаемым учителем Маймонидом. Рамбам в пятом догмате иудаизма заявляет следующее. «Верую полной верой, что одному только Творцу, благословенное имя Его, следует молиться, и что никому, кроме Него, не следует молиться». Мы принимаем это заявление по поводу молитвы как истину. Тора говорит очень немного относительно вопроса молитвы. Она учит нас молиться на примере великих сынов еврейского народа Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида и Даниила и многих других, которые были мужами молитвы. Все великие люди, через которых Бог приносил благословение своему избранному народу, были людьми веры и молитвы. Эти люди не просто распевали заученные стандартные молитвы или соблюдали обряды в храме или синагогах. Они говорили с Богом. Они имели личный контакт с Создателем. В каждом из нас живет желание иметь связь и дружбу, общение с Создателем. Неважно, как называют его люди, некоторые говорят о нем как о человеке вверху, другие называют его природой или одним из имен истинного Бога. Повсюду на протяжении всех веков происходит непрекращающийся поиск Бога-Творца, который управляет Вселенной. Некоторые люди ищут истинного Бога, который раскрывается в Библии. Другие люди имеют извращенное понятие о Боге. Некоторые народы делают себе богов из дерева, камня, золота или драгоценных камней. Древнейший грех Израиля состоял в том, что Израиль поклонялся чужим, ложным богам. Они молились золотому тельцу, которого отлил Аарон в то время, когда Моисей получал закон на Святой горе. Позднее, в своей земле обетованной, они поклонялись идолам. Еврейское священное писание неоднократно предостерегает нас, что следовать за такими ложными богами – это великое зло перед Господом. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и пророки – все они знали цену молитве. Они проводили немало времени, разговаривая с Богом через молитву. Они направляли свои молитвы к Богу, который слышит и отвечает на молитвы. Божьи великие мужи были людьми веры. Писание говорит нам, что человек, который приходит к Богу, должны верить, что Он существует и что Он способен исполнить то, о чем мы просим Его в молитвах. Он награждает тех, кто ищет Его. В Священном Писании записаны многие молитвы. Люди говорили с Богом без подготовки, по вдохновению. Они раскрывали перед Ним желания своего сердца, свои нужды и нужды их собратьев. Они не знали языка официальных молитв или обрядов. Такие обрядовые молитвы могут содержать в себе глубокий смысл, но они очень легко могут стать пустыми словами, лишенными истинного смысла. Их молитвы не отличались длиной. Они были сжатыми и конкретными. Истинная молитва исходит из сердца и направляется к истинному, живому, вечному Богу. С чего нам следует начать, чтобы наши молитвы стали исполненными смысла и придавали больше уверенности нашей вере? В Новом Завете есть рассказ о грешнике, который молился, склонив голову и ударяя себя в грудь. Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Его молитва была услышана, и он получил оправдание. Великому пророку Исаии было дано видение, Бог, восседающий на своем престоле. Увидев Бога, Исаия начал молиться: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия 6 глава, 5 стих. Молитва
И общение с Богом начинается с раскаяния и очищения. Ищите Божьей благодати и милосердия. Он очистит и простит. Он даст вам новое сердце. Он даст вам уверенность в том, что ваши молитвы будут услышаны. Вы обретете веру в то, что Бог способен ответить на ваши молитвы и разрешить любые из ваших проблем. Молитва, однако, служит не только как средство для получения благословения для самого молящегося. Очень важно помнить, что истинная молитва служит средством для благословения других. Божьи люди прошлых веков выступали перед Богом с просьбами за других. Авраам был известен как друг Бога. Бог сообщил ему, что он больше не собирается терпеть страшной греховности и преступности городов Содома и Гоморры, что он произведет над ними суд. Авраам стал на защиту этих городов, умоляя Бога жалиться над ними ради тех праведных людей, которые, быть может, там живут. В конце Бог все-таки пролил свой гнев на эти грешные города, но он избавил от гибели праведный остаток. Люди молитвы исполняют функции первосвященника. В Торе немало говорится о роли первосвященника. Первосвященник должен был браться из колена Левина. Он освобождался от всех других обязанностей для служения в Скинии и в Иерусалимском храме. Священников брали из дома Аарона. Эта должность переходила от одного поколения к другому. Это была земная должность. Когда очередной священник умирал, на его место становился его сын. Во времена духовного упадка в Израиле разложение коснулось и семейства священников. Они вели Израиль по ложному пути и не выполняли всех своих обязанностей на посту священника. В результате сегодня нет ни храма, ни первосвященника. Если доступ к Богу был открыт раньше только через священнослужителя из семейства Аарона, а сегодня нет таких первосвященников, то как мы можем надеяться на то, что мы имеем доступ к Богу? Как мы можем сказать, что Он слышит наши молитвы и отвечает на них? Псалме 109, стихи 1, 2 и 4, мы находим одно поразительное заявление. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствующий среди врагов твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». По еврейской традиции считается, что в этом псалме речь идет о Мессии. Давид называет этого Мессию именем «Мой Господь». Упоминание о Мелхиседеке возвращает нас к истории с Авраамом. Авраам возвращался после битвы с одним из языческих царей. По дороге домой он был встречен Мелхиседеком, царем Салима. Салим – это древнейшее название города Иерусалима. В этом повествовании говорится, что Мелхиседек поклонялся тому же Богу, что и Авраам. Там же также сказано, что Мелхиседек был священником Бога Всевышнего. Он был праведным царем и управлял городом мира. Иерусалим нечасто бывал городом мира. Он видел на своем веку немало войн, переживал голод и кровопролитие. Кто же он? Это таинственный царь Салима, Мелхиседек. Он прототип Мессии. Мессия должен быть царем на престоле Давида. Он также должен быть священником и править народом в праведности. Но он не был священником из дома Ааронова. Тот вид священства прекратился. Оно было временным и непродолжительным. Но самое священство вечно. Он священник навсегда. Таким священником может быть только Мессия. Он родился в царском колене Иуды, из которого происходил царь Давид. Его духовное происхождение ведет начало от Мелхиседека,
вечного священника, который остается верным навсегда. Такой посредник защищает нас перед Богом постоянно. Он тот, кто вошел в святая святых со своей жертвою кровью, которая очищает раз и навсегда. Он наивысшая жертва Богу. Мы знаем, что под конец истории Мессия взойдет на престол Давида. Он царь-праведник, принц мира. Он священник навек. Именно он принесет народам спасительное знание о Боге. И тогда Иерусалим воистину станет городом мира. А пока до своего прихода на землю Мессия выступает перед Богом как ходатай за нас. Его вечное священство вселяет в нас уверенность в том, что мы можем прийти к Богу со всеми своими проблемами и нуждами. Он очистит вас от всякой вины и греха. Он наполнит ваше сердце верой и непоколебимой убежденностью. Взгляните на Мессию сейчас и доверьте Ему свою жизнь. И тогда Он раскроется перед вами, как царь и священник. Он праведный правитель и преданный вечный священник, который ведет нас к Богу. Имя Его – Йешуа, помазанник Божий, Мессия Израиля. Доверьтесь Ему сегодня.

0: Наша тема привела нас к заявлению о нашей собственной вере в Боготворение. Он один является объектом нашего поклонения. Только Он один поддерживает жизнь и порядок во Вселенной. Он один отвечает на молитвы, и только Он достоин нашего поклонения. Шестой догмат иудаизма, сформулированный Маймонидом, заявляет следующее. «Верую полной верою, что все слова пророков истинны. Я рад, что великий учитель подчеркнул слово «все». Мудрец Соломон заявил в своей книге притчей следующее. «Всякое слово Бога чисто». Притчи 35. В книге «Исход» рассказывается о призвании Моисея. Бог призвал Моисея, чтобы тот вывел Израиль из Египта, освободил свой народ из рабства. Моисея поразило приказание Господа. Он сказал, «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» И затем Моисей высказал несколько причин, почему он считает, что он недостоин такого великого доверия. Он сказал, «О Господь, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Исход 4.10. И затем Бог дал Моисею наставление. «Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что говорить». После этого Господь назначил Аарона оратором Моисея. Он сказал, «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Исход 4.15. Еще в самом начале, начиная с Моисея, Бог ясно заявил, что все пророки Израиля будут получать слово от Бога и передавать это слово народу. Пророк ни в коем случае не должен был говорить от себя. Как мог народ распознать, что данный пророк действительно передает им Божьи слова? В истории Израиля было немало лжепророков и лжемессий, которые вводили народ в заблуждение. Даже в наши дни есть такие псевдорелигиозные лидеры, которые претендуют на роль Мессии. Господь обеспечил нас на этот случай средством для распознавания лжепророков. Он сказал, что пророк, который самовольно выдает свои слова за Божьи, откровение или говорит от имени ложного Бога, умрет. Как же люди смогут отличить ложное от истинного? Когда пророк действительно говорит от имени Бога, его предсказания исполняются. Если же пророк говорит от имени Господа, но его предсказания оказались ложными, это значит, что он говорил от имени ложного Бога. Божий пророк должен исполнять двойное служение. Пророк должен быть проповедником и учителем, который передает Божье слово, относящееся к тому дню, в который пророк говорит с народом. Бог дал указания о порядке проведения богослужения и богопоклонения. Затем Он предостерег народ о необходимости послушания. Послушание несет благословение. Непослушание, недостаток веры и жестокость сердца ведут к осуждению. Многие из этих пророчеств уже сбылись. Например, Израильское царство разделилось, народ ушел на 70 лет в плен из-за своего греховного состояния и неверия. Современное рассеяние еврейского народа по всему земному шару является результатом греха и неверия Израиля. Пророк Исаия написал в своей книге в главе 48 стих с 3 по 6. «Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный, поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и проявлял тебе, чтобы ты не сказал, идол мой сделал это, и истукан мой, изваянный мой, повелел этому быть. Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого». В главе 46, в стихах 9-10, Бог заявляет следующее. «Вспомните прежнее бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Пророчество Священного Писания является убедительным доказательством того, что Господь есть единый, истинный и живой Бог. Все Его слова истины, пророчества охватывают 6000 лет. Многие сотни и даже тысячи Божьих пророчеств уже исполнились. Важно помнить, что значительная часть Слова Божьего являлась предсказательной в тот момент, когда эти слова говорились. С нашей современной точки зрения эти пророчества являются историей, но когда эти слова высказывались, им еще предстояло исполниться. Само существование еврейского народа с их государством и древнееврейским языком служит доказательством того, что Бог говорит правду и исполняет свое слово. В 12 главе книги Бытия Бог призвал Авраама и заключил с ним завет с обетованиями. Аврааму была обещана новая земля. Аврааму было обещано семя или наследник. От этого наследника должна была произойти великая нация. Через этого потомка Авраама благословение должно было прийти на все народы земли. В то время Авраам, муж веры, еще не имел сына, но он имел обетование. В завете далее говорится, что благословение получат все те, которые будут друзьями Авраама, а все те, которые откажутся быть его друзьями, будут осуждены. Вавилона больше не существует. Персии больше нет. Римская империя обращена в пыль. Богатство Испании исчезло. Германия потерпела поражение из-за того, что один человек в этой стране пытался стереть с лица земли еврейский народ. Воистину, все племена земные были благословляемы через еврейский народ. Этот народ дал нам Священное Писание, Тору и книги Нового Завета. Все они написаны евреями, святыми людьми, вдохновленными Святым Духом. Мессия Израиля и Искупитель мира является основной темой многих сотен пророчеств. Он – семя Авраама, и его благословение мира и прощение пришло на все народы земли. Мессия должен был произойти из колена Иуды, из царского рода царя Давида. Когда произошло скромное рождение Мессии, сотни пророчеств были исполнены. Все слова пророков истины. В пятой книге Моисея даются указания тому поколению еврейского народа, которому предстояло войти в землю обетованную. В главе 18 народу дается предостережение относительно исполнения Божьей воли. Они не должны были ходить вслед за языческими богами. Они не должны были ходить к прорицателям или гадалкам. Во Второзаконии 18:15 мы читаем следующее. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелел ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие 18:15-18. О чем здесь говорит Бог? Бог говорит, что Он воздвигнет пророка. Этот Божий избранник будет передавать народу слова Господа. Народу было дано серьезное предостережение против лжепророков. Этот пророк был святым человеком. Такого пророка Бог посылал каждому поколению после Моисея. Однако в стихе 15 перед нами предстает особый пророк. Многие библейские ученые считают, что в этом стихе речь идет о Мессии, Мессия должен быть священником, который будет предстоять перед Богом и молитвами ходатайствовать за свой народ. Мессия должен быть царем, который установит свое праведное царство на престоле Давида. Здесь в 15 стихе говорится, что Мессия будет также пророком, подобным Моисею. Он будет говорить со властью, его мы должны слушать, ему повиноваться. Пророк, подобный Моисею, который говорит от имени Бога, безусловно заслуживает нашего внимания. Выслушайте его и следуйте его слова. Если вы услышите его слова и будете послушны его голосу, получите благословение. Если вы откажетесь слушать его, ваше безразличие станет причиной вашего осуждения. Говорит пророк, подобный Моисею. Слушайте его слова. «Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». От Иоанна 5:25. Это голос, власть имеющего. Сегодня, если вы услышите его голос, ваша душа обретет мир. Он наполнит вас радостью, утешением и вечной надеждой. Еврейское священное писание описывает историю человека на земле, начиная от Адама до настоящего времени. Оно также переносит нас к последнему Адаму, Мессии Израиля. В этом писании отражается также падение человека. Грех вошел в человеческую семью через непослушание Адама и его жены. Убийство стало плодом греха в жизни Каина, который убил своего брата Авеля. Возрастание зла в человечестве стало причиной всемирного потопа, Божьего суда над злом в дни Ноя. Человеческая самонадеянность и желание создать себе славу вместо того, чтобы воздать славу Богу, привели к смешению языков и рассеянию народа по всей земле. После многократных провалов человека на пути следования за Богом Всевышний призвал одного человека по имени Авраам. Бог заключил с ним завет и дал обещание этому человеку, который послушался Божьего зова. Бог обещал ему землю, процветание и благословение, которое прольется на все народы земли. Нам сообщается также о наследниках Авраама, Исааке, Иакове и его 12 сыновьях, 12 коленах Израиля. Далее Писание повествует об упадке веры, что в результате привело народ в египетское рабство. Евреи в Египте воззвали к Богу об избавлении. Бог призвал Моисея, который вывел из египетского плена миллион мужчин, не считая женщин и детей. Моисей больше известен нам как законодатель. Он действительно получил закон от Бога и передавал его своему народу. Но Моисей больше, чем просто законодатель. Он также является священником и посредником. Когда народ согрешил, Моисей встал перед Богом и сказал: «Возьми мою жизнь, но пощади мой народ». Заступничество этого человека сдержало Божий суд, готовый было разразиться над этим непокорным и грешным народом. Моисей является также пророком. Он Божий глашатай. Слово, которое Моисей дал своему народу, было тем словом, которое он получил от Бога. Уважаемый учитель Моше Маймонид установил 13 догматов иудаизма, где 7-й догмат читается следующим образом. «Верую полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего, да пребудет он в мире, было истинно, и что он был отцом пророков, предшествовавших ему и последовавших за ним».
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк. «Лебединая песня» – это песня любви, любви жертвенной и верной. Любовь всегда побеждает, она подкрепляет и обогащает, несет счастье даже тогда, когда плачет небо или рыдают сердца. В этой книге описаны история и реальность Чернобыльской катастрофы, восточной культуры и религии. То, что порой непонятно людям, всегда имеет смысл в божественном плане. Что кажется непосильным людям, легко и просто дается Создателю судеб. То, что выглядит безысходным и невозможным, не вызывает никаких затруднений у Творца миров и у правителя Вселенной. И всегда в действии земля и небо, небо, которое любят лебеди и люди.
1: Стоял душный июль. Небо, утомленное невыносимой жарой, прятало свой бледно-голубой простор за сизой дымкой духоты, которая медленно расползалась все шире и шире, окутывая и обволакивая своим давящим покрывалом всю большую территорию. По переходам и дорогам устало передвигались люди, по возможности стараясь укрыться от немилосердно палящего солнца, которое, несмотря на густое облако душной дымки, посылало на землю щедрые, но нежеланные в такие утомительные дни потоки лучей. Один из таких лучей сфокусировался на мраморной плите, где были выгравированы 10 заповедей. Своим ярким отблеском она напоминала и подтверждала, что на земле существуют законы, существуют правила, по которым человечество должно жить, направлять свои мысли, подчинять им свои дела. Этот монумент стоял перед зданием суда города Остин, штат Техас. Мария Ивановна стояла около него, ожидая встречи с адвокатом по делу ее сына Сергея Рустакова. Слезящимися глазами, которые болели от ярких солнечных лучей и жгучей глубокой душевной тоски, она смотрела на плиту и думала: «О, если бы он жил по этим законам, если бы он подчинялся им, тогда бы...» Она на мгновение задумалась и продолжила размышлять: «Тогда бы я здесь не стояла, и он сейчас не находился бы в холодной сырой камере. Тогда бы его будущее было другим». И вдруг, как гром среди ясного неба, в ее сознании прозвучали слова: «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Этот голос был таким очевидным и громким, что Мария Ивановна оглянулась, подумав, что, может быть, кто-то рядом обратился к ней с этими словами. Но мимо спешили озабоченные прохожие с небольшими папками в руках и деловитые адвокаты с дорогостоящими блестящими дипломатами. Никому не было никакого дела до бедной, озабоченной грустными мыслями женщины. Она была предоставлена сама себе. Мария Ивановна взглянула на часы. До встречи еще оставалось минут 15. Она, вздохнув, присела на стоящую рядом скамейку и задумалась: как он там, в тюрьме, в камере предварительного заключения? Данные следствия говорят о том, что ему придется провести немалое время за решеткой. А ведь столько раз она просила, молила его перестать пить, остановиться –

желала видеть помощником, поддержкой и защитником, не оправдывал ее надежд, причинял ей боль и страдания. Причинял боль и страдания самому себе. Ведь именно из-за своих поступков, из-за собственных греховных и мерзких деяний он оказался в тюрьме. Ей припомнился тот злополучный день.

С утра лил сильный дождь. Небо раз за разом прорезали ослепительные вспышки молний, которые одна за другой пробегали с востока на запад. И сразу же после них, словно предвещая беду, раздавались мощные раскаты грома. Сергей проснулся поздно, и как только зашел на кухню, было понятно, что у него скверное настроение. «Сережа», — ласково спросила мать, — «хочешь поесть? Я овощей нарезала для яичницы. Хочешь, приготовлю тебе яичницу по-венгерски?» Он не ответил, только отрицательно покачал головой, приготовив себе хлопья с молоком. Мать продолжала возиться на кухне, время от времени поглядывая на него. «Хочешь кофе?» — снова задала она вопрос. «Что ты пристала?» — бросил он резко. Мать замолчала, грустно покачав головой. Она видела, что он в плохом настроении. В последнее время такое было часто. Он приходил домой поздно, в основном, когда все уже спали. И на вопросы о том, где он был и чем занимался, не отвечал, просто игнорируя их. Матери оставалось только продолжать молиться и проявлять свою постоянную, неизменную любовь. Что еще она могла делать? Сын закончил завтракать и прошел в свою комнату. Через короткое время вышел одетый и причесанный, и, взяв ключи от машины, направился к дверям. Как можно нежнее и ненавязчиво мать спросила: «Куда ты, Сережа?» Он остановился и с улыбкой посмотрел на мать. На короткое время сердце матери растаяло, наполнилось радостью. «Разве не так должен сын обращаться с матерью?» А Сергей проговорил все с той же улыбкой, медленно чеканя каждое слово: «Я иду к другу. Потом мы вместе поедем к другому другу, у которого сегодня день рождения. У нас сегодня день веселья. Он заказал ресторан, где будет много выпивки, девушек и все остальное. Достаточно всего для наслаждения и веселья. Жизнь ведь для безграничной радости. Не так ли ты меня учила?» «Ох, извини. Я забыла, что ты мне так же говорила, что вся радость в Боге. Но с этим я давно завязал. Так что я доложил тебе о моих планах. Ты довольна?» Сердце матери сжалось в комок. Ведь он же говорил так, чтобы причинить ей боль. А сын стоял и с холодной ухмылкой смотрел на мать, на страдающую и с разбитым сердцем мать. Разве такой радости в жизни она хотела для него? Разве таким она хотела его видеть? Разве? Разве? В ее мозгу кружилось множество вопросов, на которые ей хотелось бы в тот момент получить ответ. Но пока ей оставались только боль

0: и разбитое сердце. «Теперь», — прервал ее мысли Сергей, — «я могу идти, моя милая мама?» Он выделил слово «милая» таким издевательским холодным тоном, что матери хотелось закричать от жгучей невыносимой боли. Но она лишь сильнее и сильнее сжалась в комок и спокойно ответила: «Иди, сыночек». Ее голос дрогнул, но, набравшись сил, она продолжила: «Иди, но только знай, так не будет вечно. И я постоянно молюсь о тебе, молюсь о том, чтобы Бог остановил тебя на твоих порочных и греховных путях. И я верю, верю с ежедневно возрастающей силой, что когда-нибудь получу ответ на мою молитву».
1: «Ты продолжай в это верить и молись своему Богу, который, как я убедился, не отвечает на молитвы».
0: Он ушел, хлопнув дверью. Мать быстрым шагом прошла в спальню, на свое особое место возношения молитв, и залилась слезами. Она не жаловалась на судьбу. Она могла бы поставить ультиматум Богу, предъявить требования, установить сроки, но продолжала лишь смиренно просить, с надеждой и неугасающей верой на то, что однажды получит ответ на свои молитвы. Так прошло около получаса. Вскоре мать услышала шаги по дому. Значит, проснулась Наташа, младшая дочь. Мария Ивановна поднялась с колен, но ощутила сильную тревогу и беспокойство. Тяжесть каким-то особым грузом легла на ее хрупкие плечи, прижимая ее к земле, стремясь выбить ее из колеи упования и надежды. «Нет, это не могло происходить сейчас. Она не могла сдаться, не имела права слабеть. Ведь ничто в жизни не сможет сдвинуть столб ее надежды и упования. Никакие страдания и искушения не смогут изменить то, во что она верила, на кого уповала». Мать прошла на кухню и, улыбнувшись дочери, сказала: «Как-то тревожно сегодня. Где Сергей? Он дома?» – спросила озабоченно Наташа. «Ушел на день рождения», — коротко ответила мать, вздохнув. Тень тревоги перекинулась на лицо дочери. Она подошла к матери и, обняв ее, сказала: «Мама, не переживай о нем. Бог добрый, ты же в это веришь. И я только этим и живу».

0: Тот день закончился звонком из полиции. Им сообщили, что произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Сергей был в тяжелом состоянии. Двое его друзей тяжело ранены. Водитель машины, которая врезалась в них, мертв. Последующие события развивались, как в кошмарном сне. Больница, борьба за жизнь, потом следствие и суд. Сейчас, ожидая адвоката, Мария Ивановна старалась представить себе исход суда. По результатам предварительного расследования она предполагала, что Сергею придется провести немалый срок в тюремном заключении, но еще не знала, сколько лет и как тюрьма отразится на ее сыне, на ней и дочери. Но мысли об этом тревожили ее бедное израненное сердце. «И все из-за того, что приступаются заповеди», — подумала мать и снова посмотрела на монумент с 10 заповедями. Как и тогда для израильского народа, так и теперь эти слова имеют большое значение. «Не делай, не желай». О, если бы он мог остановиться раньше, тогда, может быть, все было бы по-другому. «Здравствуйте, миссис Рустакова!» Ее грустные мысли перебила подошедшая Нэнси Ричардсон, адвокат Сергея. «Ну что, вы готовы?»
1: «Ах, разве можно быть к такому готовой?»
0: Вздохнув, ответила мать, подавая ей руку.
1: «К такому дню тяжело и невозможно приготовиться».
0: «Тем не менее он наступил», — сказала та, как показалось матери, равнодушно и колко. «И теперь судьба вашего сына в руках судьи и присяжных». Мать хотела возразить, мол, нет, его судьба в руках Всевышнего, но, вопреки своему желанию, только взглянула на законы, выгравированные на мраморной плите, и тяжело вздохнула. Несмотря на то, что адвокат думала, что судьба сына в руках судьи и присяжных, мать твердо верила, что судьба ее сына в руках Божьих, и ее вера укреплялась с каждым новым шагом к залу судебного заседания. Войдя в зал суда, Мария Ивановна вздрогнула. Она еще ни разу не была в суде. И этот первый суд, на котором она присутствует, будет над ее сыном.
1: «Какой ужас! Господи, помоги мне это выдержать!»
0: Взмолилась она в душе и с опаской оглянулась по сторонам. В комнате находились несколько человек. Судебный полицейский, стенограф, мать пострадавшего, адвокат, обвинитель и несколько людей, которые тихо переговаривались между собой. Впереди был судебный подиум, который вскоре займет строгий блюститель и исполнитель закона, судья. Рядом с ним – стулья для присяжных. Мария Ивановна села на указанный ей адвокатом стул. И та тихо шепнула ей. «Я хочу встретиться с вашим сыном перед началом суда. Его скоро приведут в зал, но перед этим я бы хотела повидаться с ним». Мать только в изнеможении кивнула головой. И поползли долгие минуты ожидания. Ожидание неизвестного и неминуемого вынесения приговора. Вскоре скрипнула дверь, и вошел Сергей в сопровождении полицейского и адвоката, миссис Ричардсон. Мать взглянула на сына, и ее сердце, словно тисками, сжала ужасная боль. За те несколько дней, что она его не видела, он осунулся, помрачнел, понимая, какую ошибку совершил. Он бросил на мать полный растерянности и горя взгляд, но в его глазах не было ни чуточки любви или сожаления. Матери даже показалось, что он просто посмотрел мимо нее, и в его глазах так и остались прежняя озлобленность и недовольство. Но к ним добавилась горечь безысходности. Она, если бы могла, побежала бы ему навстречу, обняла и облила его слезами, чтобы только уменьшить его горе, унять тоску, взять вину на себя. Она смогла бы все вытерпеть, все вынести, только бы он понял свою ошибку, мог остановиться на своих путях. Но, увы, на этот раз он сам понесет наказание, заплатит своей свободой за ошибки и безответственные поступки. Мать с трудом сдерживала слезы, но в тот момент, когда судебный полицейский повелительным голосом сказал: «Встать! Суд идет!» и в зал вошел судья, ее глаза наполнились слезами отчаяния и горя. Они сдавили ее горло, спазмом сжав ее сердце. И потянулись показания свидетелей и выступления адвокатов. Последней вышла мать пострадавшего. Мария Ивановна взглянула на сына и заметила, как он втянул голову в плечи, опустив ее. Миссис Вильямсон обвела всех взглядом и со вздохом начала свой рассказ. Когда Брюсу было около 8 лет, я упала с лестницы. Мы с мужем ремонтировали дом. И однажды, спускаясь, я оступилась. Упала и переломала обе ноги. Мой сынок заботился обо мне все время, пока отца не было дома. Он был совсем еще маленьким. Ему хотелось играть с друзьями и кататься на велосипеде. А дома была беспомощная мать, не в силах ни взять что-то, ни приготовить поесть, ни даже поухаживать за собой. Брюс с величайшей заботой делал для меня все необходимое. Даже когда я отсылала его пойти повеселиться со сверстниками, он время от времени возвращался в дом, чтобы спросить, не нуждаюсь ли я в чем-то. Он был очень заботливым и добрым мальчиком и вырос добрым юношей, отзывчивым к чужим бедам. 5 лет тому назад мой муж, умирая, с уверенностью сказал: «Я оставляю тебя в надежных и заботливых руках. Ведь наш сын вырос таким хорошим и добрым юношей». Как видно, он ошибся. Я осталась одна, без мужа и без сына. Тем не менее... Она вытерла набежавшую слезу и, взглянув на присяжных, продолжила: «Тем не менее, я верю, что нахожусь в надежных руках моего Спасителя, и что мой милый сынок Брюс сейчас в надежных объятиях своего родного Отца и Отца Небесного. Он счастлив там, на небесах ему прекрасно, не так, как нам здесь. Поэтому, понимая, что мой сын сейчас в лучшем месте, чем был на земле, я прошу присяжных быть милосердными к тому, кто еще на земле. Я его прощаю и прошу не слишком тяжелого наказания для него. Я прошу милости для этого человека, который убил моего сына. По залу пронеслись громкие вздохи. И мать погибшего, посмотрев с сожалением на Сергея, покинула свое место, провожаемое удивленными взглядами присяжных. А Мария Ивановна рыдала. Только мать может понять другую мать. Мать, потерявшую своего сына, и мать, которая теряет сына. Адвокат Сергея только покачала головой, не в силах это осознать и понять. Она руководствовалась законом, статьями закона, которые либо осуждали, либо оправдывали. Милосердие было ей незнакомо и даже не имело значения для нее. Потом объявили перерыв, давая возможность присяжным принять решение. Мать подошла ближе к сыну, посмотрела на него полными сострадания и любви глазами и спросила: «Как ты, Сережа?» Он, пожав плечами, ответил: «Нормально», и опустил глаза. Материнское сердце рвалось на части. Она знала, что у него не может быть все нормально. Но что она могла изменить? Грех и скверный характер, его озлобленность на Бога руководили им долгое время. А мать продолжала страдать и просить сына остановиться. Но разве она могла принять решение вместо него? Разве могла она изменить что-то вместо него? Свои решения он принимал сам, подчас руководимый жестокостью и противостоянием. Мария Ивановна увидела идущую к ним мать погибшего и сильнее сжалась в комок. Зачем она идет к ним? Что руководит этой бедной женщиной? Мать увидела, как в зале все притихли, и взоры устремились на них. Сергей сидел с опущенной головой и не видел приближения женщины, сына которой не стало по вине Сергея. Мать начала молиться в душе за своего сына, не зная, что сделает мать погибшего и какой будет реакция ее сына. Миссис Вильямсон подошла вплотную к столу, где сидел убийца ее сына, и, положив руку на его плечо, тихо сказала: «Сережа». Ее голос дрогнул. Она боролась с душившими ее слезами печали и утраты. Сергей в ужасе поднял на нее глаза. У него был вид затравленного зверька, который попал в капкан и дожидался своей смерти. Куда подевались его привычная грубость и самоуверенность, желание причинить боль и сделать это как можно изощреннее? Он смотрел на мать человека, у которого отнял жизнь, как будто бы она могла одним движением уничтожить его и стереть с лица земли. Эта хрупкая, убитая горем мать представляла для него сейчас большую угрозу. «Сережа», — продолжила она, видя его растерянность, «хочу, чтобы ты знал, что я прощаю тебя. Может быть, зная это, тебе будет легче освободиться от своей вины. Легче будет переносить время заключения. Я хочу, чтобы ты это знал». На короткое время она умолкла, стараясь овладеть собой, и продолжила: «Я также хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся заручиться прощением у Бога. Попроси Его об этом. Он любит тебя». Мария Ивановна увидела, как напряглась каждая мышца на лице сына. «Бог любит его? Разве не это всегда напоминало его мать?» Но именно в это Сергей перестал верить со дня смерти отца. Он обозлился на Бога, начал открытую борьбу с Всевышним. И теперь мать погибшего напоминает ему об этой же любви. «Спасибо», – тихо сказал ей в ответ Сергей, прерываемый повелительным голосом судебного полицейского, который снова призвал к порядку. Суд продолжался. Один за другим вошли присяжные, и зал опять окутала строгость закона и порядка. Каждый занял свое место и напрягся в ожидании заключительного слова, которое определит судьбу и завершит очередное преступное дело. Зашелестели бумаги. Кто-то опустил голову. Чье-то сердце сжалось от трепета ожидания. 5 лет тюремного заключения. Прозвучали слова судьи, подтвержденные ударом молотка. Суд вынес свое решение.

0: Небо все так же дышало невыносимой жарой, а в сердце матери была леденящая душу пустота. Она ехала домой, и слезы застилали ее глаза. Мария Ивановна до сих пор ощущала в своих объятиях сына, его дрожащее от страха и неизвестности тело. Видела его опущенные и растерянные глаза. 5 лет заключения. Цена, которую ему придется заплатить за свои необдуманные поступки. Сможет ли он выдержать трудности тюремной жизни? Станет ли его сердце мягче? Или еще больше обозлиться на обстоятельства жизни? На Бога? Сломит ли тюрьма его гордость и самоуверенность? Смягчит ли она его жестокость? Или сделает более жестоким и бессердечным? Мать вспомнила, как дрожащими пальцами провела по его шее, где виднелась темная полоска татуировки, изображающей капли слез. Он сделал ее в знак протеста против Бога, в подтверждение, что больше никогда не заплачет. Все его слезы, которые он пролил, прося у Бога чуда для своего отца, теперь высохли и умерли для него. Ведь в тот день, когда он узнал о смертельном диагнозе больного отца, он твердо верил, что Бог его слышит и, безусловно, ответит на его молитвы. Ему нужен был отец. Он жизни себе не мыслил без него. Ведь они строили вместе столько планов. Сколько еще незаконченных дел было у них. Отец не может его оставить. Он не оставит их семью. Сережа в это твердо верил. Его молитвы усиливались. Его вера становилась крепче гранита при виде слабеющего с каждым днем отца. Но чудо не произошло. Его вера потерпела крах. И тогда все изменилось. Он почувствовал себя оставленным Богом, отверженным и преданным. Он верил, он надеялся. Он просил Бога об исцелении. Почему же Бог так жестоко с ним поступил? Почему он насмеялся над его верой и твердым упованием? Его сердце застыло в злобе и жестокости. Он больше не плакал. Он больше не молился. И лишь отрешенно смотрел на гроб. А в душе его росла злость. Как мог любящий Бог так поступить с ним? Почему небо было закрыто для его молитв? Почему он не получил ответ на свои долгие и такие искренние молитвы? Разве Бог не знал, как ему нужен отец? За что? Зачем он так жестоко с ним поступил? На похоронах он не плакал, только, стиснув сильнее зубы, глубже затаил свою злобу и безграничное отчаяние. На следующий день он сделал сбоку на шее татуировку, изображающую падающие слезинки. Для него это был прообраз сухих мертвых слез, которые ничем не помогли. Его молитвы, его слезы были напрасны. Придя домой, он сказал матери: «Я больше никогда не заплачу! Я объявляю войну Богу, потому что он насмеялся надо мной! Пренебрег моими искренними слезами.
1: «Сыночек!»
0: — со слезами проговорила мать.
1: «Ты не можешь этого делать! С Богом ли тебе пререкаться? Как ты посмел сказать это?»
2: «Как он посмел допустить это?»
0: Злобно заорал сын и, хлопнув дверью, ушел. И эта борьба, это противостояние продолжалось день за днем, год за годом, пока не привело его на скамью подсудимых, а после в холодные серые стены тюрьмы. Что будет с ним дальше? Ведь 5 лет – немалый срок. Слезы беззвучно катились по ее щекам. Сердце все сильнее и сильнее сжимали боль и тоска. Мария Ивановна съехала на небольшую стоянку, с которой открывался вид на горы, и решила немного передохнуть и побыть наедине. Она припарковала машину в стороне от других посетителей и изнеможденно присела на пустую лавочку. Ее взгляду открылись простирающиеся вдали горы, а до ее слуха донесся тоскливый крик одинокой птицы. Она отыскала глазами птицу, жалобный крик которой усиливал ее горе. Слезы горячим ручьем потекли по щекам.
1: «Господи!»
0: Взывала она к тому, кто видел ее горе и слезы, в то время как крик одинокой птицы дополнял ее безмолвную тоску. Этот крик вернул ее мысли в далекое прошлое.

Было лето 1985 года. Совсем недавно они с Николаем сыграли свадьбу и, охваченные безмерной любовью, мечтали о том, что однажды Бог подарит им наследие. Они гуляли вдвоем по Беловежской пуще и наслаждались красотой и величием окружающей природы. В этом месте они повстречались. Здесь родилась их любовь, которая переросла в нечто большее. Объединенные и скрепленные любовью, двое стали одним нераздельным целым. В тот день, идущий по тенистой дорожке рука об руку со своим любимым, Марии казалось, что весь окружающий их мир был волшебным дополнением для их безграничного счастья. Мир вокруг был действительно прекрасен. Беловежская пуща была одним из знаменитейших заповедников, где нашло себе приют огромное количество особых животных и растений. Сюда приезжало множество туристов, желающих насладиться этим прекрасным уголком земли. Мария и Николай мечтали о том, что когда-нибудь они привезут сюда своего маленького сыночка или дочку, чтобы показать им место, где родилась их любовь, где она укреплялась и расцветала. Но вскоре их мечты были разбиты ужасным сообщением. Сегодня ночью, 26 апреля 1986 года, в 1:24 по местному времени произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Это объявление повлекло за собой много страданий и переживаний, особенно для семей, которые ожидали рождения детей. В их числе были Мария и Николай. В то время они жили в красивом городе Припять. Но после взрыва к его красоте примешался ужас радиационного загрязнения. Всех женщин, ожидающих рождения детей, сразу же взяли на учет. И началась эвакуация. Чтобы не создавать паники, было сказано, что все жители вернутся обратно через несколько дней, поэтому ничего не нужно было брать с собой. Мария с Николаем решили поехать к своим родственникам, которые жили недалеко от Беловежской пущи. Но приехав к ним, Мария, которая вскоре должна была родить, обязана была сразу стать на учет в местной поликлинике. И тут-то начались трудности и настоящие переживания. Выброс радиоактивного загрязнения был очень большим и опасным. И врачи опасались, что родившийся в то время ребенок может быть либо уродом, либо с синдромом Дауна, либо с большим риском заболеть раком щитовидной железы. Чтобы предотвратить эпидемию уродства и распространение серьезных увечий, связанных с радиацией, женщинам было предложено прервать беременность. Даже когда до появления на свет ребенка оставалось несколько месяцев, жизнь прерывалась безжалостно и грубо под крики и стоны бедной матери. Траур увеличился, траур расширялся. Наряду с первыми пострадавшими в катастрофе были матери, потерявшие детей. Женщины, которые еще не успели стать матерями, но уже прочувствовали сладость биения детского сердечка рядом с собственным, прониклись безмерной любовью к еще не родившемуся детятку и преждевременно потеряли того, кого уже начинали любить. Смерть, слезы утраты и безутешная печаль погрузили мир в тоску и траур,
наряду с возрастающим и еще неосознанным риском радиоактивного заражения. Рыдали люди, плакала природа. О масштабах катастрофы сообщалось сжато, и невозможно было передать. Тяжело было представить преждевременную мучительную смерть пожарников, тушивших пожар на реакторе, и рабочих, которые подверглись сильному облучению. Однако ничто не могло сравниться с горем матерей, которые теряли своих уже любимых, но еще не родившихся детей. Матерей, которые были лишены возможности ощутить счастье материнства в тот момент, когда уже были так близки к этому. Молодая семья Рустаковых тоже была в ужасе и страхе. Нет, они не могли согласиться с заключением врача, что их ребенку грозила опасность. Никакие уговоры или рассуждения врачей не могли изменить их мнение. Они не позволят лишить их счастья рождения ребенка. Нет, они не могли потерять его сейчас, когда были уже так близки к тому, чтобы услышать его первый крик, возвестивший о том, что, хотя мир напуган происшедшим, новая жизнь все-таки приходит на землю, как прообраз продолжения жизни. Вопреки взрывам, радиации и страхам, стремительно расползающимся среди людей, жизнь продолжалась. Вопреки всему, она должна продолжаться. Они доверяли устроителю мира и создателю жизни. Он ответил им чудным обещанием, которое они не раз потом слышали в своей жизни. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Спустя несколько месяцев у них родился нормальный, здоровый ребенок, без увечий, вопреки мрачным предсказаниям врачей, и они назвали его Сергеем. Бог через свое чудное обещание дал им надежду на то, что это их чудный подарок. Радиоактивное заражение Чернобыльской атомной электростанции тогда не причинило ему вреда. Но позже греховное заражение мира оставило в нем свой отпечаток, свой роковой отпечаток, который привел его на скамью подсудимых. И сейчас, одиноко сидевший на скамейке и тоскливо наблюдавший за плачущей в безбрежном прекрасном небе птицей, матери хотелось присоединиться к ней и запеть такую же песнь, такую же тоскливую песнь своей плачущей души. Ее песнь была похожа на лебединую, печальную, утратившую частицу себя, потерявшую дорогое и неотделимое. Она уже слышала такую печальную песнь лебедя с разбитым сердцем, которая осталась в ее памяти навсегда. Мария Ивановна снова мысленно вернулась в лето 1986 года.

0: они гуляли с мужем по той тропинке Беловежской пущи, где были вдвоем лишь годом раньше. Тропинка была той же, но другими были они и окружающий их мир. Теперь они катили коляску с посапывающим в сладком сне сынишкой, и вместо буйной зелени вокруг были черные, обожженные радиоактивной пылью деревья. Радиоактивный выброс привел к гибели деревьев на расстоянии многих сотен километров от станции. Такое же отрицательное влияние радиации и химических веществ, выброшенных взрывом, было повсюду и долгое время оставалось угрозой для животных. Окружающий мир ощутимо изменился. Природа плакала после взрыва. Животные и птицы стонали от радиоактивного загрязнения. Идя тропинкой по сожженному лесу, Мария с Николаем вдруг услышали душераздирающий крик лебедя. Посмотрев в небо, они отыскали его глазами и увидели, как в тот же момент он камнем кинулся вниз. Как выяснилось позже, он тосковал по своей любимой и, сложив крылья в смертельном падении, присоединился к ней, безжизненно лежащей на почерневшей траве. Радиация, к сожалению, коснулась и жизни птиц. И лебедь не смог перенести потери, не смог вынести разлуки. Прощаясь, он оставил растревоженную взрывом, дрожащему от страха неизвестности миру, свою печальную песнь, которая надолго повисла в воздухе. Лебедь не смог перенести горе разлуки. Только люди всеми силами старались оправиться после происшедшего, войти в обычный ритм жизни, смириться с потерями и болью. Ведь надо было жить вопреки страху, вопреки неизвестности. Но все вокруг, как назло, выбивало их из колеи. В памяти часто всплывали мечты о несбывшемся счастье материнства. Слышался плач неродившегося ребенка. Болью отзывалась история услышанного или увиденного. И все это ворошило еще не зажившую рану, напоминало о существующей опасности. Печаль, горе и разлука, казалось, висели в воздухе. К ним прибавилась зависшая в бескрайнем небе песня лебедя. Печальная песня потери. Мария взяла сынишку на руки и прижала к груди. Что ожидало его впереди? Какие последствия оставит в его жизни Чернобыль? Она не знала. Но для нее было большим счастьем то, что она могла сейчас держать его на руках, прижимая к своей груди. Она получила подарок. Сохранила жизнь своего сыночка, вопреки всем предсказаниям, вопреки страшным прогнозам врачей. В тот момент, когда она думала об этом, нежно прижимая личико сынишки к своей груди, она заметила молодую женщину, на лице которой застыли горе и тоска. В ее глазах таилась глубокая печаль, которую невозможно было скрыть. Проходя мимо улыбающейся матери, она пристально посмотрела в ее счастливое лицо, потом перевела взгляд на малыша. Ее глаза наполнились слезами. «Какая же ты счастливая!» — тихо сказала она ей и быстро удалилась, вытирая слезы. Мария застыла от удивления и жалости к этой бедной женщине.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, слушая библейские рассказы, у вас возникают тоже вопросы. Поэтому в нашей передаче сегодня я отвечу на несколько таких вопросов.

Вопрос такой: зачем Бог сотворил людей? Бог сотворил людей, чтобы они были его друзьями. Когда Бог сотворил солнце и луну, землю и море, растения и животных, он был доволен. А про человека Бог сказал, что он особое Божье творение, очень-преочень особое. Почему? Да потому что Бог сделал человека способным познать его. Мы можем говорить с Богом и читать о нем. С самого начала и до самого конца Библия говорит, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы тоже его любили. Он хочет, чтобы мы ему доверяли, чтобы радовались ему и слушались его. Он создал нас для того, чтобы каждую минуту жизни мы были его друзьями, и чтобы в один прекрасный день мы могли жить с ним на небесах вечно. Прочитаю вам еще из книги Откровения 21 главы 3 стих. Там написано о небесах и как они будут выглядеть так. «Вот жилище Бога, он будет жить вместе с людьми, они будут его народом, и сам Бог будет с ними и будет их Богом». Вопрос второй. Как мы узнаем, какой Бог, если мы его не видим? Дорогие мои ребята, Бога действительно нельзя увидеть, потому что Он Бог и Он свят. Бог знал, что нам будет трудно представить себе, какой Он на самом деле. Поэтому Бог Отец послал Сына Иисуса, который родился как малый ребенок в Вифлееме. Иисус вырос и стал мужчиной, но очень особенным, добрым и совершенным. Мы можем быть уверены, что узнавая больше про Иисуса, мы узнаем больше и о Боге, какой Он есть. Иисус ведь в точности такой же, как и Его Небесный Отец. Даже более того, Иисус сам является Богом, поэтому Он в точности отображает для нас своего Отца.

Вопрос следующий. Почему мне плохо, когда я неправильно поступаю? Когда вы набираете в ванную слишком горячую воду, вы знаете об этом. Но именно ваши чувства подсказывают вам, что из кипятка пора выпрыгивать, пока не стало хуже. Также и Бог заложил в вас способность чувствовать, когда вы поступаете неправильно. Плохие поступки могут заставить вас почувствовать вас очень далеко от Бога и людей, которым вы причинили боль. Скверные чувства громогласно напоминают о том, что что-то не так. Это один из тех способов, которыми Бог помогает вам признать перед Ним свой грех и сделать все необходимое, чтобы его исправить. Сделав что-то плохое, вы можете подумать: «Ну и что? Все так поступают». Но в глубине сердца вы чувствуете, что вам плохо, что вы несчастны. И это не может быть по-другому, потому что грех всегда делает человека несчастным и отводит его далеко от Бога, потому что Бог свят, и в нем нет греха. А если мы поступаем и делаем грех, то мы сами отдаляемся от Бога. Дорогие ребята, вдали от Бога только человек испытывает какое-то неполноценное чувство счастья. Богу не нужно, чтобы вы всего лишь выглядели огорченными, если вы плохо поступаете. Он хочет, чтобы вы еще и чувствовали себя плохо и потому могли признаться перед Ним в своих грехах. И еще Он хочет, чтобы после этого вы могли исправить то, что натворили, и только тогда вы снова будете счастливы. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Псалом 31, 2 и 3 стих. Сначала мы чувствуем себя плохо. Быть может, у вас есть угрызение совести, но не признаваясь в грехах, в своих проступках перед людьми, перед родителями или перед Богом, вам становится все хуже и хуже, потому что грех, он как проказа, он разрастается. И только тогда вы станете вновь счастливыми, когда вы попросите прощения у того человека, которому сделали плохо, и у самого Бога. Да благословит вас и даст мудрости и мужества поступать именно так.

«Чужая сумка!» «Тш!» – прошипел Генрих и схватил Томаса за руку. Его друг слишком далеко высунулся и рисковал быть замеченным, а при краже, которую запланировали эти двое, это могло привести к роковым последствиям. Они стояли за стеллажом в маленьком продуктовом магазинчике в Берлине и смотрели, как его владелец Леман дрожащими руками что-то перебирает за прилавком. Воришки были очень рады, что он стар и едва держится на ногах. Они могли быть уверены, что такой человек наверняка имеет проблемы со зрением. А если он все-таки их заметит, то уж догнать их ему явно будет не по силам. Томас остался на месте и вел наблюдение, а Генрих прокрался к другому стеллажу и, не задумываясь, взял несколько яблок, несколько картофелин и коробку с пирожными. Он быстро рассовал все это по карманам, потом дал знак нетерпеливо ожидающему подельнику. Оба бесшумно выскользнули из магазина и облегченно вздохнули. «Фу, дело сделано!» Стараясь не возбудить лишних подозрений, подростки, им было около 12 лет, не спеша прошлись по улице, и когда они почувствовали себя в безопасности, Генрих показал Томасу добытые сокровища. Разумеется, эти оборванные неухоженные ребята сами не знали, куда им идти. Они искали укромный уголок, где могли бы найти защиту от ветра и расположиться на ночь. Они были очень рады картошке, которую, может быть, смогут запечь в костре на мусорной свалке. Согревающее тепло костра было для уличных мальчишек редкостью. И была очень большая опасность, что кто-нибудь их прогонит. Но в этот вечер они действительно смогли насладиться теплом и запеченной в золе картошкой. Ребят постоянно волновал вопрос о еде. Они очень неохотно просили милостыню, потому что в ненастные дни к ним посылали социальных работников, и тогда они пускались в бега. Сообщения других уличных мальчишек о людях, которые делали вид, что хотят помочь бездомным, а на деле потом заставляют их работать день и ночь, внушали им непреодолимый страх. И когда они видели человека, который казался им официальным лицом и который делал попытки с ними заговорить, они убегали со всех ног и прятались в самых невообразимых местах. Через несколько дней после удачного посещения магазина Лемона, Генрик и Томас опять отправились на дело. Но оно было несравнимо более рискованным. Средь бела дня они в пешеходной зоне собирались завладеть кошельками азартных покупателей, которые толпами толкались около открытых торговых павильонов. Через полчаса они встретились на углу с пустыми руками. «Это вообще невозможно», – заявил Генрих. «Мужчины носят свои кошельки во внутренних карманах, а женщины в сумочках. Нужно слишком много времени, чтобы открыть такую сумочку и найти там кошелек». «Ну, тогда пойдем опять к Леману», – предложил Томас. Но, как и следовало ожидать, Генрих покачал головой. Томас знал, что Генрих не любит слишком часто навещать одних и тех же людей. Тогда его терзала совесть, потому что он считал, что действительно лишает их насущного пропитания. Такие мысли были ему неприятны. Но у него появилась более приемлемая идея. «Мы просто возьмем всю сумку. Если повезет, то кроме денег в ней может быть что-нибудь съедобное». Томас широко раскрыл глаза. «Разве это возможно?» Но в то же время подумал. «Какое приключение!» И все-таки он решительно возразил. «Да ведь каждый заметит, что сумка исчезла». Но Генрих решительным жестом отмел его опасения. «Разумеется, но мы же успеем убежать. Надо выбирать таких, кто быстро не побежит. Вот, слушай, ты наскакиваешь на старенькую бабушку с большой сумкой. И я эту сумку хватаю, и мы убегаем в разные стороны. Понял?» Томас кивнул. «Может быть, скоро удастся поесть?» Ребята были очень голодны. Они и вспомнить не могли, когда ели в последний раз. «Мы встречаемся на Лисьей улице». Очень скоро мальчишки увидели немолодую женщину. Она неторопливо шла от одной витрины к другой
и рассматривала выставленный товар. Генрих дал Томасу знак, и они незаметно приблизились к ничего не подозревающей женщине. Потом все произошло очень быстро. Резкий толчок, женщина вскрикнула и споткнулась. Генрих схватил ее сумку и бросился прочь. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для мальчишек полной неожиданностью. Мертвой схваткой она вцепилась в плечо Томаса и громко крикнула: «Рудольф, держи вора!» Томас не успел понять, что происходит, он остановился как вкопанный. Словно из ниоткуда рядом возник молодой человек и бросился за Генрихом. Шансов уйти у него не было. Рудольф схватил его, отнял сумку и повел обратно к месту происшествия. Томас застонал, когда увидел взятого в плен друга. Теперь не имело никакого смысла вырываться и бежать. За последствия неудавшейся акции придется отвечать вместе. «Что? Надеялись на легкую добычу?» Глаза Рудольфа метали молнии. «Для начала вызовем полицию». Мальчишки застыли от ужаса, но в этот момент пожилая дама повелительно подняла руку и приказала родственнику помолчать. «Все успокойтесь и послушайте мое предложение. Мы забудем о полиции и отправимся ко мне домой. Я приглашаю вас на чай. Как, собственно, вас зовут, ребята?» У Генриха отвисла челюсть, а глаза Томаса грозили выкатиться из орбит. Опустив глаза, они назвали свои имена. А вот Рудольф нисколько не удивился. «Это твое постоянное великодушие», — пренебрежительно сказал он. «Смотри, тетя, чтобы оно когда-либо не подвело тебя». Замечание молодого человека не произвело на даму никакого впечатления. Самым любезным и непринужденным тоном она сказала: «Ты пойдешь с нами, Рудольф?» Молодой человек покачал головой. «Нет, я провожу вас до вашего дома, потом пойду. Мне пора на службу». Она согласилась. Воришки молчали, они не знали, что делать, но убежать не решались. Через час они сидели в элегантной столовой богатого особняка в пригороде и пили чай из маленьких фарфоровых чашечек. Катарина Петерс, так звали даму, попросила их снять обувь. На остальное она не обращала внимания. Лохмотья вместо одежды, немытые руки, спутанные волосы – все это ее, кажется, не смущало. Спокойствие и рассудительность дамы обуздало дикарей, и они очень старались ни к чему не прикасаться, чтобы вдруг ненароком чего не испортить. «Ну, рассказывайте!» Дама сделала глоток из своей чашки. «Как вы дошли до такой жизни?» «У вас что, нет родителей, которые бы научили вас нормам приличия и порядочности?» Генрих и Томас покраснели и дружно покачали головой. Говорить они не могли. Этому очень мешал красовавшийся на блюде большой пирог. Фрау Петерс отнеслась к данному обстоятельству с пониманием и позвонила в колокольчик. Вошла горничная и поставила перед ребятами поднос с большими приятными бутербродами. «Так я и думала», – сочувственно проговорила дама. «Ешьте, ребята. Кажется, вы очень голодны». В интонации голоса не было ни порицания, ни какого-то другого негатива. Но Томас не выдержал и спросил: «Почему вы так добры к нам? Мы хотели вас обокрасть, а вы делаете для нас столько хорошего». «Вот именно», – быстро ответила фрау Петерс. «Воздавать добром за зло – это один из важнейших библейских принципов, который мне нечасто удается претворять в жизнь». Генрих и Томас недоуменно переглянулись. «Я объясню вам другими словами. Бог сделал для меня много хорошего, и я рада, если могу сделать что-либо хорошее для других. Этого желает Бог, потому что Он любит каждого человека». «Вот как!» – задумчиво проговорил Томас, глотая горячий чай. Вкус его был отменным. Он не помнил, когда в последний раз
наслаждался чем-либо подобным. Пока ребята ели, фрау Петерс рассказала им много интересного про Иисуса, который является Сыном Божьим и любит людей, всех без исключения. К примеру, Он исцелял больных и однажды разом насытил более 5000 человек. Это произвело на ребят большое впечатление. Им и в голову не приходило усомниться в правдивости этих удивительных рассказов. Когда они наелись, Генрих собрался с духом и сконфуженно пробормотал. «Мы очень сожалеем, что хотели вас обокрасть. Мы были очень голодны. Было бы здорово, если бы этот Иисус и сейчас был жив. Он бы и нас хлебом обеспечивал». Фрау Петерс улыбнулась. «Я принимаю ваши извинения и охотно верю, что вы сожалеете о своем поступке. Но вам не надо безнадежно смотреть в будущее. У меня для вас хорошая новость. Иисус Христос жив». Глаза Генриха округлились, он быстро спросил. «Вы знакомы с ним, да? Где можно с ним встретиться?» Фрау Петерс опять улыбнулась. «Да, я действительно его знаю, но не в том плане, как вы думаете. Найти его можно вот здесь». Она взяла с полки рядом со своим крестом большую книгу в черном переплете и положила ее на стол. «Это Библия, Слово Божье. Здесь все написано про Иисуса и еще многое другое. Он жив, но видеть его мы не можем. А вот кто примет его в свое сердце и посвятит ему свою жизнь, того он поведет по жизни и будет о нем заботиться». Томас и Генрих престыжно переглянулись. Фрау Петерс поняла, о чем они сейчас подумали, и быстро спросила. «Я полагаю, вы не умеете читать?» Мальчишки кивнули. «Это ничего не значит. Читать вы научитесь». И прежде чем Генрих и Томас успели сказать, что это для них невозможно, она встала, подошла к ним со спины и обняла обоих. Уличные мальчишки, которые не знали ничего, кроме окликов и толчков, растерялись и не знали, что думать. «Как это чудесно, когда человек делится с тобой своим душевным теплом!» А фрау Петерс продолжала. «Не думайте, что вы не способны научиться грамоте. Я уверена, что у вас светлые головы. И я рада, что вы хотели обокрасть именно меня, потому что я хочу рассказать вам еще кое о чем». Она таинственно и ласково усмехалась. Этот день в корне изменил жизнь уличных мальчишек. Выяснилось, что сын этой дамы руководит христианским детским приютом, где дети обеспечены всем необходимым и подрастают в атмосфере доброты и взаимного уважения. И, разумеется, они посещают школу. Через несколько недель после того, как они поселились в этом приюте, Генрих и Томас посвятили свою жизнь этому чудесному Спасителю Иисусу Христу. И произошло это там, где они впервые услышали благую весть, в особняке немолодой дамы Катарины Петерс. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания обязанностей и действий верующего. Апостол описывает те черты и характеристики, которые должны все в большей и большей степени находить свое выражение в нашей жизни по мере того, как мы подходим к концу времен. В этой главе мы встречаем несколько образов, которые Павел использует для описания жизни верующего. Павел сравнивает христианина с воином и спортсменом, а также использует образ земледельца и крестьянина. Во второй части этой главы мы также встречаем несколько образов. Здесь Павел говорит о христианине как об усердном и прилежном работнике, а также как о сосуде. Давайте прочтем 11 и 12 стихи. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Но теперь обратите, пожалуйста, внимание на 13 стих. «А если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог не может отречься от себя и своих принципов. Он не может принять как истинное нечто, что заведомо является ложью. Именно по этой причине Господь произносил столь суровые и жестокие слова осуждения в адрес религиозных правителей своего времени. Он называл их лицемерами, потому что они притворялись теми, кем на самом деле не являлись. Если бы Христос принял человека, который надевает на себя какую-то маску, не соответствующую его внутреннему содержанию, Господь фактически отрекся бы от самого себя, потому что в нем самом нет ничего неистинного. Поэтому, друзья, мы с вами, как христиане, должны быть подлинными и искренними людьми. Далее прочтем 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Итак, верующие не должны ввязываться в бессмысленные споры и разглагольствования. Божьи люди обязаны твердо держаться основ и непререкаемого учения. Но мы отнюдь не должны пускаться в споры по поводу каких-то незначительных концепций, философий или мелких расхождений во мнениях. Не так давно один пастор написал мне письмо, в котором выразил благодарность за наши радиопрограммы, а также сказал, что он постоянно рекомендует наши передачи и наши печатные материалы своим прихожанам, хотя и не во всем соглашается с нашей позицией. И действительно, далеко не во всем мы с ним смотрим на жизнь одинаково. Иногда я не могу посмотреть на определенные вещи с его позиции, а он не может взглянуть на то же самое моими глазами. Возможно, что когда мы с ним попадем на небеса, мы обнаружим, что во всех вопросах, в которых у нас с ним наблюдались разногласия, существует целых три позиции. Его позиция, моя позиция, а также правильная позиция. Может быть, нам обоим Господь укажет на нашу неправоту. Но самое важное состоит в том, что сейчас мы с ним не ввязываемся в ненужные споры, потому что на самые главные вопросы мы с ним смотрим одинаково. И именно этого мы оба хотим. Я думаю, что мы тратим немало драгоценного времени попусту на негативные проявления эмоций, а также на попытки исправить других верующих. Вместо этого давайте попытаемся сохранить позитивный настрой и порадоваться общению друг с другом в свете евангельской вести.
В 15 стихе мы встречаем еще одно увещевание. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Человек должен приложить все силы к тому, чтобы предстать перед Богом безукоризненным слугой. По всей видимости, делателем Павел называет в этом стихе прилежного исследователя Божьего слова. Верное преподавание слова истины подразумевает в первую очередь правильное обращение со словом Бога. Для того, чтобы правильно обращаться со словом, христианин должен обладать соответствующими знаниями и навыками. Человек, изучающий Слово Божье, должен понять, что Слово Бога — это величайший источник истины, который обладает определенной логикой и законами внутреннего устройства. Библия написана в соответствии с определенными принципами и обладает определенной структурой, которую необходимо видеть и учитывать, и которой надлежит подчиняться в процессе изучения Божьего Слова. Например, нельзя просто выбрать какой-то стих из одного отрывка, а затем еще один стих из другого отрывка. Точно так же, как нельзя по собственному желанию игнорировать какие-то другие отрывки. Конечно, бывают ситуации, когда у нас возникает желание сделать что-то подобное. Однако Библия вовсе не является книгой, которая допускает подобное отношение к себе. Именно по этой причине я постоянно утверждаю, что Библия должна преподаваться во всей своей полноте. Я хочу прочитать вам выдержку из одной статьи, которая прекрасно демонстрирует невежество ее автора в данном вопросе, а также его неспособность распознать, что слово Бога отличается удивительным единством и должно рассматриваться соответствующим образом, дабы читающий ее человек мог получить правильное понимание Божьего послания. Я прочту вам лишь небольшой отрывок из этой статьи. В двух словах, книгу Библию, в создании которой участвовало множество людей и которая писалась на протяжении 3 с лишним тысяч лет, можно охарактеризовать как беспорядочное собрание из 60 разрозненных произведений, которые чаще всего отличают скучность и утомительность содержания, грубость и примитивность описаний, невразумительность идеи, а также непоследовательность и изобилие противоречий. Библия — это грубый набор совершенно несочетаемых ингредиентов, этакое ирландское рагу из поэзии, пропаганды, закона и законничества, мифов и мракобесия, истории и истерии. Надо отдать должное автору статьи. Этот человек пишет весьма красноречиво. Но его красочное многословие демонстрирует печальное невежество в том, что связано со знанием Библии. А также на примере автора этой статьи мы прекрасно видим результаты неверного преподавания слова истины. Итак, что же это значит «верно преподавать слово истины»? Во-первых, в Слове Бога нашли свое отражение различные временные эпохи, а точнее сказать, различные диспенсации. Ранее мы с вами уже использовали понятие «диспенсация», которое относится к различным подходам и методам, посредством которых Бог работает с человеком. Основание спасения всегда и во все времена оставалось одним и тем же. Человек спасался и спасается только посредством веры в искупительную смерть Иисуса Христа. Однако на протяжении своей истории человек выражает свою веру в Бога самыми различными способами. Например, Авель и Авраам приносили в жертву Господу агнцев. Однако
Я думаю, что вам не придет в голову взять ягненка и отправиться с ним в церковь в следующее воскресенье, чтобы принести бедное животное в жертву Богу. А все дело в том, что это полностью нарушает порядок, установленный Богом для нашего временного этапа. И причина состоит в том, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, уже пришел. Этим Агнцем является Иисус Христос. Иными словами, совершая свои жертвоприношения, Авель и Авраам смотрели вперед, в будущее, на этого грядущего Божьего Агнца. А мы с вами сегодня оглядываемся назад, в прошлое, вспоминая его смерть. Это и есть иллюстрация того, как нужно правильно рассматривать и воспринимать слово истины. Мне очень жаль автора ранее прочитанной мною статьи, потому что он знает о Библии так мало. В своей статье он также говорит, что в наши дни Библия является никому не нужной и никем не читаемой книгой. Что ж, определенно сам он принадлежит к данной категории. Однако, прежде чем авторитетно заявлять что-то о каком-то предмете, человек должен хорошо владеть данным предметом. Я бы настоятельно рекомендовал этому человеку заняться изучением Божьего Слова, прежде чем он решится написать о нем что-то еще. Друзья мои, дитя Бога должно изучать Слово Отца. Когда я почувствовал Божий призыв стать его служителем, единственная подготовка, которую мне удалось получить, это обучение в небольшой библейской школе при церкви. И я признаюсь, что тогда Библия была для меня совершенно неведомым предметом. В то время я, пожалуй, согласился бы с автором этой статьи. Однако затем в мои руки случайно попала знаменитая Библия Чарльза Скоуфилда с его комментариями. А также мне повезло встретиться с замечательным пастором, который стал моим наставником и помог мне познакомиться с книгами известных теологов того времени. Эти книги стали благословением для моей души. И в результате Писание превратилось для меня в совершенно новую книгу. Все начало вставать на свои места, потому что Слово Божье было преподано мне верно. Я начал смотреть на Библию в соответствии с представлениями об определенных диспенсациях, которые демонстрируют прогрессирующий характер работы Бога с человеком. Например, понимание разницы между законом и благодатью — это основа понимания Писания. И здесь Павел дает Тимофею определенный наказ — изучать Священное Писание, становясь прилежным учеником Слова так, чтобы впоследствии стать учителем, верно преподающим Слово истины. Далее в 16 и 17 стихах следует еще одно наставление апостола. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Миней, и Филит». Бессмысленной болтовни следует избегать, ибо в ней нет никакого смысла и содержания. Что же касается людей, которые упоминаются здесь Павлом, у меня нет никаких сведений о них, но, по всей видимости, эти люди были вероотступниками. О них написано в 18 стихе, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. В те дни находились некоторые верующие, которые утверждали, что воскресение уже произошло, а это означало, что все те, кто на тот момент еще оставались в живых, пропустили его. Далее прочтем 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Печать является признаком подлинности и знаком владения. Именно это означает фраза «познал Господь своих».
Еще в книге Второзакония Бог наказал своим людям проявлять определенные отношения к Его заповедям. В 8 и 9 стихах 6 главы мы читаем: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Израильтяне должны были использовать свои собственные дома как место публичного возвещения Слова Бога. В те дни это было отличительным признаком того, что человек является верующим в Бога. А теперь, друзья мои, давайте задумаемся о сегодняшних верующих. Каким образом они могут продемонстрировать тот факт, что являются Божьими детьми? «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — пишет здесь апостол Павел. Именно так окружающие нас люди сумеют узнать всех тех, кто принадлежит Богу. В этом и состоит суть концепции отделения. Отделение от зла и отделение для Христа. Если вы называете имя Христа, будьте точно уверены, что вы не живете во грехе. К сожалению, есть люди, которые на словах отстаивают фундаментальные доктрины веры, однако затем выясняется, что у этого человека есть недопустимые отношения с какой-то женщиной, или же он нечист и нечестен на руку. Господь знает тех, кто принадлежит Ему, потому что Он может исследовать сердце этого человека. Однако все, что может увидеть этот мир, это нашу внешнюю жизнь. Друзья мои, посредством умной и умелой рекламы этот мир придает греху видимость внешней привлекательности. Но можем ли мы, как верующие, как-то конкурировать с этим воздействием мира? Является ли наша жизнь привлекательной рекламой Иисуса Христа? Прочтем стихи 20 и 21. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». В этих стихах верующий человек представлен в образе сосуда. Если мы намереваемся использовать какой-то сосуд, он должен быть чистым. Например, представьте себе, что вы идете через пустыню и находите оазис. Вы долго шли по выжженной пустыне и практически умираете от жажды. И вот у воды находите две чаши. Одна отлита из золота и отделана богатыми украшениями, однако изнутри покрыта грязью. Другая чаша оказывается старым глиняным черпаком. Она с трудом удерживает воду из-за многочисленных трещин, но зато эта чаша чиста. Какую чашу использовали бы вы? Так вот, давайте отдадим Богу должное, признав, что у Него не меньше интеллекта, чем у нас с вами. Он тоже предпочел бы использовать чистую чашу, потому что Он не пользуется грязными сосудами. Помните, во второй главе Евангелия от Иоанна мы читали, как Господь Иисус во время свадьбы в Кане Галилейской превратил воду в вино. Для этого он потребовал, чтобы слуги принесли старые и потрепанные каменные резервуары, которые в еврейских домах использовались для церемонии очищения. А затем Спаситель велел наполнить эти емкости водой. После этого он взял эти старые и не очень привлекательные сосуды и использовал их для своей славы. И сегодня Бог тоже ищет чистые сосуды для того, чтобы использовать их. Ему важно не то, насколько эти сосуды красивы. Ему важно, чтобы они были чисты. Далее следует наставление, предназначенное Тимофею как молодому служителю Иисуса Христа. Прочтем 22 стих. «Юношеских похотей убегай,
а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Как много раз апостол уже упоминал вместе веру, любовь и мир. Ибо эти понятия действительно являются квинтэссенцией христианской жизни. Все эти качества должны не просто провозглашаться с кафедры, но воплощаться в жизни тех, кто слушает данные проповеди в церкви. Прочтем 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Друзья мои, есть люди, которые постоянно пытаются ввязаться со мной в споры по поводу каких-то мелочей или тонкостей. Однако на это у меня просто нет времени. Мы живем в мире, который, можно сказать, охвачен огнем. Давайте же лучше донесем до него слово Бога, пока еще не слишком поздно. Далее мы встречаем последний в этой главе образ, образ раба. Прочтем стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Здесь напоследок апостол говорит, что верующий должен быть подобен верному рабу, что подразумевает, что он должен быть кроток по отношению ко всем людям. Может показаться, что здесь мы встречаем некоторое противоречие. Ведь ранее апостол сравнивал христианина с воином, а воин должен сражаться, тогда как слуга предназначен для совершенно другой задачи. Не является ли это противоречием? Нет, друзья мои. Скорее, это все представляет собой парадокс. Когда вы стоите за истину, вы должны быть открыты и готовы показать людям, на каких позициях вы стоите. Не будьте трусливыми, но смело стойте за правду. И при этом наставляйте своих противников с кротостью. Если вы пытаетесь завоевать человека для Христа, не надо с пеной у рта спорить с ним. Если он не соглашается с вами, позвольте ему выразить свое несогласие. Просто продолжайте нести ему слово Бога, чтобы он освободился от сети дьявола, который уловил его в свою волю, как пишет Павел в последнем стихе этой главы. Именно так мы должны действовать в своем христианском свидетельствовании в соответствии с увещеваниями апостола Павла. Давайте будем помнить эти строки и следовать им в нашей жизни. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год. Любовь радуется истине. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Истина – не философское понятие. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Мне полюбился Э.У. Тозер. Сначала прочитал одну его книгу, затем другую, потом стали с супругой по утрам читать молитвенный ежедневник, со дня на день обновляясь. И что ни день открытия. Бог таким образом очень обогатил нашу жизнь откровениями. Например, Тозер пишет, Чарльз Финней верил, что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения, и что одно лишь сухое изложение может навредить слушателям. Я с ним согласен. Хотя высказывание это довольно радикальное. Но, наверное, именно поэтому оно мне и нравится. Может ли истина, если она мне действительно открывается, не оказывать на меня никакого влияния? Не могу себе такого представить, тем более, если это истина – личность. Иисус Христос сказал «Я – путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна 8:32. Таким образом, если то, что я познаю, не оказывает на меня влияния и не изменяет меня, это не истина. Апостол Павел пишет «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ефесянам 4:20-24. Другими словами, понимание и принятие библейских истин – это и есть познание Иисуса Христа. Мы познаем то, что Он совершил для нашего спасения, познаем Его характер, который становится для нас ориентиром, к которому нам нужно стремиться. Мы познаем Его волю, что нам нужно делать и как поступать. Обращали ли вы внимание на то, что гораздо легче изучать какой-то предмет, если нравится учитель? Гораздо легче дается изучение языка народа, который любишь, и привычки дорогих нам людей мы часто перенимаем, даже не задумываясь об этом. Теперь представьте, какую преображающую силу имеет любовь Божья. И эта любовь дается каждому верующему в Иисуса Христа. Она радуется истине и отвергает неправду. По-настоящему. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели. Ждем ваших писем.
2: Маргарита Коломийцева. «А я твоя, и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать, а с ней дается все, что мне потребно, чтоб жить по правде, а не выживать. А я твоя, в глотке вина простого я чувствую горчинку слез твоих, и, ощущая силу жизни новой, я предваряю вечность в этот миг. Я вся твоя, и пусть бушуют ветры, сбивая смертных с ног у алтарей, ты – корень мой, залог надежной веры и смысл единый вечности моей».
1: Проповедь. Вальдемар Цорн. Забытые сокровища Евангелия. Миссии «Свет на Востоке» исполнилось 100 лет. Журналу «Тропинка» 30 лет. Цель нашего служения – это проповедь Евангелия. В официальных документах мы так и называемся «Свет на Востоке». Миссионерский союз для распространения Евангелия. Основатели миссии писали, что они посвящают себя благовестию целиком и полностью. Столетие миссии – знаменательная дата, прекрасный срок. Господу нравится, когда мы задумываемся о пройденном пути, анализируем свои решения, вспоминаем Его водительство, благословение, радости, а также не скрываем совершенных ошибок. Все мы помним призывы Господа Иисуса Христа к Его Церкви, оставленные в последней и самой яркой книге Священного Писания «Откровении». Иисус дал откровение Своей Церкви в сложное для нее время, когда ополчилась вся рать сатанинская, изнутри волки, не щадящие стадо, ереси, разрушающие основу, извне страшные гонения со стороны языческой государственной власти. Иоанн, последний из апостолов, свидетель жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, был сослан на пустынный остров за проповедь Евангелия. Там Иисус Христос дал ему откровение для Церкви. Иисус явился Иоанну в воскресный день на берегу моря. Иоанн пишет об этом так. «Обернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь». И имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников. Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – это семь церквей. Откровение 1.12.13.17.20. Кто из нас не проверял свое сердце по записанному Иоанном поручению Иисуса Христа семи церквам? Кого не обличали слова Его «оставил первую любовь твою», «имею против тебя», «что ты попускаешь»? Кого не ввергали в ужас порицания «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»? Кого не ободряли в тяжелые времена гонения и обетования «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Иисус держит в своих руках семь звезд и ходит среди семи золотых светильников. Он посреди своей церкви, она единая, святая, вселенская и апостольская.

методики и тому подобное. Итак, что же такое Евангелие? Первое, что приходит на ум, это текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 3:16. Да, эти слова – истинная жемчужина Священного Писания, сформулированная никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Верой в совершенное им на кресте искупление мы становимся, согласно словам Спасителя, детьми Божьими. И по свидетельству последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Спаситель также говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». И еще написано: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Может, эти тексты, которые мы цитируем, когда говорим о Евангелии, не все Евангелие? Одна мысль занимала меня в последнее время. Я думал, о чем проповедовал Павел, когда затягивал беседу до полуночи, а потом и до самого утра. Павел пишет верующим в провинции Галатия: «Ходил же в Иерусалим по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Как бы я хотел присутствовать и послушать то, что Павел предложил апостолам. Скажете, не можем знать, о чем тогда проповедовал Павел. Я раньше тоже так думал, но потом засомневался. И, наконец, до меня дошло. Бог специально дал Павлу время записать Евангелие, проповеданное верующим в форме посланий. Так о чем же Павел рассказывал до утра, когда объяснял Евангелие? Поделюсь своими размышлениями. Первый аспект. Ссылаясь на смерть Спасителя на кресте, Павел говорил о своей и нашей смерти со Христом. Называл он это «сораспятием». Учение и проповедь о сораспятии – неотъемлемая часть Евангелия Христова. Потому что только так решается вопрос нашей свободы от закона, иначе нам нужно было бы исполнить все сказанное в законе. Мы умерли со Христом для закона. Эту истину Павел подчеркивает не раз. Потому что только так решается вопрос греха. Христос умер на кресте за все грехи всех людей, и наше с Ним сораспятие лишает грех Его обвинительной силы. Наша долговая расписка, как выражается Павел, пригвождена к кресту. Мы свободны от вины за грех. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Потому что только так решается вопрос нашего повседневного освящения, торжествующей и победной жизни, свободной от власти греха, жизни победы над искушениями и самим законом греха и смерти. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Одна из ключевых истин, проповеданного Павлом Евангелия. Павел убеждает нас, что, приняв крещение, мы крестились в смерть Христа. Мы вместе с Павлом и всеми святыми всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. «Зная то, — пишет Павел римлянам, — что ветхий наш человек распят, а в послании Галатам написано «Я сораспят Христу» 2:19. Так вот, разница между религиозной верой и верой Евангелия заключается в том, что истинно верующий знает: «Моя плоть со страстями и похотями распята и остается распятой» – Галатам 5:24. Как Павел пишет, «Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти» – Римлянам 8:12. О сораспятии Павел говорит в своих посланиях часто и много, и мы коснулись только некоторых мест, так что неудивительно, что его беседы иногда затягивались до утра. Теперь мой вопрос – не растеряли ли мы это богатство на нашем пути? Когда мы последний раз размышляли о сораспятии в тишине нашей комнаты или проповедовали о нем в церкви, наставляли новообращенных в этой фундаментальной истине? Второй аспект. Великий апостол говорит еще об одной очень важной составляющей Евангелия Христова. Он говорит, что в этой истине квинтэссенция – самая суть всего плана спасения. Он выражает ее словами: «Христос в вас – упование славы». Истина, что Христос в нас – это то, что отличает Евангелие от любой религии.
Святой Дух живет в нас, Дух самого Бога живет в нас.

вас. Как написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И еще сказано, не оскорбляйте живущего в вас Святого Духа. А кто Духа Христова не имеет, говорит апостол, тот и не его. Для Павла все это синонимичное понятие. Реальность этого аспекта Евангелия в жизни каждого верующего делает нас, по словам апостола Петра, причастниками Божьего естества. В этой реальности ответ на все искания и удовлетворение тоски человеческой души по утраченному общению с Богом. Подумайте только, сам Бог живет в нас. Это реальность исполнения нашего предназначения как в земной жизни, так и в вечности. Иисус Христос выразил это словами в своей молитве. «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино». Слова «Я в них, и Ты во мне» означают, что мы Его Церковь, потому что, цитирую Павла из послания Коринфянам, «все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Реальность истины «Христос в нас» – неотъемлемая часть любой проповеди Евангелия. Это не что-то, само собой разумеющееся, а гвоздь каждой проповеди, фундамент, основания, на котором строится призыв к спасению, к новой жизни. Это не богословская доктрина, не удел теологов и проповедников, не истина, которую должен знать каждый просвещенный христианин, а реальность, духовная реальность, касающаяся самой сути нашего христианства, нашего естества как нового человека, созданного по Богу и, согласно словам Спасителя, рожденного от Него. Почему это так важно? Почему не только о смерти Христа, о Его жертве за наши грехи надлежит проповедовать? Потому что так учит Павел. «Ибо если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Римлянам 5:10. Без учета этого аспекта проповедь Евангелия ущербна, однобока. Она полагает шаткое основание для дальнейшей жизни уверовавшего в Христа человека. Неудивительно, что так много христиан имеют большие проблемы не в принятии спасения, совершенного Христом на кресте, а в повседневной жизни, так как они не верят, а зачастую и не знают, потому что не слышали об этом в проповеди, что плоть их распята, что жизнь Христова в нас – реальность, что это не мистика, мечты или какой-то недостижимый идеал. Третий аспект. Следующий аспект не менее важный, но зачастую вытесненный на задворке богословских рассуждений. Это сила Евангелия, преображающая нашу личность, изменяющая наш характер, наше мировоззрение, саму нашу суть. Что сейчас особенно популярно? Хочешь победить гнев? Вот тебе курс, очень хороший. Хочешь научиться прощать и забывать обиды? Вот смотри, какая классная книга. Хочешь научиться любить супруга? Хочешь научиться понимать своего ребенка? Вот смотри, книга, семинар, обучающий модуль. Хочешь? Хочешь? Я не утрирую, не иронизирую, просто констатирую. В Евангелии все не так. Читаем у Павла «не живет во мне», то есть «в плоти моей доброе». Это вполне согласуется со словами Спасителя. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Не исправить, его можно только заменить». Помните, что Господь сказал через пророка Иезекииля по этому поводу: «И дал им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали уставы Мои и выполняли их, и будут Моим народом, а Я буду их Богом». Поселившийся в нас Дух Святой, живущий в нас Дух Божий, Христос, занявший трон в нашем сердце, родивший к новой жизни наш Дух, преображает нас в Свой образ. Именно в этом заключается наше предназначение в жизни и окончательная цель духовного призвания. Это не мечта. Это реальность, действующая в нас силы Евангелия Христова. Павел об этом пишет так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями».
Призвание наше, не больше, не меньше, это преображение в образ Господа Иисуса Христа. Как это происходит, мы знаем из слов Павла. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. В этом случае русская пословица верна: «С кем поведешься, от того и наберешься». Преображение в Божий образ возможно через общение с Господом, молитву, чтение и изучение Слова, а также через общение с детьми Его. Об этом Павел говорит во всех своих посланиях. Выводы. Павел пишет: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4:11. Таким образом, Евангелие предназначено для каждого верующего, для всех. Сделаем следующие выводы. Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвращаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. 1 Коринфянам 2, 12-13. Этим дарованным нам от Бога богатством мы призваны делиться с другими людьми, проповедуя им Евангелие Христово, искупление, сораспятие со Христом как реальность и обретение власти над грехом, дарование человеку новой природы и сокрытой во Христе вечной жизни. Эти богатства мы имеем и сегодня, сейчас. Аминь.

Венеция. Надежда Орлова. За витриной магазина. Полулитровая банка томатного сока укоризненно стояла на краю стола. Однако мы в тот вечер, игнорируя полезный продукт от компании «Чумак», положили на блюдце по куску пирога. Высококалорийный, неполезный продукт. На ночь. Ужас. Вы, узколобые, зациклились на своей Библии. Разве не видите, что молодежь за вами не идет? Посмотрите, какие гаджеты существуют в наше время. Его рука театрально потрясла в воздухе последней моделью айфона. Оглянитесь вокруг. Мы послушно оглянулись по сторонам. Уютная комната, диван, чайный столик, полки с книгами, большое окно, а за окном городской двор, с которого доносились детские голоса. «Вы пугаете людей адом и грехами. Не надо этого делать. Страх – это грех. Смотрели фильм «Оно»?» Мы не смотрели фильм «Оно», но слышали, что он снят по роману Стивена Кинга про страшного клоуна с размалеванным ртом, который нападал на детей. Посмотрите, там глубокий смысл. Мы – пленники своих страхов. Если освободимся от них, то станем счастливыми и вечно молодыми. Если не будем наедаться, особенно на ночь. Стрелки часов приближались к 21:00. Мы дружно положили по второму куску пирога. Томатный сок возмущенно дрогнул в стеклянной банке. Речь продолжилась. Библия по-своему хороша, но ее время прошло. Сейчас, благодаря науке, в частности квантовой физике, есть более совершенные знания о вечной жизни. Стало интересно, особенно присутствующим физикам. Правда, 25 лет назад на лекциях по квантовой радиофизике о загробном мире ничего не рассказывали. Возможно, теперь, спустя четверть века, в рамках спецкурса сдают экзамены на знание тонких миров. Мы проживаем много жизней. В состоянии гипноза их можно вспомнить, обогатиться опытом прошлых веков, обращаясь к ним как к книгам в библиотеке. Это новейшие достижения. Позвольте, какие же это новейшие достижения? Это же учение о реинкарнации. Древнейшие культы, такие как индуизм и буддизм, уже сотни лет проповедуют об этом. Возникла неловкая пауза. Наш оппонент явно ничего не знал о столь древних корнях квантовой физики. Помешков упрямо сказал: «Неважно. Все равно это современно, а Библии нет». Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Как всегда бывает в подобных ситуациях, страсти разгорались, эмоции зашкаливали, а к единому мнению так и не пришли. Пропасть между двумя точками зрения на жизнь земную и загробную только увеличилась. После таких разговоров трудно отделаться от навязчивых мыслей. Они крутятся в голове, не давая заснуть, подсказывают, как надо было ответить, приводя на память все новые и новые доводы. Однако следовало признать, что спорили мы вслепую, поскольку не знали до конца, о чем идет речь, не представляли картину в полном объеме. Адепт нового учения все время цитировал книгу какого-то гипнотерапевта, основателя их движения, и призывал прочесть его выдающийся труд. И я решила приобрести нетленку. В углу супермаркета примостился книжный магазинчик. Шум торгового зала сюда почти не долетал, хотя сквозь стеклянные стены были видны снующие железными тележками покупатели, желтыми пятнами отсвечивали кричащие объявления о скидках, разгуливали раздатчики рекламных листовок в смешных костюмах, полосатый тигр, мишка-панда и коричневая обезьянка. Кроме продавца, женщины лет 55, в магазине никого не было. Нужная книга нашлась довольно быстро. Она стояла на полке с надписью «Эзотерика». «Думала, потолще будет», — удивилась я. Продавщица виновато взглянула на меня. «Зато не мрачная», — заметила она. «А вы ее читали?» «Попыталась. Вы знаете, я тоже интересуюсь подобной литературой. Недавно начала читать книгу, в которой женщина, пролежавшая несколько дней в коме, рассказывала, что попала в ад.
До конца я не выдержала. Там описываются ужасные вещи. Прямо про настоящий ад, про чудовищ, про мучения. Такая тоска меня охватила, просто ужас. Оказывается, за любой грех мы несем наказание. Женщины могут быть наказаны за аборты, например. Продавщица замолчала. На глазах у нее выступили слезы. И тут последовал неожиданный поворот. А потом я стала читать эту. Она показала на только что купленную мной книгу. «И как вам?» Явно не желая обижать меня, продавщица попыталась выразить свое отношение помягче. «По крайней мере, нет такой тоски». Но я немного прочла, страничек 5. «Не нашли того, что искали?» Она молча и горестно покачала головой. «Я и в церкви была, свечки поставила, возле иконы Николая Угодника постояла. Говорят, помогает». «Помогло?» Вновь покачивание головой. Глаза все больше наполнялись слезами. «Люди какие-то суетливые, деловито крестятся, торопливо кланяются и бегут, все куда-то бегут. Я даже креститься не могла, не хотела так же демонстративно что-то делать. Наверное, я не права, но все какое-то ненастоящее. Ну, мне так кажется». Помолчали. Книга гипнотерапевта лежала на разделяющем нас прилавке. «А Библию пробовали читать?» «Да я не понимаю смысла даже такой известной фразы, как «Христос взял на себя наши грехи», — воскликнула продавщица с каким-то отчаянием и затаенной болью. «Что значит «взял»? Как он их взял? Где взял? Люди грешат постоянно. Я грешу постоянно. Он что, подходит, протягивает руки и забирает? Ведь нет. Он не может их взять. Их слишком много. И жизнь на земле не прекращается. Поэтому и грехи не кончаются. Он жил давно и умер давно. А я живу сейчас и грешу сегодня. И грешила вчера, и буду грешить завтра. Я не могу перестать грешить». Слезы, наполнив глаза до краев, закапали на книгу. Продавщица испуганно торопливо стала вытирать их рукавом. Я стояла потрясенная неожиданной исповедью у прилавка. Мой отец за несколько лет до смерти стал верующим. Знал все иконы, ходил постоянно в церковь, заставлял меня крестик носить. Зачем? Я не понимала. А он не мог объяснить. Но зачем мне крестик на шее, если я ничего не понимаю? Она замолчала, отвернувшись в сторону многоголосого мира, который за стеклом суетливо скупал все, что предлагали полки супермаркета. «Да, все мы когда-нибудь умрем. И главный вопрос, который надо решить при жизни — где будем проводить вечность? И чем ближе вечность, тем острее становится эта проблема. Судя по всему, ваш отец в молодости такими вопросами не задавался, а к старости — очень даже. Иисус Христос, всемогущий Бог, пришел на землю в теле человека. Не имея греха, умер мучительной смертью. Представьте, что его кровь — это единственная драгоценность, которую мы можем взять с собой за последнюю черту. Каждый придет к Творцу, с каждого он потребует отчет. Вот именно, это я как раз прекрасно понимаю и боюсь». Если мы поверили в Иисуса при жизни, если стремились узнать Его, подражать Ему, то, перейдя в вечность, сможем сказать «вот то, что оплачивает наше преступление» и указать на кровь Христа. Вот что означают слова «Он взял на Себя наши грехи». Она смотрела напряженно, стараясь не пропустить ни слова. И вдруг что-то изменилось во взгляде. Он вновь затуманился слезами, но теперь это были слезы радости. «Я поняла!» — почти шепот. «Я поняла!» — почти крик. Крик новорожденного. Беседа длилась еще несколько минут. «Читайте Библию. Она расскажет о том, какой Он наш Бог, чего Он хочет от нас, каковы мы. Я пробовала, но все так непонятно. Начните читать Евангелие от Луки. Наверное, вы застряли на первой главе Евангелия от Матфея.
А как вы узнали? Да, там какие-то длинные перечисления имен. Многое будет непонятно и сейчас, но вы продолжайте читать. А если перед чтением помолитесь короткой молитвой «Господи, пошли мне понимание при чтении Слова Твоего», то это будет еще лучше. Дверь открылась, впуская в маленькое помещение нового покупателя и разноголосицу толпы. Я забрала зачем-то купленную книгу, положила ее в пакет и пошла к выходу. «Спасибо!» – донеслось вслед. И стало понятно, зачем я приходила в магазин.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Страдания и духовный рост. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Псалом 118, 67 стих. Жители жарких стран вокруг своих жилищ сажают пальмы. Это очень выносливые и долговечные растения. Сильные зимние дожди не охлаждают их. Жгучее летнее солнце не сушит и не лишает их лиственной красы. Они постоянно зеленые, и все время на них зреют плоды. Их сажают во дворах как языческих, так и христианских храмов. По старинному обычаю люди привязывают к их верхушкам камни, количество которых по мере роста дерева увеличивают. Это дело для того, чтобы дерево глубже пускало свои корни в землю и лучше укреплялось в стволе. Так и Господь в нашей христианской жизни допускает разные скорби и страдания. Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля. Страдание не только делает нас лучше, но вырабатывает в нас способность и других делать лучше. Оно готовит нас к вступлению на большую арену жизни. Через эту школу прошел Иосиф, испытавший предательство и темницу. Давид, переживший гонения и скитания. Трудно принимать удары от людей без малейшего чувства обиды. Трудно страдать незаслуженно, не испытав при этом огорчения. Тяжело сохранить любовь в сердце, когда со всех сторон на тебя наваливаются злоба, неблагодарность, непонимание, презрение, горе и оскорбление. Бог иногда допускает неописуемым несправедливостям обрушиваться на человека, потому что это один из способов возрастания в любви. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, так и одних только радостей и счастья было бы явно недостаточно для совершенствования человеческого характера. Страдания выполняют роль удобрений в развитии семян совершенного характера – любви. Здесь, на земле, в школе страданий, мы проходим курс, чтобы познать любовь. Тот, кого не воспитало страдание, навсегда остался ребенком. Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда вспоминаем Голгофу. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. В зале тихо играла музыка. На столе, застеленном белой скатертью, стояла специальная посуда, в которой в день вечери Господней находится хлеб и вино, темно-красный виноградный сок. Пастор ходил между рядами, раздавая участвующим в вечере пресный хлеб, который перед этим он разломал на маленькие кусочки. Павлик, глядя, как его папа взял маленький кусочек хлеба и стал молиться, подумал: «Поскорее бы мне вырасти! Я бы сейчас, так как папа, тоже взял бы кусочек и молился бы. Интересно, о чем он просит сейчас Иисуса? Наверное, благодарит его за то, что он не побоялся умереть за всех нас. Ведь это собрание специально проводится для того, чтобы мы вспоминали страдания и смерть Иисуса. Папа говорит, да и пастор тоже, что тот человек, который принимает эти символы тела и крови Спасителя, соединяется со Христом. Это дает ему силу не грешить. Даже дети, которые не кушают этот хлеб и не пьют это вино, так как им еще не пришло время быть крещенными, должны присутствовать на вечере, потому что в конце торжественного собрания пастор именем Божьим будет благословлять одинаково всех, и детей тоже.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

по-настоящему богатая. И подарила она царю 120 талантов золота. Третья книга царств, 10 глава, 10 стих. Трудно даже вообразить, каким было состояние царицы Савской. Эта удивительная женщина отдала израильскому царю Соломону золото на 3,5 миллиона долларов и несметное множество благовоний и драгоценных камней. Почему? Потому что этой женщине, богатой, обладавшей высшей властью в своем государстве, не хватало одного – истинного познания о Боге. И, конечно, мудрости, которую дает это познание. Познание святыни не имеет цены, потому что начало мудрости – страх Господень, и познание святого – это разум, притчи 9.10. Изобилие земных благ, которыми эта мудрая царица одарила Соломона, ничто по сравнению с ее новообретенной мудростью и познанием Бога. Мы уже отметили некоторые подробности путешествия, которое предприняла эта царица, жаждавшая познания, чтобы поговорить с царем Соломоном о жизни и Господе. И эта монархиня из Савы была хорошо вознаграждена за свои усилия и свою щедрость. Слушая ответы Соломона на ее сложные вопросы, видя его богослужение, порядок и устройство его дома, она получила мудрость, которую искала. Потом, когда караван царицы отправился обратно в Саву через те же 1200 миль пустыни, царица увозила с собой самое бесценное сокровище – мудрое сердце. Чтобы приобрести мудрость, не всегда нужно много денег. Ищущее сердце и стремление к тому, что имеет значение с точки зрения вечности – вот все, что нужно. Но давайте подумаем о другом. На что мы каждый день тратим деньги? 2 порции гамбургеров или чизбургеров – около 10 долларов. Флакон тонального крема – около 10 долларов. 1 новая видеокассета – около 20 долларов. Ежемесячная плата за кабельное телевидение – около 30 долларов. Как правило, мы, не задумываясь, тратим деньги на все это, на вещи, которые ничего не значат для вечности. Почему же мы не спешим потратить такие же суммы на то, чтобы приобрести несравненную мудрость Божию? Почему мы не спешим отдать те же 10 долларов за хорошую книгу, 20 долларов за Библию с комментариями, 30 долларов за библейский курс? Христос говорил: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:21. Пусть будет ваше сердце сердцем, ищущим мудрости.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Что значит почитать отца и мать?» говорит Цыганков Николай.

Мир вам, приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас тема из серии проповеди о семье. Тема называется «Что значит почитать отца и мать?». На первый взгляд кажется, что это тема про детей, но если немножко шире посмотреть, то это тема про всех нас. Потому что когда-то я был тоже мальчиком, а еще раньше был ребенком, а потом стал юношей, и потом стал молодым человеком, женился. У меня 4 детей, теперь я отец. У меня 8 внуков, я жду 9-го, и теперь я дедушка. Но все это время я сын моих родителей. И хотя родителей моих уже нет на земле, они ушли в вечность, я все равно сын моих родителей. И с меня еще не снята ответственность почтения моим родителям. Всякий раз, когда я хочу посетить моих родителей, позаботиться о них, я нахожу время для того, чтобы посетить те места и посмотреть те, где упокоены они, чтобы там был порядок, чтобы там было все покрашено, чисто. С меня, как сына, ответственность о почтении родителей не снимается в течение всей моей жизни. Хотел бы также отметить, дорогие друзья, что эта тема, что значит почитать отца и мать, она еще и о том, что семья должна быть счастливым местом. Это о счастье семейном. Я хочу прочитать текст Священного Писания. Это из книги «Притчи Соломоновой», 31 глава, 28-29 стих. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Замечательная идиллия. Это вокруг матери. Дети встают, либо они утром встают, либо они встают после обеда. Находят они время, чтобы встать, и они ублажают мать свою. И муж доволен, муж счастлив, он тоже хвалит ее. Поэтому, дорогие друзья, почитать отца и мать – это тема о счастливой семье. И как вы думаете, дорогие друзья, я как бы вначале хочу задать вопрос, возможно, вы будете рассуждать. Как вы думаете, вот лично вы, независимо от того, сын вы еще, ребенок вы еще, уже взрослый человек, как вы думаете, за что вас ваши дети почитают или будут почитать? Пожалуйста, порассуждайте об этом, подумайте об этом на всем протяжении, сколько мы будем читать тексты Священного Писания и рассуждать об этой теме. Я желаю прочитать текст Священного Писания, который записан в послании Ефесянам, 6 глава, 1, 2, 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Слово «почитать», оно сейчас как бы в таком прямом виде не очень часто употребляется, и поэтому я хотел бы заострить внимание на этом слове. «Почитать» значит чтить, уважать, ценить, обожать, дорожить, оказывать почтение. Но есть такое выражение «почести как царю». Или почитать праздники, праздновать, не пропускать праздники. Или почитать память великих людей, изучать, заботиться о том, о тех местах, где эти люди когда-то пребывали. Почитать заповеди Божии. Это не просто читать, как бы здесь есть немножко игра слов. Почитать – это оказывать почтение, а читать – это значит читать текст. Почитать заповеди Божьи, то есть исполнять заповеди Божьи, жить по заповедям Господним, это значит почитать. Надо сказать, что этот текст Священного Писания относит нас к заповедям Божьим, или их еще называют десятисловие. И это пятая заповедь, почитай отца и мать, это пятая заповедь. До этого 4 заповеди Господь говорит о том, как человек должен взаимодействовать с самим Богом. А в пятой заповеди Господь начинает говорить о взаимоотношениях между людьми,
И первое, с чего он начинает, он говорит, вам необходимо, чтобы был вопрос решен, отцы и дети, так называемый вопрос, отцы и дети. И этот вопрос решается в каждом поколении. Но, во всяком случае, предпринимаются усилия для того, чтобы решить этот вопрос. Почтение родителей – это воля Божия. Это Божий порядок. Так Господь установил, чтобы дети почитали своих родителей. И конкретно, если мы прочитаем Исход, 20 глава, 12 стих, там написано «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Почтение к родителям. Как я уже сказал, это Божий порядок. Так определил Господь. И вы знаете, по-другому есть примеры в нашей жизни, когда люди пытаются сделать по-другому, но это не Божий порядок. И когда это не Божий порядок, он приводит к проблемам, дорогие друзья, к проблемам взаимоотношений. И семья вот в беспорядке, без Божьего порядка, становится местом не счастья, не приютом семейным, а местом, где люди встречаются, чтобы как можно быстрее опять расстаться, опять убежать к своим делам. Слово Божие говорит, что почтение к родителям – это справедливо. Слово Божие говорит, что в этом есть справедливость. Справедливо то, что отец и мать для детей своих являются вот как бы открытием. Они вводят человека в виде младенца, даже вносят человека в этот мир, и человек входит в этот мир посредством своих родителей, отца и мать. В этом есть справедливость. Хочу сказать, дорогие друзья, что очень важно, чтобы родители объяснили своим детям необычность того, что ты пришел в мир для ребенка. Необходимо объяснить ребенку, что ты дан нам, ребенок, сын или дочь, как подарок от Господа. Я думаю, что справедливо будет, чтобы сын или дочь вели себя так, как будто это Божий подарок для родителей. И если мы хотим проверить, являюсь ли я, как сын, Божьим подарком для моих родителей, если родители звонят мне или я звоню родителям, как вы думаете, увидев на телефоне номер сына или номер дочери, отец в это время улыбается? Отец в это время спешит ответить вам? Или мать, спешит ли она вам перезвонить или ответить? Даже если она сверхзанята, и если она спешит, и если отец улыбается, вы подарок для ваших родителей. А если отец думает, ай, наверное, опять.

с моим сыном или с моей дочкой, совсем маленький, но мы с ним партнеры. Я слушаю, выслушиваю его и даю возможность ему принять решение или еще как-то там поступает. Сегодня мы находим, дорогие друзья, что есть большая проблема. Есть большая проблема, что детям отдано право принимать решения, и родители часто не свое решение предлагают детям, а дети предлагают решение своим умом неокрепшим. Поэтому надо помнить, дорогие друзья, что дети не должны руководить родителями, родители должны руководить, потому что это справедливо. Справедливо еще потому, что в свое время родители тоже были детьми, и они прошли этот же путь, и теперь в взрослом как бы уме они могут оценить, что было правильно, что было неправильно. И каждый родитель – это гарантия того, чтобы вы не поступили по тем же стопам, ошибкам, не повторили те же ошибки. Надо отметить, дорогие друзья, братья и сестры, что почитать и первая ступенька к почтению, то есть к обожанию, к какому-то особому отношению – это послушание своим родителям. В притчах 23 главе, 22 стихом мы читаем: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она состареется». Мы находим, дорогие друзья, что сам Господь Иисус Христос пребывал в повиновении отца и матери. И он, помните, когда оказался в Иерусалиме, в храме, и родители искали его, и нашли, и после всей этой истории есть такой итог. И он пребывал в повиновении отцу и матери. Наш Господь показал пример, что послушание является неотъемлемой частью того, чтобы мы могли начать научиться почитать наших родителей. Надо сказать, братья и сестры, что послушание не является врожденным качеством. Дети не рождаются с врожденными какими-то правилами. Они приходят в мир, и мы их приносим. Они совсем без всяких правил. Это чистый лист бумаги. И от нас зависит, от родителей, чтобы мы не относились к детям небрежно, чтобы мы относились к детям с большим вниманием. И от нас, от отцов и матерей, зависит, чтобы мы написали правило номер один. «Сын мой, слушайся меня, отца твоего, я родил тебя». Евреям 5 главе 8 и 9 стихом мы читаем: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Здесь применяется слово «навык послушанию», то есть это вырабатывается такой навык слушаться. Вы знаете, думаю, что каждый переживал ситуацию, когда ты чем-то очень увлечен, чем-то занят, чем-то ты вот, ну, дети часто играют в какую-то игру, а если это еще командная игра, и там вот такая острая ситуация, и вдруг кто-то кричит: «Коля, тебе мама зовет!» Нужно все оставить. И вы знаете, состояние такое: «Ой, как не вовремя!» Как будто бы вот, если бы еще немножко позже, то я бы с удовольствием сейчас бы все бросил и пошел бы. Но нет, нужно выработать навык послушания. Как только я услышал, что мама меня зовет, я должен все оставить и идти предстать пред мать или пред отца, чтобы сказать: «Что, папа, что, мама, ты звал меня?» И если это даже незначительное дело, с которым звала вас мать или отец, вы должны прийти и представиться пред отцом или пред матерью. Сейчас мы находим, дорогие друзья, что бывают семьи, когда дети уверовали, а родители еще не верующие. Так вот, дети послушанием и терпением могут привести своих родителей ко Христу. И такие случаи есть. Когда дети, уверовав и познав, что значит воля Божия, и что значит почитать своих родителей, и что значит слушаться их, они вот этим даром от Господа приводят своих родителей ко Христу. Сегодня мы находим, дорогие друзья, что происходят некие глобальные изменения в отношениях отцов и детей. И это связано с тем, что детей
желают отделить от отцов, чтобы отцы не влияли на детей.

0: день. Сегодня существует много всяких игрушек, электронных игрушек, которые отвлекают детей, и дети как будто бы отделяются от родителей своих, какой-то микромир свой, и там они как будто бы общаются, а по сути дела смотрят всякую пустоту. Сегодня мы находим, что существует как бы такой лозунг, тезис: «Твое тело, твое дело», или «Твое тело, твое право», «Твое тело, твое дело». Как бы ты, хотя и ты ребенок, но ты можешь распоряжаться и принимать какие-то решения. И все это направлено только для того, чтобы испортить, чтобы поломать этот принцип. Дети, почитайте своих родителей. Почитать своих родителей — значит, должна быть обратная связь. Дети должны выслушивать своих родителей. В этом мире, я скажу, как уже имеющий опыт, проживший уже 60 лет, я хочу сказать, что в этом мире есть только одни люди, категорию людей, которые искренне, на самом деле заинтересованы в вашем благополучии. Это отец и мать. Это только они заинтересованы в том, чтобы с вами ничего не случилось. Это только они переживают за детей своих. Это только они молятся о детях своих. И только они призывают, чтобы Господь послал ангела-хранителя над детьми своими. Поэтому все другие голоса, которые раздаются сегодня по отношению к молодым людям и к детям даже в школах, пожалуйста, пренебрегайте этим, предпочитая голос отца или матери. Сегодня мы находим, что закладывается, ну это сегодня закладывается фундамент в будущее поколение. И этот фундамент закладывается без послушания, без почитания, без терпения. Сегодня закладывается этот фундамент, чтобы эти дети были вот такие, и в следующем поколении они таких же будут воспитывать детей без почитания, без послушания и без терпения. Сегодня, сейчас же мне предоставь, сегодня мне купи, сегодня мне дай, я хочу кушать только вот это. Я помню еще время, когда для ребенка было поощрением доброе слово. Я помню, когда для ребенка было поощрение, если отец или мама погладит по голове. Это было раз в месяц, когда отец получал зарплату, он приносил какие-то пряники или какие-то конфеты. Это было большим поощрением. Сегодня нет таких уже поощрений. Сегодня нет поощрений, ну, как правило, в большинстве своем. Нет поощрения погладить по головке или сказать доброе слово: «Молодец, сын мой, я доволен тобой, я рад за тебя». Сегодня еда, любая еда, сладкая, вкусная, всякая, и больше не является поощрением, а это является обыденным сегодня. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы как родители, мы как взрослые должны учитывать все это и находить возможность поощрить наших детей за доброе и сообщить нашим детям, что нам это не нравится, когда дети поступают неправильно. Заповеди написаны для взрослых людей. Заповеди не написаны для тех маленьких, которые еще в колыбельке, они еще читать не умеют. Заповеди написаны для взрослых людей, которые умеют читать и разумеют ту истину, которая заложена в словах. Заповедь, как я уже сказал, действует на протяжении всей нашей жизни, а не только для детства нашего, когда мы приобретаем какой-то первый опыт общения и вхождения в этот мир. И я бы хотел сказать, что почтение ваших детей обычно отражение вашего почтения отношения к матери и к отцу. Дорогие друзья, очень важно, что вот вы сегодня, если вы молодой человек или молодая сестричка, от того, как вы сегодня относитесь к отцу и к матери, оказываете ли вы почтение, зависит от того, как ваши дети будут относиться к вам. Если вы думаете, что вы еще успеете исправиться, если вы думаете, что вы успеете все поменять, если вы думаете, что вы найдете какой-то метод, суперметод, чтобы ваших детей воспитать в вашем послушании, они будут почтенны к вам, вы ошибаетесь. Вы сегодня сами должны... Я заметил, дорогие друзья, что примерно с 12, 11 или даже 13 лет большинство молодых людей уже способны сами себя воспитывать. То есть Они понимают, что такое хорошо и что такое плохо, от чего необходимо избавляться и к чему надо стремиться. Вот почему в 12-летнем возрасте у евреев человек, молодой человек, уже считался взрослым, и он ходил в общество взрослых людей. Также хочу сказать, дорогие братья и сестры, что есть еще здесь и продолжение 4 стиха в этой главе, в 6 главе Ефесянам. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послушание детей – это, конечно, безусловная вещь. Но часто задают вопрос, а что, если мой отец поступает неправильно? А если мама моя несправедливо обходится со мною? А если отец силой заставляет или всякими методами заставляет, чтобы я оказывал какое-то суперпочтение? Да, дорогие друзья, к сожалению, отцы и матери тоже могут ошибаться. Отцы и матери тоже могут делать какие-то поступки, которые неправильные, не перед обществом, не перед людьми. Здесь Слово Божие говорит, что и вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господнем. Что раздражает детей наших, дорогие друзья? Ну, я заметил, что детей раздражает, когда отец что-то пообещал, а потом выполнить либо не может, либо забыл. Это раздражает детей, потому что они ждут, ожидают, что отец исполнит свое слово. И это раздражает детей. Так нельзя поступать. Отец является, как в семье, как вы знаете, как такой судья или как юридический отдел такой. Мама многие вопросы решает с детьми, но бывают вопросы серьезные, когда мама говорит, вот папа придет, и он с тобой разберется, он с тобой... Вот я ему все расскажу, и я знаю, что это страшно. Ожидать, когда придет папа, это страшно. И папа приходит, а вот теперь как бы момент истины. Папа пришел, справедливо ли он поступит? От нас, отцов, зависит, чтобы мы поступали с детьми нашими справедливо. И чтобы наши взыскания были соразмерны поступку. Когда это происходит наоборот, или когда человек... Или отец приходит, и вот, уморившись с работы, еще и вот такая ситуация, и отец выходит из берегов, а потом, когда приходит в себя и понимает, что вышел из берегов, а дети оказались обиженными. Не раздражайте детей ваших. Есть моменты, дорогие друзья, когда родители, и это раздражает детей наших, по пустякам начинают что-то выяснять между собой. Такое тоже бывает. Я недавно прочитал один, ну, коротенький такой рассказик. Ну, это очень похоже на настоящую историю. Этот рассказик называется «Брита или стрижена». Отец побрил себе бороду, подходит к жене и говорит, «Жена, посмотри, как чисто, как гладко». А жена, не глядя, говорит, «Разве это брита? Это стрижена». Муж говорит, «Нет, жена, это брита». Она говорит, нет, стрижена. Глянь, жена, это брита. Она опять ему, как же брита, если стрижена? Муж уже на пределе говорит, жена, лучше скажи, что брита, иначе поведу тебе к реке на глубину. И повел к реке на глубину, и уже завел ее в воду на глубину, и уже она скрылась. И он кричит ей, жена, скажи, брита. А она, вытянув руку, показывает, стрижена. Из пустяков, ни из-за чего. И хорошо, что в этом рассказе не присутствуют дети. Иначе было бы это не только смешно, но это было бы и грустно. Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что почтение, оно еще выражается в том, что вы, как дети, знаете, что для отца приятно, что для мамы приятно и что доставляет им удовольствие. Вот мы находим на странице Священного Писания, в Бытие, 27 главе. Там сын пришел к отцу, чтобы получить благословение. Отец дает ему задание. И вот сын, выполнив задание, приходит к отцу. И мы читаем 31 стих. «Приготовив кушанье, которое любил отец, Исав принес его к отцу и сказал, «Отец, это я, твой сын, встань и поешь». Как бы вот в это понятие «почитать отца» входит Вот что отцу приятно, что отцу доставляет удовольствие, что маме приятно, что маме доставляет удовольствие. Еще как бы один из примеров, дорогие друзья. Часто дети стесняются своих родителей. Я это замечал как бы на примере некоторых детей. Вот. И дети стесняются, если родители не работают какими-то большими начальниками. Дети стесняются, если отец как-то выглядит не так, как обычно, может быть, не представительно или не претендованно, презентабельно, да. И на странице Священного Писания есть такой пример, когда Иаков пришел в Египет по приглашению сына своего. А Иосиф уже был великий человек в Египте, и он уже был всякими мазями умощенный, всякими ароматами покрытый, и одежда на нем были хрустящие, чистые. И вот когда Иосиф увидел отца своего, то мы читаем на страницах Священного Писания, он упал на шею отцу своему и плакал, и целовал его. Иосиф в своем величии, в своей славе не стеснялся отца своего. Отец был очень простым человеком. Он занимался земледелием и пас скот. Для египтян это было унизительно, такое ремесло. Но Иосиф любил и почитал отца своего. Хотел бы отметить, дорогие друзья, что когда предоставляется возможность, и вы встретились с отцом или с матерью, не стесняйтесь поцеловать мать или отца. Иосиф не стеснялся. Он целовал своего отца. И вы не стесняйтесь. Вы почитаете своих родителей, когда даже вот в собрании или где-то здесь вот в вестибюле, встретившись с отцом, дадите ему руку и поцелуете его. Иосиф рассказывал фараону про отца своего. И он так рассказывал про отца своего, что фараон сказал: «Я хочу встретиться с ним». И хотя фараон это было как божество на земле египетской, фараон захотел, чтобы Иаков благословил его. Дорогие друзья, если вы хотите когда-то кому-то рассказать про отца или про мать свою, вы подберите правильные слова, чтобы с почтением объяснить, насколько дорог вам отец и ваша мать, чтобы другие люди захотели увидеть ваших родителей. Надо сказать, что, увидев ваших родителей, люди скажут: «И ты, сын, и ты, дочь, очень молодец, что можешь похвалить своих отца и мать». Ну и в заключение, дорогие друзья, как мы говорили, вы уже решили, за что ваши дети должны почитать вас. Вы уже как бы вывели для себя. Ну, допустим, я в своей жизни очень хотел, и мне это до сих пор нравится, чтобы мои дети пели и играли в собрании. Но это не только желание. Я к этому прилагал усилия. Примерно 10-15 часов в неделю я тратил для того, чтобы дети занимались, для того, чтобы дети совершенствовали свое вот, ремесло, играть, петь, для того, чтобы эти... Ну, во-первых, я думал так, что дети должны быть полезны в церкви. И когда человек задействован в церкви, ему приятно, ему весело на душе, ему как бы притягательно это общество, где он востребован. Ну и другое, дорогие друзья, я хотел, чтобы дети были участниками в собрании. Я думаю, что как бы глядя вот на наше сегодняшнее общество, на нашу церковь, я вижу, что такое желание у наших многих родителей. Но и дети, в свою очередь, вы должны понимать, что нам нравится, когда вы поете, молодые люди, и когда вы играете, когда вы прославляете нашего Господа. Поэтому, когда у вас предоставляется возможность пойти там, на частный урок, или здесь в собрании уроки, или здесь вот, в собрании есть репетиции оркестра, духового или симфонического, знайте, что ваши родители за вас молятся, вас благословляют и желают видеть вас прославляющими Господа. Это часть из того, что вы почитаете своих родителей. И в заключение, дорогие друзья, я хотел бы сказать, перед тем, как мы будем молиться, как вы думаете, ну, каждый я или вот каждый из нас, мы исполнили заповедь пятую, почитай отца и мать. У нас есть еще то, что мы не исполнили. Возможно, нам нужно просить Господа, чтобы нам исполнить эту заповедь, чтобы Господь нам в этом помог. Желаю, дорогие друзья, чтобы в каждой семье был этот Божий порядок. Дети, повинуйтесь своим родителям. Дети, почитайте своих родителей. Отцы, не раздражайте детей своих. Радуйтесь за детей своих, благословляйте их. Сопровождайте их в дорогу, встречайте их с дороги. И да будут семьи наши счастливы и благословенны Господом. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Сегодня мы будем рассматривать пятую главу второй книги Царств, и эту главу можно назвать «Победы царя Израиля». От чего зависят победы царя? Мы понимаем, что победа царя зависит от того, насколько мудрый царь, насколько он способен, насколько он является правильным, разумным правителем, командующим, военачальником. Но не только от этого зависит победы царя. Победы царя зависят от его войска, от армии. И если армия не подчиняется царю, то каким бы мудрым, каким бы способным ни был царь, победы не будет одержано. И вот мы смотрим пятую главу, и мы замечаем здесь те достижения, те победы, которые одержал царь Давид. Мы видим, что в этой главе он становится царем, его признает весь Израиль. Мы видим, как он одерживает победу над Иерусалимом, он одерживает победу над Иевусеями, он одерживает победу над филистимлянами. Это Давид, которого Бог благословил, которому Бог дал мудрости, силы, верно, правильно вести войны. Но кроме этого, мы видим, что народ Израиля, он был послушен царю, он выполнял то, что говорил царь, и в результате этого были одержаны победы. Давайте мы прочитаем первые несколько стихов 5 главы 2 книги Царств. Мы прочитаем первые 4 стиха. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ним царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида, царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет». Мы достигли вот этого момента, рассматривая жизнь Давида, когда ему 30 лет. Это еще даже не половина его жизни. И в 30 лет мы видим, что он становится царем над всем Израилем. Когда мы читаем 77-й псалом, окончание этого псалма, это 70-го по 72-й стихи, здесь как бы идет такое обобщение всей жизни Давида. И в 77-м псалме написано так о Давиде. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доющих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Вот в этих трех стихах, как я сказал, написана вся жизнь Давида. Дается обобщение всего, что было в его жизни. И мы уже рассматривали, что Бог избрал Давида, когда он пас овец, и в то время ему было, может быть, 15-16 лет. Мы не знаем точно возраст. И Бог взял его от овец в тот момент, когда он одержал эту великую победу над Голиафом. И потом он привел его пасти народ свой. И вот здесь мы прочитали этот текст, когда он становится царем. Царем над всем Израилем, когда ему уже исполнилось 30 лет. И вот от 15 лет до 30, вот этот примерно период времени, примерно 15 лет, это было то время, как мы рассматривали, что он убегал и скрывался от Саула. Это было время, когда Бог готовил его вот к этому моменту. 15 лет испытаний, трудностей, когда Бог учил его полагаться не на себя, не на свою армию, не на свои способности, когда Бог учил его полагаться на Господа, потому что Бог дает победы тому, кто верен Ему. Поэтому мы смотрим с вами вот этот текст, который описывает, что Давид становится царем над Израилем. Мы читаем с вами, что вот это царство, которое начинается с этого момента, оно продолжалось 40 лет. И текст, который мы прочитали, он говорит о том, как Давид стал царем над всем Израилем. Он терпеливо ждал того момента, когда Бог исполнит то, что он обещал. 15 лет терпения. 15 лет с того момента, когда Самуил помазал его на царя, до этого момента, когда осуществилось это Божье обетование, и он стал царем. И мы видим, что Божий план, он не был таким, чтобы сразу произошло. Сначала, как мы читали, Давид стал царем в Хевроне, он стал царем над Иудеей. Это тоже был Божий план,
И мы читаем с вами вот во второй главе, второй книги Царств написано: «Всего времени, в которой Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев». Божий план был не сразу воцарение над всем Израилем. Давид достигает этого момента, когда он становится царем над Иудеей. 7 лет и 6 месяцев он царствует над Иудеей. И вот теперь мы видим, что он становится царем над всем Израилем. Я могу представить, что когда Господь дал ему возможность стать царем в Хевроне, царем над Иудеем, естественно, было бы, наверное, для Давида собрать ту армию, которая была у него, и маршем пойти в Иерусалим, чтобы там, после воцарения в Хевроне, стать царем над всем Израилем. Но мы видим, что Божий план был другой. И Давид терпеливо ожидает того момента, который в Божьем плане. Он научился ждать, он научился полагаться на Господа. Это большой урок для нас, потому что мы, особенно поколение вот сегодняшнее, хотят получить все сразу. Божье обетование, Божью помощь, Божью поддержку, то, что Господь обещал нам дать, мы хотим сразу получить. Нам трудно ждать, и когда в Божьем плане нужно ожидать, Нам приходит разочарование, у нас нету силы, мы начинаем унывать, мы начинаем скорбеть, мы начинаем разочаровываться. И Давид дает нам здесь прекрасный пример вот этого доверия Богу и ожидания. Бог сказал слово, и он выполнит. Но иногда надо 15 лет ждать. Это было так у Давида. И мы читаем с вами об этом событии, когда все колена Израилевы пришли к Давиду, и они сказали: «Мы хотим, чтобы ты был царем над нами». Когда мы вспоминаем несколько раньше события, и мы помним, что народ с самого начала хотел иметь царя. Они пришли к Самуилу, они говорили об этом, они делали свое заявление, что мы хотим иметь царя. И в ответ на это Господь дал свой ответ, Саул стал царем. И вы помните, что как Господь отвечает вот на эту молитву Самуила? Господь говорит, что они не тебя отвергли, они меня отвергли. Это требование царя действительно было отвержение самого Бога, потому что мы с вами смотрим историю народа израильского до этого момента, время судей. Время судей показывало, что когда не было царя, и когда народ отходил от Бога, когда они начинали грешить, они доходили до такого момента, когда уже не было возможности и силы терпеть, и народ начинал взывать к Богу. Народ начинал каяться, исповедоваться в своих грехах, вопиять к Богу. И в ответ вот на это покаяние народа, в ответ на эту общую всенародную мольбу, Бог посылал Избавителя. Бог посылал судью, который приходил, освобождал народ от врага, давал свободу народу. Но мы видим, когда народ стал требовать царя, они как раз хотели избежать того, что были до этого момента. Они хотели, чтобы царь правил ими. Они хотели иметь постоянного защитника и постоянного освободителя. Они уже не хотели, подобно как до этого момента, взывать к Богу, полагаться на Бога, каяться в своих грехах, исповедоваться в своих грехах, чтобы Бог послал освободителя. Они сказали: мы хотим как бы быть как прочие народы. Мы хотим, чтобы у нас был царь, и когда приходят враги, чтобы он воевал, чтобы он давал нам освобождение. И как бы они заявляют: зачем нам Бог? Зачем нам покаяние? Зачем нам исповедание?

повелением Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Господь дал им царя, но через это слово Господь сказал: «И вы, и ваш царь, вы должны слушаться Господа. Вы должны повиноваться Ему. И если это так будет происходить, я буду защищать вас. И царь будет благословен, и успех будет, и защита от врагов будет. Но если вы не будете слушаться гласа Господа, будет у вас царь или не будет у вас царя, Господь говорит, что моя рука будет против вас». Это было Божье постановление в ответ на требования народа. И мы видим, что в этом слове и царь, и народ должны бояться Господа. И вот теперь мы смотрим на то, что произошло, когда был царь Саул, который не выполнил то, что нужно было, который не боялся Господа, который не выполнял эти требования. И вот теперь у них новый царь. И интересен этот момент, мы прочитали эту пятую главу, когда все колена приходят к Давиду Хеврон, и они говорят: «Мы хотим, чтобы ты был царь». Это не тот был момент, когда у них какая-то угроза. И в данный момент мы не видим войны, она будет несколько позже. Нету какой-то угрозы от аммонитян, от филистимлян, но народ израильский, все вместе, все колена, они приходят к Давиду, они признают его царем от Бога, и они просят его, чтобы он царствовал над ними. И поэтому мы видим, что если, требуя первого царя, народ противился Богу, у них был свой план, то теперь, когда они пришли к Давиду, у народ уже в другом состоянии. Они повинуются Богу. Они признают, что Давид – это именно тот царь, которого помазал Господь. И они готовы принять это, они готовы повиноваться и быть в послушании у Бога. И поэтому, когда мы смотрим вот на эти несколько стихов, которые мы прочитали, мы можем здесь найти несколько вот этих важных уроков в отношении народа израильского. Первое, посмотрите, что они говорят, когда они просят Давида быть царем. Первое, они признают свое родство с Давидом. Они говорят: «Мы кости твои и плоть твоя». В этом тексте они признают, что они все один народ. Они все от Израиля. Это все колено Израилева. И они говорят, что «мы кости твои и плоть твоя». Интересно, они не говорят: «ты наша плоть и кости». Они говорят: «мы плоть и кости твои». Они этим самым показывают, что они хотят быть в единстве с Давидом. Хотя мы понимаем, что с самого начала между сыновьями Иакова, между коленами израильскими, не всегда было все спокойно и мирно. Особенно история Иосифа показывает это, как братья продали его. Это была проблема, которая и позже проявлялась между коленами Иаковлевыми. И когда мы смотрим то, что было между домом Саула и домом Давида, это тоже было противостояние колен, потому что Саул был из колена Вениаминова, а Давид был из колена Иуды. И мы видим вот это противостояние, но теперь, когда народ пришли к Давиду и произносят эти слова, они говорят: «Мы один народ, мы один от наших патриархов, от Авраама, Исаака и Иакова». И это важный момент для Давида, потому что он будет править именно на основании этого, что мы один народ. Он царь для всего народа, он царь для всех колен. Мы помним, что произойдет несколько позже при Роваме. Вот третья книга Царств, 12 глава, говорит об этом. Сказано: «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид. И разошелся Израиль по шатрам своим». Вот это как раз разобщение народа произошло. Давид соединил народ воедино. Он стал царем для всех колен. Роваам не исполнил это. Эти слова народа показывают: каждое колено теперь само по себе. Они сказали: нам нету доли в сыне Иисеевом. Нам нету теперь вот этого смысла быть едиными. Каждое колено по шатрам своим. Мы каждый будем делать то, что мы считаем нужным и правильным. Второй момент, который мы видим. Народ признает руководство Давида над ними даже тогда, когда правил Саул. Они произносят слова и говорят: «Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля». Они признают, что даже когда Саул был жив, когда официально Саул был еще царем, они говорят, что Давид все равно в то время уже царствовал.

0: Вызвал. И речь идет не только о том, что Давид был уже помазан. Речь идет о том, что первоначально народ хотел, чтобы царь, как это написано, когда они просили у Самуила, что царь будет ходить пред ними и вести войны наши. Вот это их было желание, чтобы царь был впереди, чтобы царь был примером. И когда мы смотрим на Саула, он не выполнил этого ожидания. Саул не был впереди в битвах. Давид даже в то время, когда Саул был царем, он был впереди. Саул не пошел воевать с Голиафом, Давид пошел. И когда Давид стал тысяченачальником в армии Саула, Давид был впереди, Давид воевал, Давид вел за собой народ, когда Саул этого не делал. И вот здесь мы видим, что народ признает это. Они говорят, даже когда Саул был, ты выводил, ты вводил, ты был уже в то время на месте царя. Третий момент, который они признают, они признали, что Бог избрал Давида. И мы читаем, эти слова они произносят, «Сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». Весь народ помнил о том, что Самуил помазал Давида. Все это время они знали, что Бог избрал Давида вместо Саула. И вот теперь они, или как мы видим в этом тексте с 3 стиха написано, «Все старейшины Израиля, главы колен». Они признают это, они приходят в Хеврон, они заявляют эти слова, и они заключают завет с Давидом, и они еще раз помазывают, написано, Давида. Интересно, что когда мы читаем вот, повествование первой книги Паралипоменон, 12 глава, где описывается это же событие, там написано, что вот в этот момент, когда происходило воцарение Давида, туда собралось 340 тысяч воинов. И написано с 38 стиха, «Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного, и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля». Это был тот момент торжественный, радостный для всего народа, когда все колена собрались. И вот теперь у них есть царь, они радуются, они торжествуют, они благодарят Господа. Мы читаем с вами дальше, давайте прочитаем следующий текст, который с 6 до 12 стиха. И здесь мы видим указание на ту победу, которую одерживает Давид. «Давид побеждает Иусеев». Я читаю 6 стиха. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день, всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится, слепой и хромой не войдет в дом Господен. И поселился Давид в крепости». И назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила, и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним, и прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Некоторые комментаторы говорят, что город Иерусалим, это, возможно, был вот тот самый, то царство Салима, о котором говорится еще в книге Бытия. Царство, где царем был Мелхиседек. И во время Давида мы видим, что этот город назывался Иевус, он был столицей Иевусеев. И когда мы смотрим Писание, мы видим, что Сион, это была крепость здесь, в этом городе Иевусе. И первый раз мы встречаем упоминание Иевусея в 10 главе книги Бытия. Это был сын Ханаана. И вы помните эту историю, что именно Ханаан был проклят Ноем. И не только он, его потомки были прокляты за то, что он обесчестил отца, за то, что он смотрел на наготу Ноя. И мы видим, что Иевус, вот эта территория, этот город Иевус, Он находился там, на той земле, на той территории, которая принадлежала колену Вениаминову. И с самого начала иевусеи не были изгнаны. Они по-прежнему находились внутри этой территории, которая принадлежала Вениамину. И мы видим, как постепенно, Судьи 3 глава показывает, что все колено Вениаминова, оно было введено в грех. Потому что не было выполнено, чтобы эти ханаанские племена были изгнаны. И в то время ни вениаминитяне, ни какое другое колено, они не могли справиться с иевусеями. Они находились там, город Иевус был их столицей, был центром царства иевусеев, и они находились среди народа израильского. И вот теперь в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Давид завоевал этот город. Он победил тех, кто были рядом с Израилем, тем, кто были врагами Израилю, тем, кто постоянно действовали так, чтобы вводить народ израильский в грех. Причина, почему Давид это сделал. Первое, что Бог повелел ему. Вторая причина, что для Давида, как для царя, нужна была столица. Он был до этого момента в Хевроне, но теперь он стал царем всего народа. Ему нужно было новое место, и город Иерусалим, он как раз находился в центре Израиля. Это было самое лучшее место, чтобы для Давида, чтобы иметь столицу. Город Иерусалим находится на возвышенности. Почему и написано, что крепость Сион, она находится, вот эта крепость, как раз в центре Иерусалима на возвышенности. Это было самое лучшее местоположение для Давида, чтобы иметь столицу. И мы видим, что когда он завоевал этот город, город Иерусалим, особенно эта крепость Сион, она стала называться городом Давида. Мы видим, что когда иевусеи услышали, что Давид идет завоевывать, они произносят эту фразу, что тебя отгонят слепые и хромые. Они были настолько уверены в своей безопасности, потому что большое количество лет никто не мог с ними справиться. Они находились в этой крепости, и никто не мог завоевать. И поэтому они произносят вот эту насмешку, что и Давид не справится с этим, что слепые и хромые отгонят его. И как бы здесь дается толкование, это значит, не войдет сюда Давид. Но мы видим, что он одерживает победу и захватывает Иерусалим. И сказано, что и поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Савов был с ним». Бог благословляет нового царя, Бог благословляет Давида. И дальше мы читаем с 11 стиха, что Хирам, царь Тирский, он посылает послов к Давиду. Он посылает послов, кедровые деревья, отстраивается дом Давиду. И это показывает, какое влияние оказывал Давид в то время. Что царь Тирский, он понимает, кто теперь является царем. Он налаживает с ним союз, он налаживает с ним взаимоотношения, он посылает подарки. Он мог начать воевать с Давидом, как это делали филистимляне. Но царь Тирский оказался более мудрым. Он посылает послов, он желает иметь правильные отношения. И посмотрите, в этом тексте написано в 12 стихе, «И уразумел Давид, что Господь утвердил его». Это очень важный момент, потому что в этом тексте написаны три вещи, которые должен понимать каждый правитель. Первое, что написано, Давид уразумел, что Господь утвердил его, что Господь действительно поставил его. Когда он увидел все эти благословения, когда он увидел результат своего царства, начального царствования, он уразумел, что Господь призвал его и действительно поставил. Второе, что он уразумел, сказано, что Господь возвысил его царство. Давид уразумел, что он поставлен Богом не для своих целей. Это Божье царство, это его царство. И цель Давида – царствовать для Господа, потому что когда Господь призывал царей, у Бога были свои планы. И, наконец, третий момент, который мы видим здесь, что Бог возвысил царство его ради народа своего Израиля. Давид уразумел, что Божья цель не сам Давид, не то, чтобы он был богатым, благословенным, чтобы Давид получал от Господа что-то. Божья цель была его народ, Израиль. Божья цель, которая открывается после в пророках, это Мессия, которая должен прийти из народа израильского, из колена Иуды. Это была Божья цель. И все, что происходило на протяжении истории народа израильского, оно было направлено к этой цели – чтобы однажды пришел из этого народа Мессия. И мы видим, что Давид уразумел здесь, что ради этой цели, ради народа своего, Бог поставил его царем. Бог дал ему право царствовать и вести народ верным путем. Мы читаем дальше с 13 стиха. С 13 стиха до 16 я читаю. «И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери». И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. И дальше перечисляются все сыновья, которые родились здесь у Давида. Мы помним, что еще в 3 главе открывается, ну как бы сказать, негативная сторона периода жизни Давида. И в 3 главе мы читаем такие слова со 2 стиха. «И родились у Давида сыновей в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаомы, израильтянки. Второй сын его Далиуа от Авигея, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авиталы. Шестой Иеферам от Иеглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне». Вот в этом тексте, в 3 главе, не только написано, что в Хевроне у Давида родилось 6 сыновей. Написано, что все эти 6 сыновей были от 6 разных жен. Давид, будучи царем в Хевроне, он имел 6 жен. И это и был тот отрицательный момент, который открывается в жизни Давида. Перечисляются вот эти 6 жен, и это не считая Милки, жены, вернее, Милхолы, жены Саула, дочери Саула, которую забрал Саул, когда Давид восстал на него, или когда Саул бегал за Давидом. И мы читаем в этом тексте, сказано, и он взял еще жен. Это является прямым нарушением той заповеди, которую Господь сказал в 17 главе книги Второзакония о царе. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но мы видим, Давид поступает таким образом. 6 жен, даже 7 жен у него было до этого момента. Он берет еще жен, он берет еще наложниц, и в этом он нарушает заповедь. Но мы смотрим с вами дальше. Мы видим, что Давид победил иевусеев. И следующий момент, который мы читаем 17 стиха, он побеждает филистимлян. Давайте прочитаем 17 до 19 стиха. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацаим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацаим. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа. И он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гиваи до Гезера». Мы можем себе представить, когда филистимляне услышали, что Давид стал царем над всем Израилем, что начало происходить в стане филистимлян. Вы помните, что они с самого начала, правители филистимлян, нападали на Анхуса, который приблизил Давида к себе. Они критиковали Анхуса, они не доверяли, они сомневались в верности Давида. И вот теперь, когда они услышали, что Давид стал царем над всем Израилем, каково было их состояние? Этот текст говорит, что когда они услышали это, они пошли против Давида. Но Давид был в армии филистимлян. Он провел там определенное время. Он знал их тактику, он знал, как они ведут войны, и это помогало ему. Но самое главное, что мы прочитали в этом тексте, написано, Давид вопросил Господа. Это был важный момент для царя. Он на этом начинает свое царствование. Он на этом начинает свои войны против врагов. Он вопрошает Господа. Он к Господу идет. И вот здесь как раз мы важный урок с вами находим, что победа приходит тогда, когда мы вопрошаем Господа, когда мы ищем совета, когда мы ищем руководство в Слове Божьем. Вот тогда приходит победа. И мы видим, что здесь идет речь о филистимлянах. Он победил филистимлян. И мы уже говорили, что филистимляне в Ветхом Завете – это прообраз греха, это прообраз врага душ человеческих. Для того, чтобы нам одержать победу, в этой истории открывается этот путь Господа вопросить, из Слова Божьего получить ответ, там найти руководство, там найти то, что необходимо для этой победы. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту победу, которую одержал Давид здесь над филистимлянами, нам очень важные три урока нужно найти. Мы находим с вами, что победа приходит через руководство Божьим Словом. Как в жизни Давида в этой победе это отразилось? Первое, что мы с вами видим, Давид искал Божье руководство, потому что он воевал. Он понимал, что ему нужно вести битву. Он понимал, что на него идут филистимляне. Он понимает эту опасность, и он понимает свою зависимость от Господа. Поэтому в этом тексте написано, он воззвал Господу. Он получает, он желает знать волю Божью в этой битве. Мы все с вами находимся в состоянии войны. Мы все с вами находимся в этой битве с грехом, в битве с врагом, который идет на нас атакою, который желает поразить нас. И вопрос, который нам нужно задать себе, как идут эти битвы? От чего происходит успех в нашей битве? Одерживаем ли мы победу в этих битвах, или враг одерживает победу? И самая главная нужда, которую нам нужно осознать и понять, что Слово Божие, оно должно быть всегда неразрывно связано с нашими ежедневными решениями. Каждый день у нас идет война. Каждый день враг душ человеческих, он строит какие-то планы, чтобы подловить нас, чтобы поразить нас. И мы одерживаем поражение, когда Слово Божие, оно где-то на заднем плане. Наши ежедневные решения в искушениях, в ежедневных каких-то проблемах, это должно быть связано со Словом Божьим. Пример Давида, который вопросил Господа, это пример для каждого из нас, который показывает действие Божьего Слова в наших ежедневных решениях. Писание, вы помните, мы читаем послание Тимофею, все Писание богодухновенно, и потом второе слово, и полезно. Оно полезно не потому, что в нем что-то интересное, важное. Оно полезно для нашей ежедневной жизни. Оно полезно для обличения, для наставления, для исправления. Оно имеет эту пользу, чтобы в наших ежедневных битвах мы одержали победу. И Давид понимает это, потому что он в битве, он на войне. И он понимает важность Божьего руководства. Что Господь скажет? Куда Господь поведет? Каким путем Господь даст победу? Это важный урок для нас. Второе, что мы видим. Давид искал Божье руководство, потому что он видел Божью силу. Почему мы обращаемся к Божьему Слову? К Слову Божьему обращаются те, кто знают силу Божьего Слова. Те, кто не понимают этой силы, они не будут пользоваться Божьим Словом. Но те христиане, которые знают, что это не просто книга, это книга, которая имеет силу, они будут обращаться. И мы читаем с вами, посмотрите, в 20 стихе Давид произносит эти слова. «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Когда он увидел эту победу, которую Господь даровал над филистимлянами, он понимает, почему это произошло. Он говорит, Господь совершил это. Как вода разносит врагов, так Господь это сделал. В 24 стихе он говорит, и когда услышишь, Господь ему говорит, и когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. Это Слово Божие. И он знает эту силу Божьего Слова. Он знает, что если Господь сказал, это не просто слова. Он в своей жизни уже испытал эту силу. Когда мы с вами находим, что в Новом Завете Слово Божие названо мечом, возьмите меч, который является Словом Божьим, Нам нужно задать вопрос, мы понимаем, что это не просто аллегория. Мы понимаем, что это не просто метафора, когда Слово Божие называется мечом. Это реальное что-то. Это Слово Божие побуждает нас воспринимать Божье Слово как меч, который дарует нам победу. И тогда нам важно задать вопрос, мы пользуемся этим мечом? Мы знаем силу от этого меча? Мы знаем, что Бог делает, когда мы читаем Слово и исполняем в своей жизни? Те, кто знают силу Божьего Слова, они всегда будут искать руководство. Они всегда, по примеру Давида, будут вопрошать Господа, идти ли мне, сделать ли мне, что мне сделать, каким образом мне поступить. Потому что это реальная сила, которую дарует Господь. И, наконец, третье, что мы находим. Давид искал Божье руководство, даже когда это было против его понимания. Посмотрите, что говорит ему Господь. Первый раз, когда Давид вопросил Господа, идти ли мне против филистимлян, Господь говорит, иди, ты поразишь. Второй раз, казалось бы, Давид, зачем ты второй раз спрашивает? Господь уже тебе дал ответ. Но Давид второй раз вопрошает Господу. И Господь говорит ему, не выходи навстречу им, это 23 стих, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. Господь предлагает какой-то другой план. Давид это военачальник. Он знает, как строить армию, он знает, как достигать победы, но Господь предлагает какой-то свой план. И посмотрите, что Господь ему говорит. Он говорит, зайди с тылу, и потом, когда ты зайдешь с тылу, ожидай. И ты должен ожидать, что когда услышишь шум, который идет по вершинам деревьев, вот когда пойдет этот шум, тогда иди и нападай на войско. И это особый план, потому что в этом особом Божьем плане нужна вера. Это не просто стратегические какие-то моменты. Это не просто тактика военная, в которой был особо способен Давид. Это момент, когда он зашел с тыла, и он ожидает, что Господь должен что-то сделать. Он должен слушать, когда пойдет этот шум по деревьям. И когда этот шум пошел, он с верой должен сказать, вот Господь то, что мне сказал. И теперь я нападаю, и Господь дает победу. И это был план, который был даже против понимания или способностей, военных способностей Давида. Но это то, что ему сказал Господь. Вера нужна была, когда Господь дает свое руководство через Слово. И это пример для нас, потому что, когда мы читаем Божье Слово, книга Притчи говорит, всем сердцем своим надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Это та же самая ситуация, в которой оказался Давид, в которой мы с вами находимся. Господь говорит, на Господа полагайся, не на свои способности, не на свой разум. Мы читаем с вами в 1 Коринфянам 1:18 сказано, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Потому что когда мы понимаем силу Божьего Слова и читаем это Слово, Слово Божие всегда ведет нас к Иисусу Христу. Слово Божие всегда нас направляет к тому, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Оно всегда показывает нам, что там, на Голгофском кресте, Христос одержал победу. И там наша сила. И поэтому этот текст апостол Павел говорит, что для тех людей, которые не понимают, это безумство, это юродство. А для нас это Божья сила, когда мы рассуждаем о том, что Христос совершил на Голгофе для нас. И Давид дает нам в этом пример. Даже когда мы что-то не понимаем, мы полагаемся на Божье Слово, мы исполняем это Слово, мы ищем этого руководства от Господа. И вот когда мы смотрим с вами на всю эту главу, какой урок мы берем с этого? Как мы можем суммировать всю эту главу? Мы смотрим с вами на победы царя Давида. И мы видим в этой главе отношение к царю Давиду. Отношение, которое было разных от разных групп людей. Давид это был царь от Бога, избранный Богом и помазанным. Но как люди относились к нему? Мы читаем с самого начала, что Саул, Авенир, они противились царю Давиду. Они не признавали его царем. Они не покорялись ему. После смерти Авенира народ Израиля, он понимает, что Давид это царь от Бога. И мы прочитали, что они приходят к Давиду. Они повинуются Давиду. Они признают его царем. Дальше мы с вами смотрим, и иевусеи, они противились Давиду. Они не преклонялись, они не повиновались ему. И Давид побеждает, и он захватывает Иерусалим. Мы с вами смотрим, Хирам, царь Тирский, он признает Давида царем, он посылает послов, он посылает подарки, он признает, что Давид царь. И как результат он получает мир, он получает благословение. Мы видим, филистимляне не признавали Давида царем. Они идут войной на него. И как результат они терпят поражение, они были разгромлены. Мы смотрим с вами на всю эту главу. Те, кто признавали Давида царем, они получали мир и благословение. Те, кто не признавали Давида царем, они были поражены. Это вывод с этой главы, который мы делаем. И когда мы делаем вывод, мы понимаем, что Давид – это образ царя грядущего. Давид – это образ Иисуса Христа. И когда мы смотрим на то, что в этой главе нам явно показано, мы понимаем, что Христос придет однажды как царь, Он поразит своих врагов, и Он установит свое царство. Именно поэтому земной Иерусалим, он всегда показывает на небесный Иерусалим. Это земное царство Давида, которое было восстановлено, оно указывает, является прообразом того царства, которое установит Иисус Христос. И мы можем сказать, что те, кто признают Христа царем, они получат мир и благословение. Те, кто не признают, они будут поражены. Это то, что показано в этой главе. Это то, что мы находим в отношении этих разных людей к царю Давиду. Посмотрите, я хочу прочитать второй псалом, который показывает нам эту картину. Во втором псалме это псалом Давида. Он пишет, зная все то, что происходило с ним. В втором псалме написано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него. Этот псалом говорит об этом дне, когда Иисус Христос установит свое царство. Когда он придет, и его царство будет здесь на земле. И мы видим, что в этом дне, в этом псалме показано, те, кто покорятся ему, те, кто почтят Иисуса Христа как царя, они будут иметь мир и благословение. Те, кто не будут покоряться, враги его будут поражены. Это мы находим в этой истории Давида, то, что будет с Иисусом Христом. Но когда мы назвали эту главу «Победы царя Давида», я еще раз хочу вернуться, эта война идет сегодня. И когда сегодня мы понимаем, кто является нашим военачальником, тогда происходят победы царя. Тогда сегодня в нашей войне, в нашей битве наш Господь, Он дарует нам эту победу. Поэтому да поможет нам Господь научиться с этой истории, вести эту войну, понимать силу Божьего Слова, покоряться Господу, чтобы иметь победу, чтобы иметь мир и благословение. Помолимся Господу. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

«Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Давид – реформатор. В книгах «Левит» и «Числа» написано, какие жертвы, как и когда должны приноситься, а равно и какие праздники в какое время должны праздноваться. О певцах и музыкантах ничего не сказано. Из музыкальных инструментов упомянуты только трубы, какими священники обязаны были давать народу определенные сигналы, чисел 10:1-10. В дни пророка Самуила образовался сон пророков, нечто вроде духовной семинарии, в употреблении у которых были псалтирь и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествовали. 1 Царств 10:5. Псалтирь и гусли – это музыкальные струнные инструменты. Тимпан – ударный, вроде барабана, а свирель – духовой. Музыка настраивала их к пророчествованию, а Самуил был начальствующим над ними. 1 Царств 19:20. В царствование Саула ковчег Господень находился в Кириав-Иариме. 1 Царств 7:1. Скиния, которую построил Моисей в пустыне, и жертвенник для всесожжений находились на высоте Гаваоне. 1 Паралипоменон 21:29. Священники жили в Номве, и там был какой-то дом Божий, в котором клались хлебы предложения. 1 Царств 21:1-6 и Матфея 12:3-4. Самуил и сон пророков жили в Навафе, в Раме. 1 Царств 19:18-23. А жертвоприношения совершались на высотах почти при каждом городе. 1 Царств 9:12-16:5 и 3 Царств 3:23-22:43. 43. Давид в значительной степени объединил и улучшил духовную жизнь Израиля. Музыканты и певцы. Посоветовавшись со старейшинами, Давид решил перенести ковчег завета Господня из Кириав-Иарима в Иерусалим. Первый раз дело кончилось неудачей. Ковчег везли на колеснице, и сопровождавший колесницу Оза был поражен смертью за то, что прикоснулся к ковчегу. Это напугало Давида, и он побоялся вести ковчег в свой город. Позже он понял причину поражения Озы и велел священникам и левитам освятиться и не вести, а нести ковчег завета, как это предписано в законе Моисеевом. Исход 25:14, чисел 4:15. Как бы продолжая начатое Самуилом, приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. 1 Паралипоменон 15:16. Далее названы поименно выдающиеся музыканты и на каких инструментах они играли. Священники же трубили трубами. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицаниями, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирах и цитрах. 1 Паралипоменон, 15 глава, 28 стих. Слова «Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в этом». 1 Паралипоменон 15:22. В так называемой «Jerusalem Bible» и в новой польской католической Библии переведены так. «Ахинания, начальник левитов, руководил пророчествованиями, потому что был искусен в этом». Пение и музыка от дней Самуила, а особенно от дней Давида, стали частью пророческого служения, что подтверждается таким стихом Писания. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идуфуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирах и кимвалах». 1 Паралипоменон 25:1. Слово «провещевать» означает «пророчествовать». Из семьи Имана совершали это служение 14 сыновей и 3 дочери. 1 Паралипоменон 25:5. специально обученных для пророчески певчего служения при Давиде, было 288, а левитов-музыкантов 4000, 1 Паралипоменон 23:5. Давид, Гад, Прозорливец и Нафан приготовили для них особый устав, согласно которому совершалось служение в храме в дни Соломона. 1 Паралипоменон 5:11-13, в дни Езекии, также в дни Ездры, по возвращении из Вавилонского плена, около 538 года до Рождества Христова, когда положили основание храму Господню. Духовное пение, утвержденное в дни Давида, является теперь неотъемлемой частью богослужений христианских, еврейских и магометанских. У многих это пение сопровождается музыкой. Священники. Из потомков Аарона каждый мужчина, не имеющий телесного недостатка, Левит 21:16-24, считался священником, а таких в дни Давида были не десятки, а сотни. К сожалению, число их не указано, зато известно, что из плена Вавилонского возвратилось 4289 человек, Неемия 7 глава с 39 по 42 стих. Допустим, что в дни Давида их было несколько сот. Во избежание трений относительно времени и места служения, Давид разделил священников на 24 череды или очереди, когда они должны являться для служения. Этот порядок сохранялся до времени земной жизни Господа Иисуса Христа, и в Новом Завете отмечено, что священник Захария, отец Иоанна Крестителя, принадлежал к Авиевой череде, Луки 1:5, которая была восьмою в Давидовом распределении, 1 Паралипоменон, 24 глава, 10 стих. Левиты были определены Давидом для разного служения как при будущем храме, певцами, музыкантами, привратниками, кладовщиками и так далее, так и для внешнего служения писцами и судьями. 1 Паралипоменон, 23 глава с 3 стиха и 26 глава с 1 по 32 стих. Жертвенник для всесожжений находился в Гаваоне. 1 Паралипоменон, 21 глава, 29 стих, около 15 километров от Иерусалима. По указанию Господню, после прекращения моровой язвы, Давид купил у Орны, Евусеянина, участок земли за 600 сиклей золота, от 3 до 6 килограммов, на котором построил жертвенник, и Господь осветил это место тем, что послал на жертвенник огонь с неба. 1 Паралипоменон, 21 глава, с 25 по 26 стих. На этом месте Соломон построил храм Господу. Песнопение. Давид жил в то время, когда жертвоприношения считались главной частью служения Богу. На жертвеннике, сделанном из камней, обычно сжигали ягнят, козлят, телят, баранов, козлов и волов. Но некоторые народы сжигали даже своих детей, Второзаконие 12:31, 4 Царств 3:27. О нечестивых царях иудейских, Ахазе, 4 Царств 16:3, и Манасии, 2 Паралипоменон, 33 глава 6 стих, сказано, что они провели сыновей своих через огонь, в действительности же они их сожгли в жертву какому-то божеству, Еремия 7:31. Давиду же Бог открыл более глубокую сущность жертвоприношения, и он написал в своей покаянной молитве: «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 18, 19. Асафу, сотруднику Давида, Бог открыл свою волю. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто соблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49, 23. Зная это, Давид составил целый ряд псалмов. Первый из них был написан для пения во время перенесения ковчега Господня, 1 Паралипоменон 16, 7-36. А последний его псалом написан 2 Царств, 23 глава с 1 по 7 стих. Псалмы у евреев называются «тегелим», то есть «хваление». ибо в них восхваляется Бог и Его дела. В книгу псалмов вошли не только псалмы, составленные Давидом, но и составленные его сотрудниками – Асафом, Иманом, Идифоном и другими. В книге псалмов сохранился псалом Моисеев, 89-й, и некоторые псалмы, написанные сотни лет после Давида, 122-й, 136-й. Книга псалмов после Нового Завета является наиболее популярной из всех книг Библии. Закон Божий воспевается и прославляется во многих псалмах, и перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он хранил завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом. 3 Царств 2:3. К сожалению, Соломон не послушался своего отца и не придерживался закона Божия. Храм. Давиду очень хотелось построить храм Господу, но он был лишен этой чести, потому что вел большие войны и проливал кровь. 1 Паралипоменон 22:8. Но он передал Соломону и чертеж будущего храма, и множество золота, серебра, меди, железа и другого строительного материала. Так что храм Соломонов был в сущности храмом Давидовым.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

при императорах – катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2020 год. Любовь радуется истине. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Истина – не философское понятие. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Мне полюбился Э.У. Тозер. Сначала прочитал одну его книгу, затем другую, потом стали с супругой по утрам читать молитвенный ежедневник, со дня на день обновляясь. И что ни день открытия. Бог таким образом очень обогатил нашу жизнь откровениями. Например, Тозер пишет: «Чарльз Финней верил, что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения, и что одно лишь сухое изложение может навредить слушателям». Я с ним согласен. Хотя высказывание это довольно радикальное. Но, наверное, именно поэтому оно мне и нравится. Может ли истина, если она мне действительно открывается, не оказывать на меня никакого влияния? Не могу себе такого представить, тем более, если это истина – личность. Иисус Христос сказал: «Я – путь и истина и жизнь» – Иоанна 14:6. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» – Иоанна 8:32. Таким образом, если то, что я познаю, не оказывает на меня влияния и не изменяет меня, это не истина. Апостол Павел пишет: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ефесянам 4:20-24. Другими словами, понимание и принятие библейских истин – это и есть познание Иисуса Христа. Мы познаем то, что Он совершил для нашего спасения, познаем Его характер, который становится для нас ориентиром, к которому нам нужно стремиться. Мы познаем Его волю, что нам нужно делать и как поступать. Обращали ли вы внимание на то, что гораздо легче изучать какой-то предмет, если нравится учитель? Гораздо легче дается изучение языка народа, который любишь. И привычки дорогих нам людей мы часто перенимаем, даже не задумываясь об этом. Теперь представьте, какую преображающую силу имеет любовь Божья. И эта любовь дается каждому верующему в Иисуса Христа. Она радуется истине и отвергает неправду. По-настоящему. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели. Ждем ваших писем.
2: Маргарита Коломийцева. «А я твоя, и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать, а с ней дается все, что мне потребно, чтоб жить по правде, а не выживать. А я твоя, в глотке вина простого я чувствую горчинку слез твоих, и, ощущая силу жизни новой, я предваряю вечность в этот миг. Я вся твоя, и пусть бушуют ветры, сбивая смертных с ног у алтарей, ты – корень мой, залог надежной веры и смысл единый вечности моей».
1: Проповедь. Вальдемар Цорн. Забытые сокровища Евангелия. Миссии «Свет на Востоке» исполнилось 100 лет. Журналу «Тропинка» 30 лет. Цель нашего служения – это проповедь Евангелия. В официальных документах мы так и называемся «Свет на Востоке». Миссионерский союз для распространения Евангелия. Основатели миссии писали, что они посвящают себя благовестию целиком и полностью. Столетие миссии – знаменательная дата, прекрасный срок. Господу нравится, когда мы задумываемся о пройденном пути, анализируем свои решения, вспоминаем Его водительство, благословения, радости, а также не скрываем совершенных ошибок. Все мы помним призывы Господа Иисуса Христа к Его Церкви, оставленные в последней и самой яркой книге Священного Писания «Откровении». Иисус дал откровение Своей Церкви в сложное для нее время, когда ополчилась вся рать сатанинская, изнутри волки, не щадящие стадо, ереси, разрушающие основу, извне страшные гонения со стороны языческой государственной власти. Иоанн, последний из апостолов, свидетель жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, был сослан на пустынный остров за проповедь Евангелия. Там Иисус Христос дал ему откровение для Церкви. Иисус явился Иоанну в воскресный день на берегу моря. Иоанн пишет об этом так. «Обернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь». «И имей ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников. Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, – это семь церквей». Откровение 1:12-13, 17:20. Кто из нас не проверял свое сердце по записанному Иоанном поручению Иисуса Христа семи церквам? Кого не обличали слова Его «оставил первую любовь твою», «имею против тебя», «что ты попускаешь»? Кого не ввергали в ужас порицания «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»? Кого не ободряли в тяжелые времена гонения и обетования «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»? «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Иисус держит в своих руках семь звезд и ходит среди семи золотых светильников. Он посреди своей церкви, она единая, святая, вселенская и апостольская. Для нас юбилей – прекрасное время проверить свое сердце, служение, ответственность, которую возложил Иисус на нас, свою общину, созданную для осуществления единства во Христе. Поэтому дерзаю предложить вам, уважаемые читатели, порассуждать со мной о Евангелии. «О, скажет кто-то в сердце, кто его не знает?» Мы-то, конечно, знаем, но не считаем ли, что Евангелие имеет отношение только к нашему спасению, то есть к решению проблемы вины перед Богом и обретению вечной жизни? Не кажется ли нам иногда, а, возможно, и всегда, что к повседневной жизни оно прямого отношения не имеет? Здесь говорят, нам нужны советы психологов, естественно, христианских, необходимы определенные методики и тому подобное. Итак, что же такое Евангелие? Первое, что приходит на ум, это текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 3:16. Да, эти слова – истинная жемчужина Священного Писания, сформулированная никем иным, как самим Господом Иисусом Христом. Верой в совершенное им на кресте искупление мы становимся, согласно словам Спасителя, детьми Божьими. И по свидетельству последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Спаситель также говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». И еще написано: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Может, эти тексты, которые мы цитируем, когда говорим о Евангелии, не все Евангелие? Одна мысль занимала меня в последнее время. Я думал, о чем проповедовал Павел, когда затягивал беседу до полуночи, а потом и до самого утра. Павел пишет верующим провинции Галатия: «Ходил же в Иерусалим по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». как бы я хотел присутствовать и послушать то, что Павел предложил апостолам. Скажете, не можем знать, о чем тогда проповедовал Павел. Я раньше тоже так думал, но потом засомневался. И, наконец, до меня дошло. Бог специально дал Павлу время записать Евангелие, проповеданное верующим в форме посланий. Так о чем же Павел рассказывал до утра, когда объяснял Евангелие? Поделюсь своими размышлениями. Первый аспект. Ссылаясь на смерть Спасителя на кресте, Павел говорил о своей и нашей смерти со Христом. Называл он это «сораспятием». Учение и проповедь о сораспятии – неотъемлемая часть Евангелия Христова. Потому что только так решается вопрос нашей свободы от закона, иначе нам нужно было бы исполнить все сказанное в законе. Мы умерли со Христом для закона. Эту истину Павел подчеркивает не раз. Потому что только так решается вопрос греха. Христос умер на кресте за все грехи всех людей, и наше с Ним сораспятие лишает грех Его обвинительной силы. Наша долговая расписка, как выражается Павел, пригвождена к кресту. Мы свободны от вины за грех. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Потому что только так решается вопрос нашего повседневного освящения, торжествующей и победной

Истинной верой и верой Евангелия заключается в том, что истинно верующий знает: «Моя плоть со страстями и похотями распята и остается распятой» — Галатам 5:24. Как Павел пишет, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, Римлянам 8:12. А со распятием Павел говорит в своих посланиях часто и много, и мы коснулись только некоторых мест, так что неудивительно, что его беседы иногда затягивались до утра. Теперь мой вопрос: не растеряли ли мы это богатство на нашем пути? Когда мы последний раз размышляли о сораспятии в тишине нашей комнаты или проповедовали о нем в церкви, наставляли новообращенных в этой фундаментальной истине? Второй аспект. Великий апостол говорит еще об одной очень важной составляющей Евангелия Христова. Он говорит, что в этой истине квинтэссенция – самая суть всего плана спасения. Он выражает ее словами: «Христос в вас – упование славы». Истина, что Христос в нас – это то, что отличает Евангелие от любой религии. Святой Дух живет в нас, Дух самого Бога живет в нас. Как написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И еще сказано: «Не оскорбляйте живущего в вас Святого Духа». «А кто Духа Христова не имеет, — говорит апостол, — тот и не его». Для Павла все это синонимичное понятие. Реальность этого аспекта Евангелия в жизни каждого верующего делает нас, по словам апостола Петра, причастниками Божьего естества. В этой реальности ответ на все искания и удовлетворение тоски человеческой души по утраченному общению с Богом. Подумайте только, сам Бог живет в нас. Это реальность исполнения нашего предназначения как в земной жизни, так и в вечности. Иисус Христос выразил это словами в своей молитве: «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едины, как мы едины, Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино». Слова «Я в них, и Ты во мне» означают, что мы Его Церковь, потому что, цитирую Павла из послания Коринфянам, «все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Реальность истины «Христос в нас» – неотъемлемая часть любой проповеди Евангелия. Это не что-то само собой разумеющееся, а гвоздь каждой проповеди, фундамент, основания, на котором строится призыв к спасению, к новой жизни. Это не богословская доктрина, не удел теологов и проповедников, не истина, которую должен знать каждый просвещенный христианин, а реальность, духовная реальность, касающаяся самой сути нашего христианства, нашего естества как нового человека, созданного по Богу и, согласно словам Спасителя, рожденного от Него. Почему это так важно? Почему не только о смерти Христа, о Его жертве за наши грехи надлежит проповедовать? Потому что так учит Павел: «Ибо если мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» — Римлянам 5:10. Без учета этого аспекта проповедь Евангелия ущербна, однобока. Она полагает шаткое основание для дальнейшей жизни уверовавшего в Христа человека. Неудивительно, что так много христиан имеют большие проблемы не в принятии спасения, совершенного Христом на кресте, а в повседневной жизни, так как они не верят, а зачастую и не знают, потому что не слышали об этом в проповеди, что плоть их распята, что жизнь Христова в нас – реальность, что это не мистика, мечты или какой-то недостижимый идеал. Третий аспект. Следующий аспект не менее важный, но зачастую вытесненный на задворке богословских рассуждений. Это сила Евангелия, преображающая нашу личность, изменяющая наш характер, наше мировоззрение, саму нашу суть. Что сейчас особенно популярно? Хочешь победить гнев? Вот тебе курс, очень хороший. Хочешь научиться прощать и забывать обиды? Вот смотри, какая классная книга. Хочешь научиться любить супруга? Хочешь научиться понимать своего ребенка? Вот смотри, книга, семинар, обучающий модуль. Хочешь? Хочешь? Я не утрирую, не иронизирую, просто констатирую. В Евангелии все не так. Читаем у Павла: «Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Это вполне согласуется со словами Спасителя: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека».

0: Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Не исправить, его можно только заменить». Помните, что Господь сказал через пророка Иезекииля по этому поводу: «И дал им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Поселившийся в нас Дух Святой, живущий в нас Дух Божий, Христос, занявший трон в нашем сердце, родивший к новой жизни наш Дух, преображает нас в свой образ. Именно в этом заключается наше предназначение в жизни и окончательная цель духовного призвания. Это не мечта, это реальность, действующая в нас силой Евангелия Христова. Павел об этом пишет так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Призвание наше, не больше, не меньше, это преображение в образ Господа Иисуса Христа. Как это происходит, мы знаем из слов Павла. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». В этом случае русская пословица верна: «С кем поведешься, от того и наберешься». Преображение в Божий образ возможно через общение с Господом, молитву, чтение и изучение Слова, а также через общение с детьми Его. Об этом Павел говорит во всех своих посланиях. Выводы. Павел пишет: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4:11. Таким образом, Евангелие предназначено для каждого верующего, для всех. Сделаем следующие выводы. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвращаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным». 1 Коринфянам 2, 12-13. Этим дарованным нам от Бога богатством мы призваны делиться с другими людьми, проповедуя им Евангелие Христово, искупление, сораспятие со Христом как реальность и обретение власти над грехом, дарование человеку новой природы и сокрытой во Христе вечной жизни. Эти богатства мы имеем и сегодня, сейчас. Аминь.
1: Эссе Надежда Орлова «За витриной магазина». Полулитровая банка томатного сока укоризненно стояла на краю стола. Однако мы в тот вечер, игнорируя полезный продукт от компании «Чумак», положили на блюдце по куску пирога. Высококалорийный, неполезный продукт. На ночь. Ужас. Вы, узколобые, зациклились на своей Библии. Разве не видите, что молодежь за вами не идет? Посмотрите, какие гаджеты существуют в наше время. Его рука театрально потрясла в воздухе последней моделью айфона. Оглянитесь вокруг! Мы послушно оглянулись по сторонам. Уютная комната, диван, чайный столик, полки с книгами, большое окно, а за окном городской двор, с которого доносились детские голоса. Вы пугаете людей адом и грехами. Не надо этого делать. Страх – это грех. Смотрели фильм «Оно»? Мы не смотрели фильм «Оно», но слышали, что он снят по роману Стивена Кинга про страшного клоуна с размалеванным ртом, который нападал на детей. Посмотрите, там глубокий смысл. Мы – пленники своих страхов. Если освободимся от них, то станем счастливыми и вечно молодыми. Если не будем наедаться, особенно на ночь. Стрелки часов приближались к 21:00. Мы дружно положили по второму куску пирога. Томатный сок возмущенно дрогнул в стеклянной банке. Речь продолжилась. Библия по-своему хороша, но ее время прошло. Сейчас, благодаря науке, в частности квантовой физике, есть более совершенные знания о вечной жизни. Стало интересно, особенно присутствующим физикам. Правда, 25 лет назад на лекциях по квантовой радиофизике о загробном мире ничего не рассказывали. Возможно, теперь, спустя четверть века, в рамках спецкурса сдают экзамены на знание тонких миров. Мы проживаем много жизней. В состоянии гипноза их можно вспомнить, обогатиться опытом прошлых веков, обращаясь к ним как к книгам в библиотеке. Это новейшие достижения. Позвольте, какие же это новейшие достижения? Это же учение о реинкарнации. Древнейшие культы, такие как индуизм и буддизм, уже сотни лет проповедуют об этом. Возникла неловкая пауза. Наш оппонент явно ничего не знал о столь древних корнях квантовой физики. Помешков упрямо сказал: «Неважно. Все равно это современно, а Библии нет». Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Как всегда бывает в подобных ситуациях, страсти разгорались, эмоции зашкаливали, а к единому мнению так и не пришли. Пропасть между двумя точками зрения на жизнь земную и загробную только увеличилась. После таких разговоров трудно отделаться от навязчивых мыслей. Они крутятся в голове, не давая заснуть, подсказывают, как надо было ответить, приводя на память все новые и новые доводы. Однако следовало признать, что спорили мы вслепую, поскольку не знали до конца, о чем идет речь, не представляли картину в полном объеме. Адепт нового учения все время цитировал книгу какого-то гипнотерапевта, основателя их движения, и призывал прочесть его выдающийся труд. И я решила приобрести нетленку. В углу супермаркета примостился книжный магазинчик. Шум торгового зала сюда почти не долетал, хотя сквозь стеклянные стены были видны снующие железными тележками покупатели, желтыми пятнами отсвечивали кричащие объявления о скидках, разгуливали раздатчики рекламных листовок в смешных костюмах, полосатый тигр, мишка-панда и коричневая обезьянка. Кроме продавца, женщины лет 55, в магазине никого не было. Нужная книга нашлась довольно быстро. Она стояла на полке с надписью «Эзотерика». «Думала, потолще будет», — удивилась я. Продавщица виновато взглянула на меня. «Зато не мрачная», — заметила она. «А вы ее читали?» «Попыталась. Вы знаете, я тоже интересуюсь подобной литературой. Недавно начала читать книгу, в которой женщина, пролежавшая несколько дней в коме, рассказывала, что попала в ад. До конца я не выдержала. Там описываются ужасные вещи. Прямо про настоящий ад, про чудовищ, про мучения. Такая тоска меня охватила, просто ужас. Оказывается, за любой грех мы несем наказание. Женщины могут быть наказаны за аборты, например». Продавщица замолчала. На глазах у нее выступили слезы. И тут последовал неожиданный поворот. «А потом я стала читать эту». Она показала на только что купленную мной книгу. «И как вам?» Явно не желая обижать меня, продавщица попыталась выразить свое отношение помягче. «По крайней мере, нет такой тоски». Но я немного прочла, страничек 5. «Не нашли того, что искали?» Она молча и горестно покачала головой. «Я и в церкви была, свечки поставила, возле иконы Николая Угодника постояла. Говорят, помогает». «Помогло?» Вновь покачивание головой. Глаза все больше наполнялись слезами. «Люди какие-то суетливые, деловито крестятся, торопливо кланяются и бегут, все куда-то бегут. Я даже креститься не могла, не хотела так же демонстративно что-то делать. Наверное, я не права, но все какое-то ненастоящее. Ну, мне так кажется». Помолчали. Книга гипнотерапевта лежала на разделяющем нас прилавке. «А Библию пробовали читать?» «Да я не понимаю смысла даже такой известной фразы, как «Христос взял на себя наши грехи», — воскликнула продавщица с каким-то отчаянием и затаенной болью. «Что значит «взял»? Как он их взял? Где взял? Люди грешат постоянно. Я грешу постоянно. Он что, подходит, протягивает руки и забирает? Ведь нет. Он не может их взять. Их слишком много. И жизнь на земле не прекращается. Поэтому и грехи не кончаются. Он жил давно и умер давно. А я живу сейчас и грешу сегодня. И грешила вчера, и буду грешить завтра. Я не могу перестать грешить». Слезы, наполнив глаза до краев, закапали на книгу. Продавщица испуганно торопливо стала вытирать их рукавом. Я стояла потрясенная неожиданной исповедью у прилавка. Мой отец за несколько лет до смерти стал верующим. Знал все иконы, ходил постоянно в церковь, заставлял меня крестик носить. Зачем? Я не понимала, а он не мог объяснить. «Но зачем мне крестик на шее, если я ничего не понимаю?» Она замолчала, отвернувшись в сторону многоголосого мира, который за стеклом суетливо скупал все, что предлагали полки супермаркета. «Да, все мы когда-нибудь умрем. И главный вопрос, который надо решить при жизни, где будем проводить вечность? И чем ближе вечность, тем острее становится эта проблема». «Судя по всему, ваш отец в молодости такими вопросами не задавался, а к старости очень даже. Иисус Христос, всемогущий Бог, пришел на землю в теле человека. Не имея греха, умер мучительной смертью. Представьте, что его кровь – это единственная драгоценность, которую мы можем взять с собой за последнюю черту. Каждый придет к Творцу – с каждого он потребует отчет. Вот именно. Это я как раз прекрасно понимаю. И боюсь. Если мы поверили в Иисуса при жизни, если стремились узнать Его, подражать Ему, то, перейдя в вечность, сможем сказать «вот то, что оплачивает наше преступление», и указать на кровь Христа. Вот что означают слова «Он взял на Себя наши грехи». Она смотрела напряженно, стараясь не пропустить ни слова. И вдруг что-то изменилось во взгляде. Он вновь затуманился слезами, но теперь это были слезы радости. «Я поняла!» — почти шепот. «Я поняла!» — почти крик. Крик новорожденного. Беседа длилась еще несколько минут. «Читайте Библию. Она расскажет о том, какой Он наш Бог, чего Он хочет от нас, каковы мы. Я пробовала, но все так непонятно. Начните читать Евангелие от Луки. Наверное, вы застряли на первой главе Евангелия от Матфея. А как вы узнали? Да, там какие-то длинные перечисления имен. Многое будет непонятно и сейчас, но вы продолжайте читать». А если перед чтением помолитесь короткой молитвой «Господи, пошли мне понимание при чтении Слова Твоего», то это будет еще лучше. Дверь открылась, впуская в маленькое помещение нового покупателя и разноголосицу толпы. Я забрала зачем-то купленную книгу, положила ее в пакет и пошла к выходу. «Спасибо!» – донеслось вслед. И стало понятно – зачем я приходила в магазин?

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».

Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Евангелие от Матфея, глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам,
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

0: Начало человечества было подобно восходу солнца. Появившись из вечности, время, словно в руках, несло с собой счастье. Все, от кристально сверкающего шлейфа Млечного Пути и до крохотной придорожной былинки, являлось выражением огромной любви и заботы Бога о человеке.
1: И в этот мир гармонии и совершенства, словно черная, как ночь, буря, вторгся грех. Но Церковь Христа, благодаря победе Иисуса, стала надежным прибежищем для грешников, ищущих

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты? Прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь.

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши. Нас милосердие Господа покрыло. Нам ли считать чужих долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости, прости отца. Не береги обиду, как наследство, она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни, от горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем и от обиды в сердце отрекись. Ты им прости, прости грехи супруга, прости за то, что предали тебя, и ту обиду горькую подруге забудь, прости им всем, Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости, ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощение и не просят. Прости. На помощь.

ж Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони. Покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо, если кого-то постигла нужда? Сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы. Не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога. Иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознание. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волнение трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, ну а родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там, на головы гостей, крупинки падали соломы, глины, Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи, а тут волна из земного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как, те родные, мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

0: Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет.
1: Ты однажды поймешь, жизнь как тонкая нить, а на ней узелками года.
2: Жизнь пролетает стремительно быстро, а мы все бежим куда-то спеша. Но вот о чем стоит, мой друг, поразмыслить, где будет после твоя душа. Жизнь обрывается часто внезапно, вихрем безжалостным все круша. Может, не скоро, а может быть завтра, но где будет после твоя душа? Мы чересчур бываем беспечны, ценим настоящее и гроша. Но в царстве грядущем, в жизни вечной, будет ли с Богом твоя душа? Ты примирись с Ним, пока есть время, имя Иисуса ты призови. Он на себя возложил твое бремя, чтобы тебе жить в Его любви.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Сколько времени Том пролежал таким образом, он не знал. Когда он пришел в себя, огонь потух. Холодная ночная роса смочила его одежду. Но смертельное отчаяние прошло, и под наплывом охватившей его радости он не чувствовал ни голода, ни холода, ни унижения, ни отчаяния. В эту минуту в глубине души он отрекся от всех своих земных упований и принес их в жертву бесконечному. Он обратил глаза к молчаливым, вечно живым звездам, ангельским ликам, всегда взирающим с неба на человека, и запел среди ночной тишины торжественный гимн. Он часто пел его в более счастливые дни, но никогда еще не пел с таким выражением. «Земля растает, как снег, солнце померкнет, но Бог, который призвал меня сюда, всегда будет моим Богом. Кто знает власть над нами всепроникающего Духа и средства, избираемые им для ободрения страждущих и ослабевающих сердец? Если бедный, забытый раб верит, что Христос явился ему и говорил с ним, кто решится опровергнуть его? Разве Бог не говорил, что во все века Он будет облегчать сердца страждущих и утешать угнетенных?» Когда сероватый отблеск рассвета разбудил уснувших невольников, чтобы снова вести их в поля, среди этих несчастных, дрожавших оборванцев, один шел твердым и радостным шагом, ибо тверже земли была его непоколебимая вера во всемогущего и вечную любовь. «Но, Легри, попробуй теперь свою силу. Отчаяние, унижение, скорбь, утрата всего могут только ускорить час, когда он войдет в Царствие Божие». С этой минуты мир воцарился в измученной душе невольника. Словно Спаситель избрал его сердце своим храмом. Исчезли прежние земные сожаления, от которых сердце обливалось кровью. Исчезли колебания страха, надежд, желаний. Человеческая воля, истомившаяся после стольких страданий и борьбы, растворилась в воле божественной. Конец его земного пути и вечное блаженство казались ему такими близкими, что величайшие невзгоды жизни не волновали его. Все заметили эту перемену. Веселость и бодрость как будто вернулись к нему. Им овладело спокойствие, которого не могли нарушить никакая несправедливость, никакое оскорбление.
3: «Странно, что случилось с Томом?» — спрашивал Легри у Сэмба. «Несколько дней тому назад он был сам не свой, а теперь чуть не скачет».
4: «Не знаю, хозяин, не задумал ли он бежать?»
3: «Хотел бы я, чтобы он попробовал», — сказал Легри, злобно усмехнувшись. «Как ты думаешь, Сэмбо?»
4: «Да, пожалуй»,
2: — воскликнул чернокожий надсмотрщик.
3: «Вот была бы штука, посмотреть бы, как он окунется в грязь, цепляясь за кустарники, преследуемый собаками по пятам. Вот уж похохотал я тот раз, когда мы ловили Молли. Я думал, право, что собаки разорвут ее раньше, чем мы успеем их отогнать. И теперь еще у нее есть следы этой пытки».
5: «И они останутся навсегда, Сэмбо. Теперь смотри в оба, и если этот негр задумает что-нибудь подобное, будь наготове».
3: «Уж пусть хозяин все мне предоставит, я не выпущу сокола», —
2: возразил Сэмбо. Разговор этот происходил в то время, когда Легри садился на лошадь, чтобы ехать в соседний город. Возвратившись вечером, он вздумал объехать поселок и посмотреть, все ли там в порядке. Была чудная ночь. Изящные силуэты китайских деревьев ясно вырисовывались на лугу. В воздухе была такая торжественная тишина, что нарушить ее было бы святотатством. Подъехав ближе, Легри услышал пение псалма. Это было редкостью в его владениях. Он остановился и стал слушать. Приятный голос пел тенором. «Когда в небесах я увижу знамение Твоей благодати, душа моя освободится от страха, и мои слезы высохнут. Пусть ад на меня ополчится, его я теперь не боюсь. Пусть заботы и горе меня подавляют, пусть устремятся потоки несчастий. Недолго уж мне осталось жить. Успокоение и счастье в небе».
5: «А-а-а!» — сказал себе Легри. «Вот о чем он думает. Терпеть не могу этих евангельских гимнов. Слушай, ты негр!» — крикнул он, появляясь неожиданно перед Томом с поднятым хлыстом. «Я научу тебя кричать в то время, когда ты должен уже спать. Закрой свое горло и ступай в свою конуру».
2: «Хорошо, хозяин», — сказал Том с радостной покорностью и встал. Невозмутимость этого человека выводила Легри из себя. Он подъехал ближе и стал осыпать голову и плечи несчастного градом ударов.
5: «Вот тебе, посмотрим, будешь ли ты по-прежнему доволен».
2: Но теперь удары падали лишь на тело, а не на сердце, как прежде. Том покорно стоял перед ним. Но Легри не мог скрыть от себя, что его власть над невольником исчезла. Когда Том скрылся в свою хижину, и хозяин его вскочил на лошадь, яркий свет, как молния, озарил ум Легри, проблеск совести в развращенной и мрачной душе. Он понял, что сам Бог стоял между ним и его жертвой, и стал кощунствовать. Этот покорный и терпеливый человек, которого не смущали ни оскорбления, ни угрозы, ни удары, ни жестокость, возбудил в душе своего преследователя те же чувства, какое пробудил Христос в душе бесноватого, говорившего ему: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Зачем пришел ты мучить нас раньше времени?» Сердце Тома было переполнено состраданием и сочувствием к окружающим его несчастным. Его личное горе как бы прекратилось, и он страстно желал облегчить страдания других, поделившись с ними сокровищами мира и радости, которыми он был проникнут. Правда, случаи для этого предоставлялись редко, но по дороге в поля или возвращаясь оттуда, а иногда во время работы, он находил случай протянуть руку помощи этим усталым и угнетенным существам. Сначала эти несчастные создания, замученные и огрубевшие от лишений и плохого обращения, с трудом понимали его, но проходили недели и месяцы, и сочувствие Тома затронуло, наконец, в этих омертвелых сердцах струны, бывшие до того времени безмолвными. Незаметно и постепенно этот странный человек, терпеливый и молчаливый, который всегда был готов принять на себя тяготу другого и не просил ни у кого помощи, являлся последним, когда раздавали провизию, и брал самую меньшую часть, но всегда первый разделял свою с неимущими, который уступал в холодные ночи свое рваное одеяло, дрожавшей от лихорадки женщине, наполнял в полях корзину слабого, страшно рискуя, что в его собственной не хватит веса, и который на беспрестанные преследования грубого тирана никогда не присоединялся к проклятиям и брани других, этот человек приобрел под конец над ними необычайное влияние. Когда горячая работа в полях кончилась, и невольники могли отдыхать по воскресеньям, многие собирались вокруг него слушать, как он говорит об Иисусе. Они охотно стали бы петь и молиться вместе, но Легри не позволял этого. Много раз разгонял он их, осыпая проклятиями и самыми грубыми ругательствами. Вследствие этого евангельские истины от Тома должны были передаваться через одного другому. Кто может описать простодушную радость несчастных отверженцев, для которых жизнь была лишь тяжким путешествием к неизвестной темной цели, когда они услышали о Божественном Искупителе и о Небесном Жилище? Миссионеры утверждают, что ни одно племя в мире не воспринимает с такой искренней готовностью Евангелия, как негры. Недоверчивость и кроткая вера, которой они ищут, свойственна им более, чем другим. И часто среди них можно было видеть, как зерно истины, упавшее случайно в наиболее невежественные сердца, приносило плоды, изобилие которых могло бы устыдить тех, кто обладает более высоким просвещением. Бедная мулатка, совсем было утратившая веру благодаря оскорблениям и жестокостям, воспрянула духом под влиянием гимнов и Евангелия, которые нашептывал ей смиренный миссионер, идя в поле и возвращаясь оттуда. Это кроткое милосердие успокоительно действовало и на заблудшую, измученную душу Касси. Доведенная до отчаяния, почти до безумия жестокими жизненными мучениями, Касси часто думала о часе возмездия, когда она сама отомстит своему мучителю за все несправедливости и жестокости, которым она была свидетельницей и жертвой. Раз ночью, когда в хижине Тома все уже спали, он проснулся и увидел лицо Касси в отверстие между бревнами, служившее окном этой хижине. Знаком она подозвала его к себе. Том вышел. Было около 2 часов ночи. Луна еще светила, и Том мог видеть, как странно и дико блестели черные глаза Касси, совершенно не похожи на обычные ее выражения неподвижности и отчаяния.
6: «Поди сюда, Том, отец мой! Пойдем, я хочу рассказать тебе новость!»
7: «Что такое, Касси?» — тревожно спросил Том.
6: «Том, не хочешь ли ты получить свободу?»
7: «Я получу ее, миссис, когда это будет угодно Богу».
6: «Да, но ты можешь освободиться в эту ночь», — энергично сказала Касси. «Иди за мной».
7: Том колебался.
6: «Пойдем», —
7: продолжала она тихо, глядя на него своими черными глазами.
6: «Пойдем со мной. Он крепко спит сегодня. Я положила кое-чего в его пунш, чтобы помешать ему проснуться слишком рано. Жаль мало, а то я не стала бы тебя звать. Идем». «Задние ворота открыты. Я приготовила топор, открыла дверь его комнаты и покажу тебе дорогу. Я сделала бы это сама, но мои руки слишком слабы. Идем!»
7: «Ни за что на свете, Касси!» — сказал Том, твердо останавливаясь и удерживая ее, тогда как она тянула его вперед.

0: У нас для мести. Мы должны страдать в ожидании освобождения.
1: — Ждать? — вскричала Касси. — Разве я не ждала? Разве голова моя не помутилась совершенно? Разве я не могу устать от ожидания? Каким страданием не подвергал он сотни этих несчастных? Разве он не упивался нашей кровью? Меня зовут. Эти несчастные меня зовут. Его час настал.
2: — Нет, нет, нет!
0: — повторял Том, овладев ее судорожно сжатыми маленькими руками.
2: — Нет, бедная слепая душа, вы этого не сделаете!
0: Наш кроткий спаситель проливал только свою собственную кровь, и он пролил ее за своих врагов. Господи, научи нас следовать твоему примеру и любить наших врагов!
1: — Любить! — повторила Касси. — Любить таких врагов? Душа и тело возмущаются от этой мысли.
0: Да, миссис, это правда, но Бог дает нам силу, и в этом наша победа. Когда никто не может помешать нам любить и молиться за всех, битва кончена, и победа за нами. Да будет благословен Бог.
1: Этот чернокожий человек говорил глухим от волнения голосом. Его полные слез глаза были устремлены к небу. «Вот твоя победа, африканская раса! Ты последняя среди избранных наций, призванная для тернового венца, для кровавого пота. За твои страдания ты будешь царствовать со Христом». Глубокий энтузиазм Тома, мягкость его голоса, его слезы, падали освежающей росой на ожесточенную душу бедной женщины. Мрачный огонь в ее глазах угас и сменился более кротким выражением. Она опустила глаза, и Том почувствовал, как разжались ее пальцы. «Разве я не говорила тебе, что злые духи меня преследуют? Отец мой, я не могу молиться». Хотела бы, но не могу с того дня, когда продали моих детей. То, что ты говоришь, правда. Но когда я пробую молиться, у меня ничего не выходит. Я могу только ненавидеть.
0: «Бедная душа!» — произнес Том с состраданием. «Сатана хочет овладеть тобою и колеблет тебя, как былинку в поле. Я молюсь за тебя». О, Касси, обратитесь к Иисусу Христу. Разве Он не приходил исцелять разбитые сердца и успокаивать неутешных?
1: Касси молчала. Крупные слезы падали из ее опущенных глаз.
0: «Касси!»
1: Начал Том нерешительно, пристально глядя на нее.
0: «Нельзя ли вам уйти отсюда? Если это возможно, я советовал бы вам бежать». «Вам и Эмилине, но не проливать при этом крови».
1: «И ты пойдешь с нами, отец мой?»
0: «Нет, раньше я сделал бы это, но Господь поручил мне этих несчастных. Я останусь с ними, я понесу мой крест до конца. Вы другое дело. Для вас это место — опасная западня. Это больше, чем вы можете вынести». «Вам лучше уйти, если можете».
1: «Я уйду отсюда в могилу», — сказала Касси. «У каждого животного, у каждой птицы есть свое гнездо или своя берлога. У змей и крокодилов есть место, где они могут отдыхать спокойно. Но у нас нет приюта. В глубине болот, в самых мрачных местах нас будут преследовать собаки и найдут нас». «Все и вся против нас, даже животные. Куда бежать?»
0: Том молчал. Наконец он произнес. «Тот, кто спас Даниила во рву львином и отроков в огненной печи, кто ходил по водам и повелевал ветрам, тот вечно жив. Он вас освободит. Я верю в это. Я буду молиться за вас всеми силами моей души».
1: Вследствие какого-то странного свойства человеческого ума, Мысль, долгое время казавшаяся нам невыполнимой и

0: Совершенно нами оставленная, как бесполезный камень, вдруг начинает сверкать неожиданным светом, словно драгоценный алмаз. Кассини редко проводила целые часы, обдумывая планы бегства, от которых потом отказывалась, как от невыполнимых. Но в эту минуту самый простой и вполне осуществимый план во всех подробностях зародился в ее уме. И к ней снова вернулась надежда. «Я попробую, отец мой!» — воскликнула она вдруг.
1: «Да поможет вам Бог!»

0: Чердак в доме Легри, как и большинство чердаков, представлял большое пыльное запущенное помещение, покрытое паутиной и загроможденное старой поломанной мебелью. Богатая семья, жившая в этом доме во времена его великолепия, накупила превосходные мебели, часть которой увезла с собой. Остальное находилось в нежилых комнатах или было сложено здесь. Два громадных ящика, в которых была привезена эта мебель, стояли у стены. Сквозь грязные мутные стекла узкого слухового окна тусклый свет падал на эти стулья с высокими готическими спинками и покрытые пылью столы, знавшие лучшие дни. В общем, это было одно из тех мест, которые воображение легко населяет злыми силами и призраками. Между суеверными неграми было немало легенд, увеличивавших внушаемый им страх. Несколько лет тому назад там была заперта негритянка, впавшая в немилость у Легри. Неизвестно, что там происходило, негры говорили об этом шепотом. Было несомненно одно. Однажды с чердака было вынесено тело несчастной и похоронено. После этого стали говорить, что на чердаке раздаются страшные удары, проклятия, стоны и отчаянные крики. Однажды эти разговоры случайно дошли до ушей Легри. Он страшно сердился и пообещал, что первый, кто повторит это, будет иметь случай узнать подробно, что происходит на чердаке, ибо просидит там неделю. Угроза прекратила толки, но вовсе не ослабила веры в эту легенду. Мало-помалу все в доме привыкли избегать лестницы на чердак и даже коридора, который вел к этой лестнице. О них старались даже не говорить, и легенда постепенно забылась. Касси внезапно пришла в голову мысль воспользоваться суеверием Легри для освобождения себя и своей подруги по несчастью. Ее спальня была как раз под этим чердаком. Однажды, не спросившись Легри, она задумала перенести всю мебель из этой комнаты в другую, расположенную довольно далеко от прежней. Легри вернулся с прогулки как раз во время этой перестановки.
1: «Эй, Касси, что это за новости?»
0: «Так, я хочу иметь другую комнату», — ответила Касси угрюмым тоном.
1: «Для чего это? Скажи, пожалуйста».
0: «Так мне хочется».
1: «Странные твои желания. Зачем же это?»
0: «Я желаю иметь возможность спать время от времени».
1: «Спать? Что же тебе мешает спать здесь?»
0: «Я могла бы рассказать, если тебе так хочется», — сухо ответила Касси.
1: «Ну, говори же».
0: «Для тебя это просто пустяки, конечно. Это стоны на чердаке и возня. Катаются по полу чердака с полуночи до утра».
1: «Люди на чердаке», — сказал Легри взволнованно, но с искусственным смехом. «Кто же это, Касси?»
0: Касси подняла свои черные проницательные глаза и посмотрела на Легри с выражением, заставившим его вздрогнуть. «В самом деле, Саймон, кто же там может быть? Скажи мне. Или, может быть, ты этого не знаешь?» Выругавшись, Легри замахнулся на нее хлыстом, но она проскользнула в сторону, вышла из комнаты и, обернувшись на пороге, сказала: «Если бы ты поспал в этой комнате, ты узнал бы сам, что это такое. Я советую тебе попробовать». И она тотчас же заперла дверь на ключ. Легри ругался, бушевал, грозил выломать дверь, но, вероятно, затем передумал и с беспокойным видом направился в гостиную. Касси заметила, что удар попал в цель. И с того момента не переставала с удивительной ловкостью продолжать начатое дело. В одну из щелей в крыше чердака она вставила горлышко старой бутылки таким образом, что при малейшем дуновении ветра оттуда раздавались жалостные и протяжные стоны. А когда ветер был сильнее, Эти стоны превращались в пронзительные крики, которые суеверный человек легко мог принять за крики ужаса и отчаяния. Эти странные звуки доходили время от времени до слуха невольников и воскрешали со всей силой старую легенду чердака. Суеверный ужас распространился и царил во всем доме. И хотя никто не смел проронить ни слова перед Легри, он чувствовал себя как бы окутанным этой атмосферой. Никто так глубоко не суеверен, как безбожники. Христианин чувствует себя под покровительством мудрого и всемогущего Отца, которому он верит, и присутствие которого вносит порядок и свет в таинственный мир неизвестного. Но для человека, отвергнувшего Бога, невидимый мир действительно является, как говорит псалмопевец Давид, стороною мрака и тени смертной. Нравственное чувство, давно уже уснувшее в Легри, было отчасти затронуто благодаря его отношениям с Томом. Но злая воля этого человека тотчас же заглушила его. Тем не менее, слова веры и любви, какой-нибудь гимн или молитвы всякий раз заставляли содрогаться от суеверного страха эту мрачную душу. Странное влияние имела Кассина этого человека. Он был ее господином, тираном, палачом. Он хорошо знал, что она вполне в его власти, без всякой помощи и защиты. Но самый грубый мужчина не может жить под непрерывным влиянием энергичной женщины, в конце концов, не подчинившись ей. Когда Легри купил ее, она была, как мы знаем, изящно воспитанной женщиной. Он не щадил ее деликатности и обходился с ней возмутительно грубо. Но когда время, отчаяние и унизительное положение заглушили в ней сердце женщины и зажгли пламя необузданных страстей, она приобрела над ним таинственную, но неотразимую власть. В одно и то же время он мучил и боялся ее. Это влияние еще более увеличилось с тех пор, как некоторое умственное расстройство Касси наложило на все ее слова и действия странную зловещую печать. Через два дня после переселения Касси Легри сидел в старой гостиной около огня, колеблющееся пламя которого бросало вокруг него неясный свет. Была бурная ночь, одна из тех, которые вызывают множество неопределенных звуков в старых нежилых домах. Дрожали окна, ставни стучали о стены, ветер стонал, выл и крутился в трубах, время от времени выбрасывая из камина в комнату клубы пепла и дыма. Несколько часов Легри провел за счетами и чтением газет. Касси сидела в углу, мрачно глядя на огонь. Легри отложил газету и, взяв со стола старую книгу, которую читала Касси в начале вечера, стал ее просматривать. Это был сборник рассказов об ужасных преступлениях, страшных легендах и привидениях. Легри держал книгу с видом презрения и равнодушия и продолжал читать страницу за страницей. Наконец он бросил книгу на пол с ругательством.
1: «Ведь ты не веришь в духов, не правда ли, Касси?»
0: — спросил он, взяв щипцы и мешая в камине.
1: «Я думаю, у тебя слишком много здравого смысла, чтобы пугаться звуков».
0: «Не все ли равно, во что я верю?» — с раздражением ответила Касси.
1: «Когда я был моряком, меня хотели пугать разными рассказнями, но совершенно напрасно. Я не такой глупый, чтобы верить подобной чепухе».
0: Касси, сидевшая в тени, пристально смотрела на него. Ее глаза светились тем странным светом, который всегда внушал Легри какое-то беспокойство.
1: «Звуки, которые ты слышала, производили крысы и ветер», — заговорил он снова. «Я слышал иногда, как возятся крысы в трюме корабля, а ветер... Да, в шуме ветра можно услышать все, что угодно».
0: Касси знала, что ее взгляд производит на Легри магнетическое действие. Она ничего не отвечала и сидела, устремив на него глаза с неопределенным, почти сверхъестественным выражением.
1: «Ну же, говори, согласна ты со мной?»
0: — прибавил Легри. «Разве крысы могут спускаться с лестницы и проходить по передней или открывать дверь, когда она заперта на ключ? Да еще заставлена с другой стороны стулом. Разве они могут идти прямо к твоей кровати и класть на тебя руку? Вот так!» Говоря это, Кассини сводила с Легри блестящих глаз, а он, точно под влиянием кошмара, не мог оторвать от нее своих глаз до той минуты, пока не почувствовал на своей руке ее холодную, как лед, руку и не откинулся назад.
1: «Касси, что ты говоришь? Никто этого не делал!»
0: «О, конечно, нет! Разве я сказала, что это делали?» ответила Касси с ледяной улыбкой.
1: «Но ты видела это действительно? Послушай, Касси, скажи мне скорее, в чем дело?»
0: «Ты можешь лечь спать в этой комнате, если хочешь знать, что там такое».
1: «Это шло с чердака, Касси?»
0: «Это? Что это?»
1: «То, о чем ты сейчас говорила».
0: «Я ничего тебе не говорила», — резко оборвала Касси. Легри встревожно шагал взад и вперед по комнате.
1: «Надо это расследовать. Я хочу знать, что там такое, и пойду туда в эту же ночь. Возьму с собой пистолеты».
0: «В самом деле? Вот бы я посмотрела. Стреляй из пистолетов. Это хорошо придумано». Легри топнул ногой и выругался. «Не ругайся. Знаешь ли ты, кто может тебя услышать?» «Постой! Что это такое?»
1: «Что?»
0: — вскрикнул Легри, вздрогнув. Старые голландские часы, стоявшие в углу залы, начали медленно бить полночь. Легри молчал и не двигался. Смутный ужас овладел им. Между тем, как Касси, глядя на него проницательными и насмешливыми глазами, считала удары. 12. Вот мы посмотрим. Теперь как раз время», — сказала она и, открыв дверь в сени, остановилась, прислушиваясь. «Стой! Что это такое?» — сказала она, поднимая палец.
1: «Ветер? Разве ты не слышишь, как свищет?»
0: «Саймон, поди сюда!» — прошептала Касси, взяв его за руку и подводя к лестнице. «Что это такое? Слушай!» Дикий вопль с чердака пронесся по лестнице. Колени Легри задрожали. Он побледнел от ужаса. «Не приготовит ли тебе пистолет?» — спросила Касси с насмешкой, заставившей застыть кровь в жилах Легри. «Знаешь, пора разузнать, что это такое. Посмотрела бы я, как ты теперь пойдешь наверх. Они все в сборе».
1: «Я не пойду».
0: «Почему же? Ведь это вздор, что бывают привидения. Пойдем». И она бросилась по винтовой лестнице, смеясь и оглядываясь на него. «Ну, иди же!»
1: «Касси, назад! Я не хочу, чтобы ты шла наверх!»
0: Но Касси ответила диким смехом и убежала. Он слышал, как она открыла дверь, ведущую на чердак. Неистовый порыв ветра вырвался оттуда. Свеча, которую он держал, потухла. В это же время ужасные неестественные крики послышались на лестнице. Казалось, что кричали ему прямо в уши. Легри в ужасе бросился в свою комнату. Через несколько минут туда пришла Касси. «Надеюсь, теперь ты все знаешь?»
1: «Убирайся прочь!»
0: «За что же? Я только поднялась и закрыла дверь. Как ты думаешь, Саймон, что такое делается на чердаке?
1: Не твое дело.
0: Может быть, может быть. Во всяком случае, я очень рада, что не сплю в этой комнате. Предвидя грозу, которая действительно разразилась к ночи, Касси заранее открыла слуховое окно на чердаке. Естественно, что в эту минуту, когда дверь открылась, ветер ворвался в дом и потушил свечу. Это может дать понятие об игре, которую затеяла Касси, чтобы напугать Легри. Прошло всего несколько дней, но он предпочел бы положить голову в пасть льва, чем исследовать свой чердак. В то же время, по ночам, когда все в доме спали, Касси понемногу носила туда провизию. Туда же она перенесла постепенно и большую часть одежды своей и Эмилины. Все было готово, и она ждала только удобного случая привести в исполнение свой план. Пользуясь хорошим настроением Легри, Касси упросила его взять с собой в соседний город, на берегу Красной реки. При помощи своей исключительной памяти она заметила каждый поворот дороги и мысленно сосчитала, сколько времени надо было, чтобы пройти ее пешком. «Теперь, когда все готово, я думаю, что вам, быть может, интересно заглянуть за кулисы и увидеть окончание готовившегося переворота». Ночь приближалась. Легри уехал на соседнюю ферму. Уже несколько дней Касси была с ним любезна. Казалось, что они с Легри были в наилучших отношениях. В эту минуту мы застаем их в комнате Эмилины. Они связывают вместе два маленьких узла. «Теперь все уложено», — сказала Касси. «Надевай шляпу и отправимся. Как раз время».
2: «Но ведь нас могут увидеть».
1: «Этого именно я и хочу», — холодно ответила Касси. «Разве ты не знаешь, что во всяком случае они нас будут преследовать? Вот как это должно произойти. Мы выйдем через заднюю дверь и пойдем в сторону поселка невольников. Сэмбо и Квимбо нас, наверное, заметят и бросятся преследовать, а мы побежим на болото. Туда они не погонятся за нами, а вернутся, чтобы поднять тревогу, натравить собак и прочее. Пока они будут бегать зад и вперед и кричать, как это обычно бывает, мы проскользнем к ручью позади дома и пойдем украдкой по ручью, пока не достигнем задней двери. Это собьет с толку всех собак. В воде невозможно найти след. Пока весь дом будет гоняться за нами, мы проберемся через заднюю дверь на чердак, где я приготовила хорошую постель в одном из больших ящиков. Придется пробыть там довольно долго. Он перевернет небо и землю, чтобы нас найти. Он соберет надсмотрщиков с других плантаций, и они устроят большую облаву. Обшарят все болота. Он хвастает тем, что от него никогда никто не мог скрыться. Пусть охотятся сколько угодно.
2: «О, Касси, как вы хорошо все придумали! Кто бы кроме вас мог это выдумать?»
0: Во взгляде Касси не было ни радости, ни возбуждения, ничего, кроме отчаянной тревоги.
1: «Идем»,
0: — сказала она, протягивая руку Эмилине. Беглянки тихо выскользнули из дома и, пользуясь вечерними сумерками, быстро пошли в сторону поселка. Серебристый серп луны боролся с сумерками, присоединяя к ним свой слабый свет. Как ожидала Касси, так и случилось. Едва они достигли края болота, окружавшего плантацию, раздался голос, приказывавший им остановиться. Но это не был Сэмбо. Сам Легри преследовал их, испуская ругательства. При звуке этого голоса сердце Эмилины замерло, и, схватив за руку Касси, она воскликнула:
2: «Касси, я сейчас упаду в обморок!»
0: Но в обморок Эмилина не упала, а вместе с Касси бросилась в чащу, в такой глубокий и темный лабиринт, что Легри и думать не мог следовать за ними без посторонней помощи.
1: «И отлично!» – проворчал он, зверски усмехаясь. «Они попались в ловушку, мошенницы! Теперь они в безопасности, раскаются они у меня! Эй, Сэмбо, Квимбо, сюда, поднимайтесь все!»
0: – кричал Легри, подходя к поселку как раз в то время, когда негры возвращались с полей.
1: «В болотах две женщины, $5 тому, кто их поймает! Спустить собак!»
0: Эта новость взволновала всех. Несколько человек бросилось предложить свои услуги в надежде получить награду или из низкого подобострастия, одного из самых гнусных явлений рабства. Все бегали и суетились. Одни несли факелы, другие отвязывали собак, дикий лай которых еще более усиливал шум этой сцены. Вся толпа при мерцавшем свете факелов с гиканьем и дикими криками людей и животных направилась к болоту. Слуги дома пустились за ними вслед. Дом был совершенно пуст, когда Касси и Эмилина проскользнули в заднюю дверь. Крики их преследователей еще раздавались в воздухе, и, глядя на них из окон гостиной, Касси и Эмилина могли видеть, как они разбегались со своими факелами по краям болота.
2: «Смотрите, Касси, охота началась! Огни двигаются по всем направлениям! Слышите, как разрываются собаки? Ради бога, спрячемся поскорее!»
0: «Бесполезно торопиться», — спокойно возразила Касси. «Все они на охоте. Это будет вечерним развлечением. Сейчас мы поднимемся наверх, но пока...» — прибавила она, вынимая с равнодушным видом ключ из кармана одежды, которую в торопях Легри бросил на стул. «Пока нам нужно позаботиться, чтобы было чем заплатить за дорогу». Она открыла конторку, вынула оттуда пачку банковских билетов и быстро пересчитала их.
2: «О, не делайте этого!»
0: — сказала Эмилина. «Почему? Разве ты хочешь, чтобы мы умерли с голода в болотах? Не лучше ли иметь все необходимое, чтобы достигнуть свободных штатов? С деньгами все возможно, дитя». С этими словами она спрятала банковские билеты у себя на груди.
2: «Ведь это значит красть!»
0: – прошептала Эмилина с огорченным видом. «Красть!» – повторила Касси с презрительным смехом. «Те, кто крадут душу и тело, не могут упрекать нас. Каждый из этих билетов украден. Украден у этих бедных, голодных и истощенных людей. Пусть он теперь посмеет говорить мне о воровстве». «Пойдем, теперь пора идти на чердак. Я положила там запас свечей и несколько книг для развлечения. Ты можешь быть вполне уверена, что там нас искать не будут. А если туда и придут, я разыграю привидение». Поднявшись на чердак, Эмилина увидела, что один из больших деревянных ящиков поставлен боком и своей открытой частью обращен к стене, скорее к откосу крыши. Касси зажгла лампочку и, проскользнув под выступом стены, расположилась в ящике. Они нашли там два маленьких матраса и подушки, полный ящик свечей, провизию и необходимое для путешествия платье, которое Касси свернула в совершенно незаметные узелки. «Ну вот», — сказала Касси, вешая лампу на маленький крючок. «Вот наше жилище в настоящее время». «Как оно тебе? Нравится?»
2: «А вы уверены, что не придут осматривать чердак?»
0: «Хотела бы я тут увидеть Саймона Легри», — ответила Касси. «Нет, наверное, он будет рад держаться от него как можно дальше. Что же касается слух, то они скорее согласятся дать себя расстрелять, чем подняться сюда». Немного успокоенная, Эмилина легла на свою подушку. Несколько минут обе молчали. Касси стала читать французскую книгу. Утомленная Эмилина задремала. Ее разбудили крики и вопли, топот лошадей и лай собак. Она слабо вскрикнула и приподнялась. «Это возвращаются охотники», — сказала Касси с тем же хладнокровием.
2: нам
1: нечего бояться. Посмотри в эту щелочку. Разве ты не видишь, что все они здесь? Саймон должен был отказаться поймать нас в эту ночь. Посмотри, как лошадь его загрязнилась, барахтаясь в болоте. У собак также опустились уши. Да, мой милый, ты снова можешь начать поиски, сколько тебе угодно. Дичи ты не найдешь.
2: О, не говорите, Касси, вдруг кто-нибудь услышит нас.
1: Если они и услышат, это еще более отнимет у них охоту пойти сюда. Не бойся, мы можем шуметь, сколько нам заблагорассудится. От этого будет только лучше.
0: Наконец, к полуночи в доме наступила тишина. Легри улегся, проклиная свою неудачу и давая себе слово жестоко отомстить завтра. Самый долгий день имеет свой конец, и самая мрачная ночь – свою зарю. Вечное и неумолимое течение минут приводит день грешника к бесконечной ночи, а ночь праведного – к вечному дню. Мы сопровождали до сих пор нашего скромного друга по пути рабства. Сначала на лоне цветущих полей, где царили благосостояние и снисходительность, затем, после разлуки его со всем тем, что дорого человеческому сердцу, мы остановились с ним в светлом оазисе, где великодушные руки прикрывали его цепи цветами. Наконец, мы следили за ним, когда последний луч его надежды угас, и видели, как роскошные дотоле неведомые звезды сверкали на его небесах в глубоком мраке, окружавшем его. Теперь утренняя звезда показалась над вершинами гор, и небесный ветерок возвестил ему, что начинается рассвет вечного дня. Бегство Эмилины и Касим в высшей степени раздражало и без того озлобленного Легри. И как этого можно было ожидать, вся его ярость обрушилась на беззащитную голову Тома. Когда Легри объявил невольникам о побеге, глаза Тома радостно блеснули, и он с благодарностью и мольбою поднял руки к небу. Это не ускользнуло от взгляда Легри. Он заметил также, что Том не присоединился к толпе преследователей. Он подумал было принудить его к этому, но, зная по опыту непоколебимую решимость Тома не принимать участия в каких-либо жестокостях, он не хотел терять время и возиться с ним. Итак, Том остался позади с несколькими невольниками, которых он научил молиться. Они все вместе просили Бога спасти несчастных беглянок. Когда Легри вернулся с погони, обманутый в своих ожиданиях, он почувствовал, что давно накипавшая в нем ненависть к невольнику приняла безграничные размеры. С самого дня, как он купил его, этот человек противился ему с необычайным упорством, без всяких уступок. В нем жила какая-то затаенная, безмолвная сила, которая жгла Легри, как адский огонь.
1: «Я ненавижу его!» — бормотал Легри ночью, сидя на своей постели. «Разве он не принадлежит мне? Разве я не могу сделать с ним все, что хочу? Кто мог бы мне помешать в этом? Хотел бы я знать!»
0: И он потрясал сжатым кулаком, как будто хотел разбить какой-то невидимый предмет. Но Том был верный раб и хороший работник, и хотя Легри ненавидел его за это еще больше, но подобные соображения все-таки сдерживали его. На следующее утро он решил пока ничего не говорить, собрать людей с соседних плантаций с собаками и ружьями, окружить болото и сделать правильную облаву. «В случае удачи, — думал он, — пусть все остается по-прежнему. Если нет, он потребует Тома к себе». При этой мысли он заскрипел зубами, и кровь закипела в его жилах. Он заставит его уступить под ударами. Или... Внутренний голос прошептал страшное слово, и душа Легри согласилась на это. Говорят, будто интересы хозяина – достаточная защита для невольника. Но разъяренный человек готов продать душу дьяволу, чтобы достигнуть цели. Станет ли он заботиться о теле своего ближнего? «Так», — сказала на следующий день Касси, посмотрев в окно чердака. «Сегодня снова начинается охота». 3-4 всадника горцевали перед домом. Две своры чужих собак, старавшихся вырваться из рук державших их негров, лаяли друг на друга. Двое из верховых были надсмотрщики с соседних плантаций. Остальные — обычные товарищи и собутыльники Легри, приехавшие ради развлечения. Легри щедро поил водкой их и негров, присланных с других плантаций, стараясь по возможности сделать из подобного похода праздник для чернокожих. Касси приникла ухом к окну. Утренний ветерок дул в ее сторону, и она слышала большую часть их разговора. Презрительная и горькая улыбка пробежала по ее смуглому и серьезному лицу. Они распределяли места, спорили о достоинствах собак, рассуждали о способе стрельбы и обращения, которому подвергалась бы в случае поимки каждая беглянка. Касси отошла от слухового окна и, сложив руки, подняла глаза к небу.
2: «Великий и всемогущий Боже!» — воскликнула она. «Все люди грешники, но что мы сделали особенное? Чем мы хуже других, чтобы с нами так поступали?»
0: В ее лице и тоне, которым она произносила эти слова, было что-то необыкновенно серьезное и трагическое.
2: «Если бы не ты, бедное дитя!» — продолжала она, глядя на Эмилину. «Я пошла бы к ним и поблагодарила бы того, кто свалил бы меня выстрелом. Зачем мне свобода? Разве может она возвратить мне детей или сделать меня тем, чем я была прежде?»
0: Простодушная по-детски Эмилина всегда пугалась мрачного настроения Касси. Не зная, что сказать, она молча взяла ее за руку, нежно и ласково.
2: «Оставь!» — сказала Касси, выдергивая руку. «Ты еще заставишь меня полюбить себя! А я не могу никого больше любить на земле!»
3: «Бедная Касси, зачем так говорить? Если Господь возвратит нам свободу, быть может, Он возвратит вам и вашу дочь. Во всяком случае, я буду вам вместо дочери, потому что хорошо знаю, что никогда не увижу моей бедной мамы. И я буду любить вас, как бы вы ко мне ни относились».
0: Эта детская нежность тронула Касси. Она села возле нее, обняла ее, а другой рукой гладила ее черные, мягкие волосы. Между тем, как Эмилина любовалась великолепными глазами Касси, смоченными слезами.
2: «О, Эми!» — сказала Касси. «Ради моих детей я переносила голод и жажду. Глаза мои потускнели от слез». «Здесь?» — воскликнула она, ударяя себя в грудь. «Здесь же пусто и темно. Если бы Бог возвратил мне их, я могла бы опять молиться».
3: «Положитесь на него, Касси, он ваш отец».
2: «Гнев его тяготеет над нами. Он отвратил от нас лицо свое».
3: «Нет, Касси, он будет милостив к нам. Будем надеяться на него. Я всегда надеялась».
0: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель уповающих на тебя, от противящихся деснице твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.